0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, первых 3 стиха, пожалуйста.
2: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира.
1: Благодарю, брат. Я сегодня размышлял о чем и что нужно проповедовать. И я думаю, что мне на сердце пришло, чтобы я это говорил. Я люблю, дорогие, об этом размышлять, что мы прочитали. Иисус Христос, когда был на земле, всяко люди Его принимали. Но вот здесь Он был принят. Этот дом, где Он теперь находился, в этом месте текста нашего, был очень гостеприимный для Иисуса. Эти люди были бедные люди. Мария была материально бедная. Но она была богатая любовью к Иисусу. Аллилуйя! Я благодарю Бога, братья и сестры, что бедные люди могут любить Иисуса. Бедные люди могут служить Иисусу. Я вот теперь, когда говорил у баптистской церкви в Мельбурне, я рассказывал, как приходилось молиться у Южной Америки за бедных людей. Они особенно любят, когда за них молиться, покласть на их руки. Приходят с нуждами, и там много нужд есть. Особенно женщины. Когда она родилась, то ее мама скупала. И когда умрет, скупает. И то все. Знаете, если возложишь на 30, 40, 50 таковых руки, то они злипаются. И вы знаете, иногда может у сердца явиться кое-что. Но я вам скажу, эти люди любят Иисуса. И у этих людях есть души, за которые страдал Иисус Христос. Искупил их. Хвала Господу. Это драгоценные души. Аллилуйя. Слава Господу. Братья и сестры, великое преимущество для бедных людей. Они могут любить Иисуса и служить Ему. И вот в этот день, в этот час, Иисус находится у доме бедных людей. Бедных людей, материально. Но эти люди любили Иисуса всем сердцем своим. Всем сердцем. Мы видим, что эта женщина, Мария, у своем доме, может быть, ничего не имела, только один драгоценный алавастровый сосуд с миром. Она имела нечто драгоценное. Но у настоящее время в ее доме еще был тот, что драгоценное, драгоценнее всякой драгоценности в мире, Иисус Христос. Аллилуйя! Я вам уже говорил, дорогие, я желаю служить Иисусу не потому, что Он даст награду, но я знаю, Он даст награду, Он никого не обидит, но я не за это служу Иисусу. Я не потому проповедую, что меня вознаградят, но я не потому проповедую. Я служу Иисусу, потому что я люблю Его. Я хочу любить Его. Моя молитва не только, чтобы Бог меня благословил, но я желаю, чтобы Иисус использовал мою жизнь для славы и хвалы имени Его. Аллилуйя! Дорогие, лучше сгореть для Иисуса, чем соржаветь для дьявола. Лучше. Как хорошо служить Иисусу. И вот эта женщина имела одну драгоценность. Это алавастровый сосуд из мира, из парфюмов. Знаете, но здесь в это время в ее доме есть тот, который драгоценнее всякой драгоценности. Иисус. В польском языке есть одна песня: «Всичко забіж, але Ісуса не». Я люблю эту песню. Всичко заберешь. Все забери, но не Иисуса. Дорогие, могут все от нас забрать, но Иисуса не заберут от нас. Иисус есть с нами. Он есть больше драгоценнее всякой драгоценной во всем мире. Если мы имеем Иисуса, и Иисуса с ним плюс все. Хвала Господу. И вот эта женщина имела драгоценность в доме, но здесь был драгоценнее всякой драгоценности. Когда мы читаем дальше эту главу, и в других местах мы находим то, что Мария сделала для Иисуса пред его распятием и погребением, то даже ученики, в одном месте написано Иуда, а в другом ученики начали роптать, говорить, что почему бы, говорят, не взять это драгоценное миро и продать, и раздать нищим. Раздать. Для им было шкода. Им было жалко этой драгоценности, дорогие. Но для Марии, ради Иисуса и для Иисуса ничего не было жалко. Ничего не было жалко. Все для Иисуса. Хвала Иисусу. Дорогие, в сравнении с Иисусом все в мире есть ничто. Ничто. Мы думаем, то драгоценно, и то, и другое, но в сравнении с Иисусом все в мире ничто. Я вам рассказывал, когда один молодой человек хотел жениться, то он сказал своей невесте, будущей жене, если хочешь быть моей женой, если ты займешь четвертое место, тогда будешь моей женой. А она говорит, так, такова я дешевая? Говорит, да. Если ты согласна занять четвертое место, Иисус будет первый, дело Божье будет второе, я третий, а ты четвертая. Хорошо? Если согласна, будем жениться. Правда, не? Часто бывает, что невеста хочет занять первое место, но ее место четвертое. Скажите, сестры, аминь. Благодарю вас. Так есть. Четвертое место. Не обижайтесь, сестры. Не обижайтесь. Вы знаете, все хорошо, когда все на месте. Вы знаете, автомобиль едет, потому что внизу колеса. Покладите колеса на крышу, и никуда вы не заедете. Правда, не? Все, что на месте, тогда оно хорошо. И когда и Беспалов на месте, и его жена на месте, то тоже будет хорошо. Каждый должен быть на месте. Дорогие, когда мы ставим Иисуса впереди, аллилуйя, слава Господу. Кто читал мою книгу «Курс проповедника», брошюрка, книжечка для проповедников, и там я привожу один пример, когда однажды нули сделали бунт. Вы знаете, что нули? Зеро. Нули. Они однажды сделали бунт, как сегодня бунтуются в наших домах и церквах, и в стране эти потлатые кабелюдов. Знаете, они сделали бунт и говорят, что это такое, что нас всегда сзади ставят, всегда сзади, а единицы впереди. Почему так делают? Давайте соберемся все, встанем впереди единицы, и нас будет больше. Ну и хорошо. Стал один ноль впереди единицы, и единица уже одна десятая. Стал второй ноль впереди единицы, единица уже одна сотая. Вы знаете десятковые дроби. Стала еще третья, и уже единица одна тысячная, и так далее, и так дальше. И потом единица говорит к ним, к нулям. Знаете, что нули? Когда я была впереди, а вы сзади, то и я значила, и я имела значение, и вы имели значение. А теперь, как вы стали впереди, то ни вы ничего не значите, и я через вас ничего не значу. Так есть. И я вам скажу, дорогие братья и сестры, Христос есть единица, а мы все нули. Мы все нули. Но когда мы стоим за Христом, а Христос впереди, тогда и мы имеем значение. Единка или единица и один ноль уже 10. Единица и два нуля уже 100. Так что нули имеют значение, когда они стоят за единицей. Так и мы имеем значение, когда впереди нас Иисус Христос. Хвала Господу! Ради Иисуса, дорогие, ничего в мире не есть жалко. Он драгоценнее всякой драгоценности. С ним ничего, в сравнении ничего нет. И мы видим здесь, что ученики этого даже не понимали. Хотя были с ним, а Мария понимала. Она понимала, она дорожила временем, она знала, что не всегда Иисус заходит, но теперь Он есть в нашем доме. Самое лучшее для Иисуса. Дорогие, Если хотим самое великое благословение, самое лучшее для Иисуса. Самое лучшее. Мы читаем в Старом Завете, когда Бог повелел через Моисея заколоть ангца пасхального перед выходом, то Бог сказал самое лучшее. Самое лучшее для Бога. No second hand. Самое лучшее для Господа. То, что мы имеем самое лучшее, Бог то принимает. Хвала Господу. Дорогие, кто этим ценит, кто так понимает, Бог его и благословляет самое лучшее. Аллилуйя. Хвала Иисусу. В сравнении с Иисусом ничего нет. Ничего не равняется. Я говорю, Мария это понимала, но ученики не понимали. И Иисус говорит, что она доброе дело сделала для меня. И она сделала, что могла. Она добрая, хотя ученики роптали, но Иисус похвалил ее. И говорит, что она доброе дело сделала, доброе. Нищие, и нищих вы всегда будете иметь, имейте. Но меня не всегда, не всегда. Дорогие, я всегда проповедую, дорожите временем. Когда присутствие Божие есть с нами, хвалите Господа, благодарите Его. Хвала Иисусу. Нужно брать благословение тогда, когда Господь дает, когда Он близко. Призывайте Его, когда Он близко. Так есть. Мария ценила этим, что Иисус в ее доме. Он посещает нас. Вы знаете, многие верующие, они нерадивы. Даже пускай как Бог, и что Бог бы посылал нам, да ничего, там без меня обойдутся, а я возле телевизора посижу. Я рассказывал об этом там, в этих церквах, особенно в Аделаид. Там уже многие православный иконостас выкинули, а другой утянули. И кланяются ему. Да, кланяются. И говорят пастору, пастор, в среду только молитвенное собрание, я там буду духом с вами. А вы посмотрите, где его тело, что оно делает. Там возле телевизора сидит. А как пришло утро, идет на работу, то не духа посылает, а и телом идет. Правда, не? Потому что чек не получит. И апостол Павел говорит, Коринфянам пишет, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы дать отчет, дорогие, что каждый из нас делал, живя в теле. Когда мы жили в теле, что мы делали? Эта женщина жила в теле, и она в теле послужила Господу всем сердцем и всем, что она только могла. Ради Иисуса ничего не жалела. Хвала Господу, дорогие, благодарность Иисусу. И я говорю, ученики даже не понимали, но она понимала. Иисус похвалил, говорит, она сделала доброе дело и сделала все, что только могла для меня и ради меня. Аллилуйя. Почему она это сделала? Почему? Потому что ее жизнь была у ног Иисуса. Она слушала Иисуса. Сидела у ног. В учении Христа пребывала. Дорогие, духовный рост зависит от нашего пребывания в учении Иисуса Христа. Не в учении телевизора, не в учении какой-либо теории, но в учении Иисуса Христа. Она была у ног Иисуса. Аминь. Почему так плохо сегодня духовно растут христиане? Они не пребывают в учении Евангелия Иисуса Христа. Это есть пища. Я вам скажу, что моя душа, она достойна, моя душа, ваша душа достойна здравой пищи. И эту пищу может дать только Иисус Христос. Хвала Ему. Душа достойна здравой пищи. Чистой, драгоценной пищи. Евангелие. Не какой-либо гарбич или рабиш, как сегодня люди питают свои души этим всяким рабишем, гарбичем, мусором. И хотят возрастать духовно. Вы знаете, ужас. На что меняют Иисуса? На что меняют? Мария пребывала у ног Иисуса и питала, кормила свою душу, свое сердце, свое все существо из уст Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Дорогие, блажен человек, который ради Христа готов сделать все, что только наилучше. Ради Христа. Блажен. Ради Христа сделать самое лучшее. И Иисус самое лучшее требует и желает. И Он достойный от нас самого лучшего. Хвала Господу! Она взяла, имела алавастровый сосуд с миром, с драгоценным парфюмом, с ароматом. И она разбила его. Разбила, и дом наполнился благоуханием от этого. Вы знаете, не в этом сосуде дело, но дело у сердца сокрушенном. Хвала Господу, у сердца сокрушенном. Я знаю, мы испытали все. Наша молитва иногда только до потолка. Иногда кажется, что небо как цемент. Иногда мы сами свои молитвы не слышим. Но когда мы сокрушимся сердцем, о, как хорошо молиться, правда, не? Много раз перед проповедью не стоит много молиться. Я в смысле говорю, не цена, что долго молиться. Но когда в умилении духа придешь к престолу благодати и сокрушишься пред Господом, в умилении духа, в сокрушении сердца, и слышишь, как Бог благословляет. Хвала Ему, дорогие. Сосуд этот сокрушенный, разбитый, есть сокрушенное сердце наше перед Господом. И это есть жертва Богу. Жертва Богу. Сердце сокрушенное. И духа сокрушенного, сердце сокрушенного, он не презрит. Он не удалит. Дай бы Бог, чтобы люди сокрушались, раздирали свои сердца перед Господом, не одежды свои, сердца. Аллилуйя. Дальше. Это дело, которое Мария сделала, было небольшое дело. Сосуд, я не думаю, что был как ведро. Небольшой сосуд есть. Но он наполнил благоуханием весь дом. Весь дом. Дорогие, я всегда говорю, Богу не нужен огонь. Богу нужна искра, а огонь будет. Если немногое, но врученное Христу, и если Он благословит, будет благословен. Вы помните, в одном месте, здесь же, в 6, кажется, главе Иоанна, Иисус накормил тысячи людей. Тысячи накормил. Там было только немного рыбок, немного хлеба. Но это было вручено Иисусу, и Он его поблагословил. Хвала Господу. Мы имеем мало талантов, мало способностей. Мы незаметные люди. Малые люди, но дорогие, когда мы вручим то, что мы имеем полностью Иисусу, Он его благословит и Он употребит. Хвала Ему. Брат Москаленко, наш друг, он был малограмотный человек, простой человек, но вручил себя все цело. И только в одной Аргентине наименьше 1000 душ Бог крестил духом через его служение. Хвала Господу. Люди великого образования много знают, но никто так не послужил, как этот человек. Почему? Он имел мало, всегда был нищ духом, всегда. Приходит брат Дмитрий, нет ли у тебя проповедей, дай проповедей. Он всегда просил, всегда был нищ духом. Но, дорогие, то, что он умел, что знал, кто он был, все вручил Иисусу, и Иисус благословил и употребил это. Хвала Господу. Иисусу не нужно много. Но нужно все вручить полностью сердечно, и Он это благословит и употребит. Хвала Ему. И благоухание наполнило весь дом. Дорогие, маленькая жизнь человека, малая жизнь. Но кто вручал себя Господу, Господь потрясал царства, потрясал страны, потрясал служением того человека, когда полностью вручил человек себя Богу. Мы читаем об одном человеке в Америке, то был Чарльз Финей. Чарльз Финей. Его Бог употребил. Но этот человек, он выучился на адвоката. Мы говорим на лоера. Выучился. И знаете, когда получил диплом, что уже он может свой офис открывать, и он сел и начал рассуждать, что же я буду делать теперь? Вот я получил уже диплом. Открою свой офис. Буду заниматься адвокатскими делами. И они, конечно, много дают дохода. Потом построю себе виллу, оженюсь, семья будет. И буду жить и так дальше. А потом что? А потом что? А после этого забогатею, а потом что? А потом состарею, а потом что? А потом положено людям раз умереть. Потом смерть, а потом что? А после смерти суд. И он, знаете, бросил свой диплом, и на огороде было фруктовое дерево там, я не знаю, что, яблоня, груша или что-либо. И он пошел туда, упал под этим деревом на колени и вручил себя Богу. Оставил свой этот диплом, оставил то, что он имел, все свои амбиции, все свои планы. И Бог благословил и употребил этого человека, и потряс Америку через этого человека. Хвала Господу! Дорогие, Богу не нужно много, но нужно все цело предано. И его очи, сегодня глаза обозревают всю вселенную, чтобы видеть, чье сердце вполне предано ему. Чье сердце? Он видит. Все цело предано ему. Он видел Марию, что она сделала, кажется, небольшое дело, но она от сердца сделала, не щадя ничего ради Иисуса Христа. О, аллилуйя! Хвала Господу! Ради Иисуса. Господь, я говорю, может и потребит, когда мы полностью вручим себя Ему. И Бог употребляет, я говорю, людей сегодня, тех, которые вполне предаются Ему. Употреблял Он в библейские времена и сегодня употребляет. И, дорогие, мы можем быть в том числе. Иисус скоро придет. Скоро придет. Дорожите временем, дорогие. Дорожите временем. По-немецки говорится «Kaufe die Zeit aus». Искупляйте время. Искупляйте. Дорожите временем. Служите Господу всем сердцем. Он скоро явится, дорогие. Наступает ночь. Приближается ночь, когда никто не сможет трудиться. Сегодня мы можем еще свободно, благодаря правительству Канады, Америки, Австралии, можем свободно славить его. Можем свободно. Там за железным занавесом в Китае многие хотели бы славить Бога, как вы. И они из-под тишка и там славят. А мы здесь имеем свободу и так сидим иногда. Вы слышали свидетельство брата Артура, который был в лагерях, принудительно, каторжная работа. И он там сумел 3 недели при работе быть у посте, чтобы Бог крестил Святым Духом. Постился, молился. И Господь крестил его в лагерях. Мы живем в стране изобилия, свободы. И мы даже этой свободой не воспользуемся. Когда брат Москаленко еще жил, он много раз меня приглашал в Южную Америку, в Австралию тоже. И он говорил: брат, езжай, поедем, потрудимся. Я говорю: да, брат, у меня здоровье слабое, и дети малые, и финансовое слабое, и так дальше. И я ожидал крепкого здоровья, великих финансов. Я много чего ожидал, но оно не пришло. И однажды Господь открыл мне, что за то здоровье, за те силы, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. За те финансы, которых я не имею, я не буду отвечать. И за те таланты, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. Но я буду отвечать за ту меру здоровья, которую мне Бог дал. За те таланты, которые мне Бог дал. За те финансы, которые мне Бог дал. И я начал употреблять, и Бог умножил не в 100, но в 1000 раз. Слава Ему! Бог умножил. Мы смогли накормить не только свою семью, но 1000 сирот и вдов. И я вышел ни с чем. Ни с чем. Но Господь благословил. Хвала Ему. Слава Господу. Дорогие, таков Божий путь. Мы хотим, чтобы Бог сделал чудеса и убедил нас. Тогда мы поверим. Но Бог каже: довертеся. А потом Он сделает чудеса. Хвала Господу. Я благодарю Его, что наш путь, дорогие, меряется не километрами, не милями, но шаг за шагом, шагами. И мы идем к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Шаг за шагом, медленно, но с Иисусом, за Иисусом. Дорогие, скоро Господь говорит: потрясу небо и землю. Все будет потрясено. Все, что только может быть потрясаемо, оно потрясется. Но Иисус, Его никто не потрясет. И когда мы будем в Иисусе, Иисус с нами. Дорожите временем. Kaufe die Zeit aus. Искупляйте время, дорогие. Дорожите временем. Я думаю, вы все имеете благодарность Богу сегодня. Правда? Мы насыщены, одеты. Хвала Господу за все. Дорогие, мы обязаны благодарить Его. Мы обязаны славить Господа. Он добрый к нам. Слава ему за Духа Святого. Если бы не Дух Святой, мы бы не были в Австралии. Не были бы. Там, знаете, те, которые противились руководству Духа Святого, все в Сибири там. Многие уже сложили свои кости. А вы здесь сидите в свободной стране. Я слышал, за одного человека он передал, и это дошло мне, чтобы я ходатайствовал. Но я уже слышал от брата Артура, он уже есть в Западной Германии. И он передал так. Если бы, говорит, на корабле или в самолете, сделали бы меня помойной ямой, все помои на меня, я и так бы согласился, чтобы только выехать оттуда. Но, дорогие, нас Господь соделал не этим, что я сказал, но сосудами чести, что мы можем в свободной стране прославлять Его имя. Правда, не? Хвала Господу. Что может быть сравнимо с Ним? Что может быть? Господи, самое лучшее для Тебя, чтобы угодить Тебе, чтобы Тебя любить, Господи, чтобы Тебе служить. Ничто в мире не сравнимо с Иисусом. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Благодарение, дорогие. Полностью нужно вручить себя Господу. И Он употребит нас и прославится через нас. Я говорю, Бог не потребует. Он не требует многого, не требует великого. Вы возьмите Евангелие, самая маленькая книжка, маленькая книжечка, Евангелие. Я всегда говорю, что в мире есть столько книг, что можно греблю сделать через Волгу или через Дунай. Можно сделать все. Много книг есть. И все эти книги одной души не могут спасти. Евангелие – маленькая книга, но она миллионы людей спасает. Хвала Господу. Малое, но благословенно Богом. Малое, но употребляемо Богом. Мы есть маленькие люди. Я у Южной Америки говорил, что я маленький человек, но с великой вестью. Аминь. С великой вестью, дорогие. Мы имеем великую весть. Мы имеем самую лучшую, благую весть. Мы имеем самое лучшее, когда мы вручаем Господу самое лучшее. Евангелие – маленькая книжка. И Иисус повелел нам проповедовать Евангелие, не что-либо другое. И Он благословляет нас, когда мы это делаем. Хвала Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Когда я уезжаю сюда, у нас есть тоже верующие в Канаде, и говорят моей жене, и ты его пускаешь на 6 месяцев, чтобы он ехал. Да я бы этого не сделала. Моя жена говорит, а что, если бы его забрали в армию? Погнали где-либо на фронт, а еще и убили там. Что бы я сказала? Но я знаю, у чьей от армии. Я знаю, что он делает. Он проповедует Евангелие. Хвала Господу. Дорогие, слава Иисусу. Маленькое, но вручено Богу. Я желаю, чтобы не уста беспалого, но чтобы Дух Святой проговорил всем нам. Дорогие, самое лучшее, что мы имеем для Иисуса, не для меня, оно мне не нужно, для Иисуса. Самое лучшее. У нас в Америке, я там был один брат, он пастором церкви. Его жіночка страшно улюбилася в одного, а то в телевизор. Очень влюбилась. И вона возле него сидит. И он мне так сказал, брат, говорит Дмитрий, если мой дом должен сгореть через этот телевизор, хай горит. И дом, дорогой дом, такой стоит 75 тысяч, хай горит. Если, говорит, он должен сгореть через этот телевизор. Сколько людей меняют сегодня Иисуса за что? Такой Иисус дешевый, поэтому и не имеет благословения, поэтому не имеет руководства, не имеет много чего. Так есть, дорогие. У меня есть много о чем проповедовать, кроме этого. Много о чем. Но я говорю, дорогие, дорожите временем. Откиньте все ради Иисуса. Ради Иисуса. Идите в собрание, молитесь. Славьте Господа. Ночью и в день, и везде. Хвалите Господа. Живите для Господа. Аминь. Мы живем для того, кто для нас жил и за нас умер. Благословенно имя Его. И Христос говорит дальше, что Мария сделала хорошее дело. И говорит далее так. Где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Даже до конца. Будет сказано. И мы сегодня вспоминаем то, что эта женщина сделала. Бедная женщина. Бедная женщина. Я вам упоминал уже. Мы поем много песен, которые составила слепая женщина Фенни Кросби. Я уже упоминал. Слепая женщина. Мы, слава Богу, имеем глаза. Но вы знаете, у вечности многие верующие, многие скажут, лучше были бы они слепые через этот телевизор, лучше, чтобы не смотрели туда. Фенни Кросби, женщина была слепая, но в ней было желание послужить миллионам людей, послужить Господу. И Господь дал ей, вдохновил ее писать песни, и она начала писать. И одну из них мы поем «Не пройди, Иисус, меня ты». Твердо я верю, эти песни много написала. И сегодня миллионы людей поют на разных языках те песни, которые слепа женщина составляла. Она слепая была, ничего не могла, никуда не могла идти, но могла послужить. И нам послужила. Дорогие, почему ты не можешь послужить? Почему я не могу? Дорогие, если у нас есть желание служить Господу, Он благословит это желание, хвала Господу. Он благословит, Он употребит. Где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том. Не только где будет проповедано. Когда мы сделаем, дорогие, Он исповедует нас и наши дела перед Отцом и перед ангелами. И скажет, вот этот, вот это были верны мне у жизни своей. Аллилуйя, хвала Господу. Они были верны. Да поможет нам Господь. Дорогие, все, что мы можем делать, ради Иисуса делаем. Ради Иисуса. Для Его славы и хвалы. Все, ничто в сравнении с Ним. И Он употребит нас, благословит нас и прославится через нас. Как хорошо, дорогие, когда Господь употребляет нас. Он нас спас, крестил духом, много раз исцелил. Но это еще не все. Я был в Южной Америке, и я видел, как через мое служение на каждом собрании души, иногда десятки, отдаются Господу. Как это хорошо. Господь употребляет нас. Вы не можете проповедовать, но вы можете молиться. Вы можете делать амуницию, патроны тому, кто стреляет. И будете иметь участие перед Господом в награде. Я благодарю Господа за тех, которые молятся за меня. И продолжайте молиться за тех, которые благовествуют. И Бог прославится. Хвала Господу. Все, что мы можем сделать ради Иисуса, будем делать, дорогие. Все, что мы можем. И вы знаете, когда мы вручим маленькое, но все цело Господу, будем дивиться, сами будем дивиться, как Бог нас может употребить. Мы сами удивляемся, правда? Нет, сестра смеется. Слава Богу! Да! Мы будем сами дивиться, что Он совершил, как Он нас употребил. Сами даже удивляемся. Но так есть. Господь употребляет. Хвала Ему! Слава Господу! Господь оставил на земле, когда уходил из земли, очень мало людей. Было 11. 12 были, и то один предателем стал. 11. И он явился перед отца, и отец мог спросить его, что ты сделал за 3,5 года? Что сделал? Что ты оставил там? Оставил 11 человек. 11. Кому ты вручил? 11. Я вручил. 11. А если они не будут верны, что будет? У меня других нет. 11 оставил я. И на них возложено было великое дело евангелизировать мир, дорогие. И они ожидали, и призвали других, созвали 120 всех их, мужчин и женщин, и вошли в горницу. Маленькая горсть людей, 120, миллионы людей. И как Бог запалил их огнем с неба, и они запалили то весь мир. Хвала Господу, запалили. У русской написано в Библии «Всесветные возмутители». А в английском написано «Те, которые перевернули мир до горы ногами». Это они сделали. Бог через них это сделал, дорогие. И сегодня делает. Люди, которые исполнены Духа Святого, которые вручили себя. 120 душ, маленькая группка, правда? Маленькая группка. Но Бог употребил их. И Бог, дорогие, сегодня тоже употребит нас, и Он желает употребить, когда мы все вручим, так как Мария. Вручила. И тогда благоухание наполняет. Аллилуйя. Слава Ему. Мы будем благодарны Ему.

момент творения. Христос – ответ на обвинение в суеверии. Обычно христиан изображают людьми недалекими, полными предрассудков и суеверий. Многие авторы и комментаторы говорят о христианстве как об устаревшей и донаучной вере. Креационизм нередко называют псевдо- или лженаукой. Но действительно ли христиане более других подвержены предрассудкам и псевдонаучным домыслам? В ходе одного исследования были проанализированы данные, собранные Бюро переписи населения Соединенных Штатов, и обвинения.

Мнения консервативных христиан, считающих Библию непреложной истиной в предрассудках и суевериях, оказались необоснованными. Согласно результатам исследования, христиане, верящие Библии, очень хорошо выглядят по научным меркам на фоне псевдонауки и всевозможных культов, процветающих в современном обществе. Результаты этого же исследования показали, что наиболее склонны к псевдонаучному мышлению люди – неверующие и религиозные либералы. А теперь задумаемся. Так называемые фундаменталисты, то есть христиане, верящие в непогрешимость Библии, как правило, придерживаются теории сотворения мира, изложенной в книге Бытия, и при этом они менее всего склонны к псевдонауке. Этот принцип ясно прослеживается в истории. Те, кто придерживаются библейского христианства, проявляют меньше интереса к культам и суевериям, а креационизм – неотъемлемая часть библейского христианства. Воистину, Христос и Евангелие – Божий свет в этом темном мире. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Работу среди студентов начал брат Павел Николаевич Николай. Скромно, без всякого шума, но с сознанием долга и ответственности перед Господом. Он вел ее в продолжении многих лет. Павел Николаевич принимал участие в наших собраниях и был всеми любим. Но работу по изучению Слова Божия со студентами вел самостоятельно, без связи с общинной работой. Он приглашал студентов к себе на дом. И вначале желающих изучать Слово Божие находилось немного. Его целью было, знакомя молодежь, в то время большей частью зараженную атеизмом, со Словом Божиим и приводить ее к вере во Христа. Он не желал придавать этим библейским беседам сектантский характер или призывать к определенному вероисповеданию. Он хотел лишь приблизить слушателей к Слову Божию и заинтересовать его содержанием, представляя самому Господу открыть им путь ко Христу и жизни в Нем. Его задачей было показать им богатство и ценность всей Библии, начиная с Ветхого Завета. В первые годы существования кружка правительство разрешало участвовать в нем только лицам неправославного вероисповедания. Студенты в то время находились под строгим правительственным наблюдением. Так, например, запрещалось собираться в частных квартирах даже небольшими группами из опасения, что эти собрания могут иметь политический характер. Нарушители этих правил строго преследовались. Но эти обстоятельства не смущали Павла Николаевича, и он продолжал собирать протестантскую молодежь. Господь благословил это начинание, и несколько человек из их среды через чтение Слова Божия, которое живо и действенно, нашли его. Одним из уверовавших был швейцарец, родившийся и выросший в России. Другим был сын лютеранского пастора из Южной России. Когда была дана большая свобода, и православные получали право принимать участие в библейских собраниях, кружок стал разрастаться, и пришлось искать помещение побольше. Павел Николаевич время от времени снимал городской зал в Соленом городке и там читал студентам свои лекции. Скромно, незаметно для всех, Павел Николаевич многим жертвовал, чтобы быть свободным для дела Божия. Он бросил службу при Государственном совете. Затем продал свою парусную яхту, на которой так любил плавать по Финскому заливу, а также и многое другое. Он стремился к высшей цели, и Бог его благословлял. В работе среди студентов ему помогал брат Александр Михайлович Максимовский, верное чадо Божие, многими в свое время не понятый. В последние годы жизни он был начальником главного тюремного управления и на этом посту был убит террористкой. Во время восстаний 1905 года он временно ввел меры строгости в местах заключения для того, чтобы защитить и заключенных, и охрану от кровопролитных столкновений. Но мысли его не было понято, и это стоило ему жизни. Несмотря на занимаемый им высокий пост, он часто поздним вечером навещал студентов в их убогих помещениях для того, чтобы беседовать об их духовных нуждах. Многие потом вспоминали его с печалью и глубокой благодарностью, видя в нем истинного христианина. Он всегда был готов помочь материально, когда видел нужду, но не трубил перед собою, как делают лицемеры, и мы узнали об этом только после его смерти. Когда работа среди студентов приняла большие размеры, Павел Николаевич познакомился со Всемирным христианским студенческим движением. Представители последнего время от времени приезжали в Петербург для того, чтобы поддержать новую ветвь своего союза и ближе ознакомиться с нею. Павел Николаевич переводил их доклады на русский язык.
В личных беседах это являлось, конечно, некоторым затруднением. Но приезжие гости все же могли составить некоторое представление о психологии русского студенчества. Их поражал широкий кругозор русской молодежи, которая могла охватить самые сложные философские учения. И в то же время детски наивно, не понимая простейших истин Слова Божия и постоянно мучаясь сомнениями. И все же, по милости Божьей, некоторые пробивались к свету, или, вернее, побеждались словом и истиною. Павел Николаевич был настоящим другом и воспитателем этих горячих, пылких и подчас невоздержанных голов. Иногда он приглашал своих «сынков» в кавычках на несколько дней в свое живописное имение – Монрепа, под Выборгом в Финляндии. На лоне природы они читали Слово Божье, свободно обменивались мнениями, разбирали с Божьей помощью самые сложные вопросы. Близкое общение нередко превращалось в откровенную беседу, которая иногда кончалась исповедью и молитвой. Павел Николаевич старался воспитывать своих питомцев и в житейском смысле. Он ставил условием своим гостям привозить с собою полотенце и мыло, старался внушить им любовь к чистоте и опрятности, что казалось некоторым из них лишней тратой времени и буржуазным предрассудком. Учил он их и точности в исполнении обещаний, и умению распределять время. Все эти правила многим из них были не по сердцу. И взгляды и привычки их наставника сообщали ему некоторый облик западника, а потому были им чужды. И все же его любовь к ним превышала все, и они платили ему взаимной любовью и искренне ценили его. Наряду с работой среди студенчества началась работа и среди курсисток, которую Павел начал в сотрудничестве с Александрой Ивановной Пейкер. Работа пошла успешно. Господь благословлял ее. Начались обращения. Одним из первых были три сестры Бреши, впоследствии много поработавшие для Господа. Вскоре была снята отдельная квартира, нечто вроде общежития, где они могли собираться для изучения Слова Божия, а некоторые могли оставаться там жить. Необходимые для этой работы средства давались частью старшими сестрами в Господе, а частью – сочувствующими этому делу. В случаях особо острой нужды обращались к истинному источнику. Вера Федоровна Гагарина всегда широко и безотказно откликалась на эту просьбу. В ведении собраний и в руководстве изучения Слова Божьего, кроме сестер Бреши, участвовала и Александра Николаевна, одна из семи сестер Крузы. Глубокий знаток Слова Божия, она была вся проникнута любовью Христовой и жила в общении с Ним. Иногда ее также приглашали в студенческий кружок. Также очень ценили Александру Ивановну Пейкер. И ее способ изложения привлекал внимание молодых студенток и побуждал их задуматься над смыслом бытия, над вопросом, столь чуждым широким массам студенчества того времени. В эти годы Россию посетил по приглашению Павла Николаевича Николаи известный работник среди студенчества, американец Джон Мотт, секретарь Всемирного христианского студенческого союза. По приезду в Петербург он проповедовал и у нас на собрании на Большой Морской. Такие посещения оживляли нашу общину и создавали связь с верующими других стран. Вскоре студенческие кружки стали создаваться и в других университетских городах России. Это движение захватило также местную интеллигенцию, среди которой образовались самостоятельные кружки, где читалось и изучалось Слово Божье. Эти ответвления церкви, существуя как бы вне рамок евангельских общин,
находились все-таки в духовной связи с ними, взаимно обогащая друг друга. Небольшие группы друзей, менее открыто выявлявшие свое сочувствие евангельскому пробуждению, вследствие своего состояния вне общины, имели доступ к чуждавшимся так называемого сектантства. Они тоже несли чистое Евангелие и таким образом производили подготовительную работу. Из таких друзей состояла семья барона Пистолькорс, на квартире у которого происходили благословенные собрания с чтением Слова Божьего. Эти собрания, между прочим, посещал известный в то время священник Григорий Петров. Одной из них была и Ольга Христиановна Каменская, открывшая в одном из рабочих кварталов зал для евангельских собраний, на которых обыкновенно выступала Александра Ивановна Пейкер, а часто и приезжие иностранцы. Дочери Василия Александровича Пашкова пели на этих собраниях дуэтом, и их задушевное искусство находило доступ к сердцам слушающих. Революция положила конец деятельности в евангельской работе, но сам Союз евангельских христиан за время своего существования настолько разросся и окреп, что стал теперь Всероссийским союзом, и уже не было возможности его заглушить. После 1917 года основались две библейские школы. Евангельские христиане имели свою в Петербурге, а баптисты — в Москве. К сожалению, вскоре обе школы были закрыты. Но живые свидетели остались, и чем больше они рассеивались, тем сильнее распространялась весть о спасении по благодати, как сказано в Деянии апостолов. Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Прежде чем закончить эти воспоминания, мне хочется немного сказать о плодах работы среди студентов, следы которой мы видим здесь, вне границ России, спустя многие годы. Один из членов петербургского христианского студенчества, профессор Шларб, уже в зарубежье, был в продолжении многих лет деятельным сотрудником брата Крекера, основавшего в Германии Миссионерский союз «Свет на Востоке». Этот союз имел своей целью распространение Слова Божия среди русских в рассеянии. Брат Шларб и поныне, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает трудиться для Господа. В его квартире еженедельно происходят молитвенные собрания для верующих, а по воскресеньям – призывные, которые посещаются и местной молодежью. Кроме того, брата часто приглашают окрестные верующие для служения Словом. Все члены его семьи – верные чада Божьи, все являются свидетелями Господними там, где они работают. Другой бывший член петербургского студенческого кружка, известный всем русским евангельским верующим, Владимир Филимонович Марцинковский, уже много лет проживает в Палестине, Израиле, на горе Кармеле, где усердно трудится для Господа. Он обратился ко Христу еще студентом и много работал среди своих товарищей по университету. По окончании университета он выступал во многих городах России с лекциями. В бытность свою профессором Самарского, а потом Московского университетов, он образовал студенческий кружок «Ищущих Господа». Брат Владимир Филимонович ради Христа много перенес и в конце концов должен был покинуть Россию. В Палестине он изучал древнееврейский, а также арабские языки, на которых проповедует в собраниях. Брат является деятельным членом местной русской евангельской общины. Третий, бывший участник петербургского христианского студенческого кружка, Виктор Леонардович Бреши, отошедший к Господу в конце 1956 года. Он был деятельным работником среди своих товарищей. Будучи по паспорту швейцарцем, он должен был после революции вместе с семьей
покинуть Россию и поселиться в Швейцарии. На родине он чувствовал себя чужим и почти не участвовал в местной духовной работе. Но личный пример его жизни и воспитание, данное им и его женой двум сыновьям, привели и их к Господу, и теперь они работают на Неве Божьей. Старший из них по образованию инженер. Отказался от выгодной службы, целиком отдал себя работе для Господа среди французской молодежи и организует кружки по изучению Библии, как во Франции, так и в французской Швейцарии. Второй сын, врач по образованию, посвятил себя миссионерской деятельности в Юго-Западной Африке, где заведует больницей для местного населения. Несколько лет тому назад я слышала его в Швейцарии во время его отпуска на одном из собраний. Он рассказывал нам о разных случаях из своей работы. И сердца наши преисполнились радостью и благодарностью Господу от слышанного. Новопостроенная больница стала ячейкой христианства, которая излучает свет Евангелия и жизнь Христову в стране, еще темной и далекой от истины. Воспитанные им больничные служители из обращенных негров, научившись уходу за больными и ознакомившись с приемами первой помощи, посылаются в свои родные деревни, находящиеся часто в лесной глуши, и там вместе с уходом за больными несут и врачевание душам. При серьезных заболеваниях они призывают на помощь самого доктора Бреши. Пользуясь такими обстоятельствами, доктор, помимо лечения, несет им и весть о Христе. Среди этих первобытных людей замечается сильное искание истины, и это поддерживает рвение миссионеров. Нашедшие Господа язычники просят и даже умоляют прислать им больше благовестников. Число верующих растет с каждым годом. Если туземец обращается, то он действительно рождается свыше. Одни фотографические снимки уже говорят о полной перемене. Мы видим заново родившихся людей. Рассказы о мраке, царствующем там, и о темных силах и ужасах колдовства, из-под власти которых многие вырвались на свободу детей Божьих, является сильнейшим свидетельством и проповедью о силе Духа Святого и Евангелия. И думалось мне, слушая свидетельство Бреши, представлял ли себе Павел Николаевич Николай, этот верный слуга Божий, что от скромного чтения Евангелия в его комнате изойдут плоды далеко за пределы России и даже Европы, а затем до Азии и до самой Африки. Заканчиваю свои воспоминания словами из 49 главы из книги «Бытия», где патриарх Иаков благословляет своих сыновей и среди них, обращаясь к Иосифу, особо говорит: «Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Стих 22. Когда человек или церковь, или дело Христово черпает свою силу из источника Божия, тогда ветви его простираются далеко за стену его семьи, его круга и даже родной страны. Сатана бессилен остановить работу Господню, а также и ограничить ее пределы, и врата ада не одолеют ее. Матфея 16:18. Итак, перед нами свидетельница Христа, княжна Ливин. Софья Павловна принадлежала к одной из известнейших аристократических семей. Роду Ливин насчитывается более 800 лет. Она получила прекрасное образование в лучших учебных заведениях Петербурга, владела многими языками, большую часть жизни прожила на Западе. Своей жизнью она демонстрировала евангельские заветы о любви, прощении, милосердии. Один мой знакомый вспоминал: «После победы над нацистами среди русских, насильно угнанных в Германию, царило настроение мести немецкому народу.
Софья Павловна с Библией в руках рассказывала людям о высшем смысле христианского прощения. С ее помощью сотни людей узнали истинного Христа. Жизнь верующего — это постоянное подражание Христу. В том, насколько нам удается это делать, проявляется наше желание жить по Христу и глубина нашего доверия Господу. Такой жизнью, подражание и доверие Христу, жила София Павловна Ливен. К ней применимы слова апостола Павла: «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Послание филиппийцам. Перелистана последняя страница, окончен неторопливый и искренний рассказ. Конечно, невозможно передать в небольшой книге все величие, мужество и свет евангельского пробуждения в России. Но как в капле воды отражается небо, так и в этом повествовании отразилась грань замечательного и еще не всеми понятого явления – духовного возрождения России. Убедительные факты сегодняшнего дня подтверждают силу и жизненность этого явления. В различных, часто трудных и сложных условиях евангельские верующие демонстрируют искреннее милосердие и прощение ко всем и свою непостыжающую любовь ко Христу.

Есть такие христиане, лишь завет Христа в кармане, за душою ни гроша, но зато алмаз душа. Так прекрасно, благородно, Господу Христу угодно. Часто душенька болит и о всех Христа молит, за себя же забывает, лишь на Бога уповает, и, взывая к Богу в небо, для кого-то просит хлеба, за других не спится в ночь, хочет каждому помочь. Жить вот так душе не скучно, не груба, не равнодушна, чья-то боль ее тревожит, и беда чужая гложет, за кого-то спину гнет, хлеб последний отдает. Не грусти, душа, постой, обретешь и ты покой. Помни, душенька, когда-то будет Божия зарплата, ты получишь больше всех счастье, радость, звон.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Да благословит каждого из вас Господь, наполнит миром, любовью и радостью. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить. И для многих из вас лучше написать. И вы это можете сделать, написав текстовое сообщение, вашу благодарность, желание, переживание, просьбы, моления, которые у вас есть. И мы вместе с вами будем молиться. И знаете, на этой неделе мы говорим 1 Петра, 5 глава, 7 по 8 стих. «Все заботы ваши возложите на Господа Иисуса Христа». Да. «Ибо Он печется о вас». И восьмой стих говорит: «Бодрствуйте, да, ибо дьявол, он ходит, как рыкающий лев, чтобы кого украсть, убить и погубить». Знаете, и эта тема, чтобы мы стояли на страже и бодрствовали. Бодрствовали были мы, знаете, теми людьми, которые обращали, что хочет делать Господь в жизни нашей. И полностью во всех путях доверялись Господу. Во всех путях. Ибо, как мы слове читаем, чтобы мы полностью доверились Господу. Ибо Господь пекется о нас. И хочется об этом поразмышлять, что когда мы пребываем в Боге, когда мы пребываем в имени Его, когда мы находимся, Он тот, который пекется о нас, который переживает за нас, который любит нас, который, знаете, прилагает усилия, старания в том, чтобы нам было хорошо. И это делает Господь. Ибо Он пекется о нас. И то же самое Слово Божие говорит, чтобы мы бодрствовали. Почему? Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, кого украсть, убить и погубить. Знаете, новый перевод говорит: дьявол ищет, кого сегодня украсть. Знаете, интересная мысль, что, знаете, мы с вами спасенные люди. Мы избранные народ Божий, взяты в удел для совершенства дела Божьего. Но, знаете, дьявол, он ходит, и каждый день он желает украсть тебя и меня. То есть, другими словами, друзья, что дьявол рассчитывает, что он завтра нас украдет. Он рассчитывает, что завтра мы будем способны, знаете, или другими словами сказать, уязвимы для того, чтобы дьявол нас украл, обманул, обольстил, обворовал, навеял свои мысли, навеял свои, скажем, идеи, чтобы мы отошли от дела Божьего. И он воспользовался тогда, когда мы отойдем, чтобы нас погубить и даже убить. Понимаете, и Слово Божие об этом говорит 1 Петра, 5 глава, 7-8 стих. Друзья, мы можем это читать. И Иисус, Он тот, на Которого мы должны полагаться, на Кого должны доверяться. И Господь пекется о нас. Когда мы доверяемся и полагаемся полноценно для нашему Господу Иисусу Христу. Но когда мы этого не делаем, друзья, когда мы живем жизнью, где мы полагаемся на свои мысли, полагаемся на свои идеи, полагаемся на свое здоровье, на свой опыт, на свое знание, когда мы не доверяем Богу, когда, знаете, мы больше доверяем какой-то информации, которую мы, может, услышали, или людям этого мира, доверяем больше и полагаемся больше на технологию. И вот это вот здесь происходит проблема, где враг, он видит, что человек, он носит имя живого Иисуса Христа, он говорит о нем, проповедует о нем, ходит в церковь, соблюдает постановления, но он не живет им. Он не живет Господом Иисусом Христом. И это очень страшно. Возлюбленные, хотелось бы, чтобы каждый из нас, мы проверили сегодня себя и проверив свои мысли, свое сердце, свое состояние, каково наше состояние перед Господом. Как мы сегодня перед Ним стоим. Доверяем ли мы все это Богу? Знаете, и это можно начать всего лишь с малого. Знаете, как-то у нас в церкви один из наших старцев, служителей, он вышел, он делал призыв к финансам, и он сказал: друзья, давайте мы проверим себя, как мы доверяем Господу, сколько мы можем пожертвовать для Господа. И знаете, эта мысль, она меня затронула. На самом деле мы можем говорить многое, но когда приходит четкое, ясное действие, сколько я могу отдать Господу. И вот это, друзья, проверяется в малом. Проверяется наше доверие Богу. В малом проверяется наше упование в Бога, как мы уповаем на Господа. И вот здесь, когда, если у нас этих вещей нету, то дьявол, он ходит, как рыкающий лев. Он желает украсть, он желает погубить, он желает убить, он желает, чтобы человек отступил от Господа Иисуса Христа. И Слово Божие говорит: если ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Знаете, как многие люди на этой земле, к сожалению, большому, начинали хорошо. Ихнее начало, ихняя юность, ихняя даже, можно такое сказать, полный возраст был насыщенный для труда Божьего, делая труд Божий. Но прошло какое-то время, да, пришла, может, старость или пришли пенсионные года, и человек потихоньку стал отклоняться, отходить от того, чтобы пребывать в Боге, пребывать с Ним, иметь общение с Ним, переживать Бога, переживать Его внутри себя. И что-то заменило. И заменяет очень многие сегодня многие вещи, которые могут это заменить. И вот здесь дьявол, он не спит, он бодрствует, он ходит, как рыкающий лев. Он ждет того момента, когда он может тебя украсть. И он каждый день ожидает, смогу ли я сегодня украсть, смогу ли я сегодня обмануть, смогу ли я сегодня сделать. Друзья, и хотел бы подчеркнуть эту мысль и оставить для каждого из нас. Дьявол очень большой опыт. Первое. Другое. Помните, что он начинает воровать не только физически, он начинает воровать это в мыслях. Он начинает это производить работу в мыслях, где нас начинает все больше и больше, дальше отталкивать от молитвы, от чтения слова, от пребывания в Боге. Он начинает нас обворовывать временем. Обворовывает, что у нас не хватает времени помолиться, у нас не хватает времени почитать Слово Божие, у нас не хватает времени порассуждать, у нас нет возможности попоститься, помолиться. И это дьявол начинает делать все больше, больше, больше, и это прогрессирует. И над этим он усердно работает. И нам-то кажется, мы как бы в нашей жизни ничего не меняется, мы ходим в церковь, мы так же само выглядели, как и выглядели. И дьявол начинает навязывать все больше и больше, знаете, эту ложную, ложное христианство, давайте так назовем. И чтобы человек не увидел, что его дьявол обкрадывает, дьявол ему начинает подчеркивать: посмотри на сестру, посмотри на брата, видишь, как они поступают, вот видишь, как они ведут. А ты так не делаешь. Вот ты правильно поступаешь. Ты вот правильный человек. Ты хороший человек. И знаете, и вот так все больше и больше дьявол навязывает. И человек, видя других, и он раньше их не видел. А сегодня он начинает больше их видеть. И с каждым часом времени, у кого-то это проходит год за годом, знаете, вторым, третьим, пятым годом, а у кого-то часы смотрят, смотря кто как быстро поддается этому. Друзья, и вот таким образом враг обкрадывает. И знаете, как мы читаем в Слове Божьем, где пришел мытарь, грешник, да, и молился фарисей, и он говорил: «Господи, я даю тебе десятину, я молюсь столько-столько», и рассказывает, какой он хорош. А мытарь, бья себя в грудь, и говорил: «Прости меня, грешник, прости меня, грешника». То есть он не видел никого, он видел только себя. Фарисей видел: «Я не такой, как этот грешник. Я не такой, как мытарь этот. Я вот такой-такой». Друзья, понимаете, вот эта вот мысль, где дьявол и обворовывает, он тебе показывает на других людей, как другие люди поступают. Знаете, когда ты беседуешь с людьми, которые попали в зависимость алкоголя, наркотика, в порнографии, когда ты беседуешь с людьми, которые охладели, которые им понравились азартные игры, которые стали меньше ходить в церковь или практически уже перестали ходить в церковь. Ты начинаешь с ними говорить, и что интересно, какую я заметил параллель, эти люди, они начинают все ярче говорить о других людях. Они все ярче начинают и громче говорить о том, что посмотри на того, посмотри на того, посмотри, как тот поступает, а тот так и, а я так не делаю, а я так не поступаю, а я не таков. Да, у меня там маленькое, понимаете, вот это то, что как бы я назвал это большие, но грехи, да, можем сказать, но хотя у Бога нету ни большого, ни маленького греха, да. Но посмотрите, когда у нас состояние наше, когда мы не любим брата, не любим сестру или не можем их вместить, да, это тоже неправильно, это Слово Божие нас осуждает, да. Если мы этого не делаем, это мы не можем, или простить даже мы не можем. И вот это и ловит на нас, и нас дьявол в этих моментах, и где мы начинаем оправдывать себя и начинаем даже категорию людей искать, которые оправдывают нас, которые нас даже хвалят и говорят: «Вот ты знаешь, ты правильно, ты никто так не замечает, как ты замечаешь, никто так не видит, как ты видишь, никто так не говорит, как ты говоришь». И многое другое мы можем об этом слышать и говорить. Друзья, мы идем сейчас к молитве. Я бы хотел бы пригласить каждого из вас, чтобы каждый из нас, мы перепроверили свое состояние. И написано, чтобы мы бодрствовали. Ибо враг, дьявол, ходит, как рыкающий лев, чтобы кого украсть, убить и погубить. Друзья, мы на пути. Братья и сестры, мы на пути. Чтобы каждый из нас, мы бодрствовали. И помните, враг, он сегодня хочет украсть. Он завтра тебя хочет украсть. Через 5 дней хочет тебя украсть. Он хочет тебя через месяц украсть. Он не останавливается, и мы должны бодрствовать. Мы должны полностью доверяться Господу Иисусу Христу. Мы должны полноценно быть и отданы Ему. Что такое доверие? Давайте чуть-чуть тоже подчеркнем этот момент, и мы будем сейчас молиться. Друзья, это тогда, когда мы видим доверие Богу, это тогда, когда мы осознаем и понимаем, это неправильно. И в наших глазах, в наших мыслях. И мы понимаем, что так невозможно. Но мы говорим: «Господь, я тебе это все доверяю. Я тебе доверю. Я это понимаю так, я вижу так, и у меня это невозможно. Но ты сделай возможно». Друзья, понимаете? Вот это доверие Богу тогда, когда ты, даже давайте со стороны грешников посмотрим, когда ты понимаешь, что люди неправильно, скажем, служат Господу или неправильно поступают. Вот здесь-то надо довериться Господу, сказать: «Господь, я молюсь за Дину, я молюсь сегодня за Василия, я молюсь за того или другого. Ты видишь их состояние. Помоги, Господь, я тебе их доверяю. Ты знаешь, как их провести, как им помочь, как их вывести на просторы. Друзья, вот это очень важно, чтобы мы доверяли Господу, чтобы мы сегодня полноценно были в руках Господа. А Он тот, который так любит каждого из нас. Он так любит нас. Он любит и даже тогда, когда, может, мы и об этом не помышляем. Даже, может, тогда, когда мы приступаем в волю Его, а Он любит нас. И Он прилагает все усилия, старается. Знаете, это как у нас есть дети. И если твой ребенок приносит тебе букет роз, и ты его обнимаешь, говоришь его и благодаришь, что он тебе подарил, в то же самое время это тот же самый ребенок сделал зло, разбил машину или еще что-то сделал, или оступился в твоих желаниях или в твоих мечтах. Это же твой же ребенок. И он подходит тебе, и какова твоя реакция к этому ребенку? Ты его по-прежнему любишь, и ты только сострадаешь, что у него получилась та или иная проблема, или он оступился, или не сделал так, как ты хотел, или не так поступил, как мы хотели. Но он остается нашим ребенком, и мы его продолжаем любить, и мы продолжаем молиться и работать над этим ребенком. Также наш Отец возлюбленный. Он работает над нами, и до последнего минуты, до последнего биения сердца. Так что поможет пусть нам каждому Господь, чтобы мы, давайте на этой неделе будем рассуждать, это 1 Петра, 5 глава, 7-8 стих, чтобы мы рассуждали и приложили старания, чтобы каждый из нас доверялись в Богу полностью и бодрствовали, понимали, что мы живем в время, где дьявол желает поглотить нас, где дьявол сегодня желает сделать, причинить боль, причинить зло нашей семье, нашим детям, знаете, причинить лично нам, чтобы имя Божье было прославлено, чтобы оно было прославлено, мы полностью довериться должны Ему и пребывать в Нем. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Твое имя, Боже, за то, что мы можем сегодня рассуждать, за то, что можем мы сегодня, Господь, благословлять Твое имя. Слава Тебе. Отец, я благодарю Тебя, то, что Ты сегодня через место Писания 1 Петра, 5 глава, 7-8 стих, Ты нам напоминаешь, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы все заботы свои возложили на Тебя, ибо Ты пекешься о нас. Господь, помоги нам сегодня все наши переживания, все наши нужды, все то, что может нас сегодня удручает, даже, может, какой-то страх поглощает нас. Все что-то происходит, какие-то моменты в жизни. Помоги нам это все доверить Тебе. Господь, благослови, укрепи, яви Твою славу, яви Твою силу и яви Твою благодать. И помоги нам помнить, что враг душ человеческий, который сегодня, он желает поглотить нас. Завтра, послезавтра он желает поглотить. Он не спит и не дремлет. Храни нас, Господь. Я прошу Тебя, укрой на стене крыл Твоих. И нам помоги не расслабляться. И помоги нам стоять на страже. Помоги нам полностью доверяться Тебе. Стоять на страже и быть полностью доверенным Тебе. Во имя Иисуса Христа. Господи, благослови эту молитву. Благослови каждое сердце. Благослови сегодня, Господь, тех, кто проходит трудности, моменты, переживания. Укрепи и яви Твою славу, яви Твою силу. А мы за все Тебя благодарим и славим. Ты наш великий Бог, хвала и честь и поклонение Тебе. Будь прославлен и возвеличен. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, когда мы можем молиться, когда мы можем рассуждать, когда мы можем сегодня разрушлять на Словом Божьем. Пусть всех вас Бог благословит. Мы рады, что вы присоединились с нами, и мы вместе можем проводить молитву. Объявляю наши координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и написать свои благодарности, желания, переживания, и мы вместе с вами будем молиться. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, наше время подходит к тому, чтобы выслушать нужды, которые вы нам прислали, благодарности, которые вы пишете. и вместе с вами будем молиться. Я бы хотел бы сказать первая благодарность мои братья, друзья, которые знакомые, можно так сказать. Они были сегодня на рыбалке, и Бог их хранил. Ихняя лодка стала тонуть и, знаете, набираться воды. Но Бог явил над ними милость, и никто не утонул, и все обошлось. Бог дал мудрости, как выйти из этой ситуации. И хочется за это поблагодарить Бога. Это первое. Другое, друзья, есть нужда. Мне позвонил пастор Александр с Каролины, и он просит молиться о том, что они церковью смотрят, чтобы приобрести дом молитвы, здание для церкви приобрести, у них завтра будет встреча, чтобы по поводу покупки этого здания, и просят, чтобы помолиться. Друзья, давайте мы помолимся, это прекрасно, церковь Назарет хочет приобрести себе здание, чтобы Господь вышел навстречу и управил всем этим, и они смогли приобрести это здание. И другая нужда, ко мне позвонил человек, тоже нуждается, чтобы за него помолились, чтобы Бог вышел навстречу, ответил на его трудности, которые сегодня у него сложились в семье. Переживания большие сложились в семье. И как мы сегодня говорили, что он уповает на Бога. Он полностью все свои проблемы доверяет Богу и просит, чтобы за него помолились. Друзья, мы помолимся. Также хочется молиться за миссионеров, друзья. Миссионеров, которые трудятся как в Аргентине, как в Майнмаре, как в Мексике, как в Перу, как в Израиле. Друзья, будем молиться, чтобы Бог использовал и благословлял, и устроял всех миссионеров, тружеников, евангелистов, благовестников, пасторов и диаконов, которые прилагают усилия и в этом старании. На следующую субботу группа улетает в Молдавию. Большая группа на миссионерскую поездку, чтобы Господь также благословил и вышел навстречу, в этом имя Божие было прославлено. Это то, что мне прислали, попросили, чтобы я сказал. Друзья, я поделился, и пусть Бог благословит. И сейчас мы выслушаем те нужды, которые мы получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Дорогие братья и сестры, мир вам. Сейчас я озвучу молитвенные нужды, которые вы оставили. Давайте будем внимательны и вместе молиться за каждую из них, с верой доверяя все Господу. Приветствую вас. В первую очередь хочу поблагодарить Бога за все Его милости в моей жизни. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за мое духовное состояние. Сердечно всех благодарю. Пусть Господь вас обильно благословит. Дорогие молитвенники, прошу вас, помолитесь о моих нуждах за мое исцеление, за исцеление мужа, за работу и нашу финансовую нужду, и наших детей. Помолитесь, пожалуйста, за работу. Господи, помоги мне мою дочь вернуть в дом к матери, дай любовь и общение. Помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье, чтобы Господь даровал полное восстановление. Прошу молиться за Валентину и ее дом, за Софию и ее мужа, за освобождение, прощение, покаяние, спасение. Хочу поблагодарить, что Господь услышал мою молитву за работу, слава Богу живому. Прошу молиться за мои финансовые трудности, которые моя семья проживает в это время, чтобы Господь сохранил от потери нашего жилья. Помолитесь за исцеление брата Лёни. Он болеет, чтобы Господь его помиловал, и также за его семью. Просим молиться за спасение души сына Артёма и дочери Карины, чтобы Господь восстановил правильные отношения между мной и детьми, просит сестра Вероника. Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит ваши нужды. Поддержите нас в молитве за маму, за ее духовное укрепление, физическое исцеление и Божье благословение. Просим молиться за покаяние и спасение Антона, а также о том, чтобы Господь хранил его там, где он находится. Верим, что Бог явит ему свою милость, и однажды он будет служить Господу. Прошу, помолитесь за покаяние сестры Светы и ее семьи. Просят молиться за покаяние и полное освобождение Виктора от зависимости, а также о покаянии Дениса, Давида и Сергея, чтобы Господь коснулся их сердца, даровал им спасение и привлек к себе. Слава Богу за Его милость! Большая благодарность Господу! Сейчас мы находимся в госпитале. После операции у моего мужа возникла инфекция, и врачи сказали срочно ехать в отделение неотложной помощи. Господь все усмотрел. Врач сразу принял решение провести очистку, и операция прошла успешно. Слава Богу! Просим продолжать молиться о полном восстановлении и исцелении моего мужа. Также просим молиться о здоровье и исцелении Кассии, Алекса, Ивана, Артура и Анатолия. Пусть Господь благословит наш дом, наших детей, внуков и родителей, поставит над всеми свою ограду и защиту. Благодарим всех за молитвы и поддержку. Слава Богу за все! Благодарим Господа за Его милость и заботу. Просим, чтоб Он и надалее помогал нам во наших нуждах и примет нашу благодарность. Поддержите, пожалуйста, в молитве сестру Ольгу из Воронежа, чтобы Господь усмотрел в вопросе выплаты заработной платы ей и всем сотрудникам института, где она работает. Документы уже поданы в прокуратуру, и сейчас ожидается решение. Пусть Господь управит эту ситуацию по своей воле. Сестра Ольга также сердечно благодарит Господа за служение радио МВ и всех его тружеников. Слава Господу за все! Мир вам, дорогие молитвенники! У нас большая благодарность Богу. Он отвечает на наши нужды и выходит навстречу. Слава Богу за Его милость и помощь! Просим вас продолжать молиться, чтобы Господь восстановил полностью и исцелил моего мужа, благословил его скорейшим выздоровлением и укрепил его силы. Также просим молиться за здоровье Кассии, Алекса. Пусть Господь благословит наши дома. Слава Богу, братья и сестры! Я благодарю Господа за Его милость, защиту и за вас, радио МВ. Пусть Бог обильно благословит. Это нужда от брата Василия. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу продолжать молиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены, за благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей, сестру и за меня. Сердечно благодарю. Дорогие молитвенники, помолитесь за мужа Сережу, чтобы Господь просветил его разум и даровал рождение свыше. Также за Михаила, племянника, помолитесь, чтобы Господь освободил его от алкогольной зависимости и даровал спасение этой душе. Прошу молиться, чтобы Господь хранил моего мужа и брата в дороге. Также прошу за спасение моих родных и чтобы Божья защита была надо мной. Также прошу за устройство на работе, чтобы Бог исцелил меня от болезней. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Сердечно благодарю. Братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, за мою бабушку, чтобы Бог все устроил во благо, чтобы все разногласия в семье разрешились, чтобы Бог послал мир и благоустройство. Дорогие братья и сестры, у меня есть благодарность Богу за Его милость и поддержку. Также искренне прошу помолиться за мое духовное состояние, чтобы пришло полное восстановление. Мир вам, дорогие молитвенники! Благодарю Господа за вас, за ваши молитвы. Пусть Господь благословит всех вас. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за моих сыновей, чтобы они привели свои жизни в порядок, искренне покаялись и служили Господу всем сердцем, чтобы я и дом мой служили Господу. Верю в силу молитвы и что для Господа нет ничего невозможного. Сердечно благодарю, сестра Оля. Помолитесь за мои ноги, чтобы Господь исцелил. Благодарю за молитвы, бабушка Аня. Прошу поддержать в молитве за одного ребенка. После рождения 2 недели не может полноценно дышать. Помолитесь, пожалуйста, за нужду сына. Пусть Бог выйдет навстречу и решит ее, а сыну даст мудрость, как поступить. Также прошу за другого сына, за покаяние и спасение, и за духовное состояние всей семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей, которые еще не служат Богу, и за внуков, чтобы Бог дал покаяние, чтобы были верными Господу в жизни и трудились на ниве Его. Благодарю вас за вашу работу, за всех молитвенников. Молюсь вместе с вами и ценю этими молитвами. Божьих вам благословений. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает, за радости и скорби, за все слава Богу. Есть нужда молиться за сына Виктора, чтобы Господь дал ему свободу от всякой зависимости. Страдает семья, да услышит Господь и поможет. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю, мама. И последняя нужда, которую я озвучу. Мир вам, дорогие молитвенники, да благословит вас Господь обильно за ваш труд. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за мое здоровье. Сильно болит рука, не могу работать. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарю.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды. Сестра Олеся их зачитала. Их очень у нас много было. И абсолютно разные. Кто-то молится за детей, кто-то молится, чтобы мама примирилась с дочерью, чтобы дочь вернулась, чтобы Бог подал любовь к дочери и у дочери к маме. И кто-то молится за детей, младенцев, которые только родились, а уже есть моменты, где ребенок не может сам дышать. Мы об этом будем молиться. У кого-то есть проблемы в семье, где враг душ человеческий пытается украсть любовь, мир, радость, разрушить семью. Мы об этом будем сейчас молиться. Кто-то молится о том, чтобы Бог устроил финансово, с работами, чтобы не потерять дом, и было все устроено благословенно. Вы заметьте, какие все разные нужды. Абсолютно все разные переживания. Давайте мы это все доверим Богу, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, мы нуждаемся в Тебе и понимаем, только Ты, который сможешь ответить, только Ты, который сможешь помочь и провести, и дать победу, и дать силу, и дать ответ. Господь, мы об этом молим, просим Тебя. Господи, Ты знаешь все эти нужды. Они абсолютно все различные. Их очень много было сегодня сказано. Господь, и молитва сегодня как родителей, Господь, как близких, родных, друзей, чтобы Ты подал Твой ответ. Подал Твою благодать и силу, Господь. Мы благодарны Тебе. Боже, подай. Подай благодать. Подай ответ. подай мир, подай любовь, подай Твою радость. Господи, Ты знаешь, сколько нужд и сколько проблем. Только от Тебя ничего не скрыто. Слава Тебе, Господи. Где нуждаются в любви, Господь, чтобы любовь была, Господь, в семье. Подай эту любовь в семье, как любовь к матери, как любовь к дочери, где пришел мир и радость, Господь. Любовь мужа к жене, Господь, к родителям, к родственникам, друзьям, Боже, да придет Твой мир, да придет Твое благословение, да придет благодать, да придет сила, да придет помазание силы Духа Святого. Там, где сегодня проблема, Господь, с финансами, где сегодня нужны финансы, Господь, выйди навстречу, яви милость Твою, яви Твою благодать и яви силу Твою. Господь, устрой на работе, устрой с работой, Господь. Дай, подай ответ, подай Твое благословение и подай Твою славу. Отец, мы об этом молим и просим Тебя. У кого-то, Господь, проблема со здоровьем, болеет, Господь. И как мы слышали, младенец родился несколько недель, и он сам не может дышать. Господь, подай Твою исцеляющую руку. Прикоснись, Отец, и пусть явится милость Твоя. Пусть явится благодать и сила Твоя, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молитвы приносим и молимся об этом, Господь, наш Бог наш. Господи, я прошу Тебя, Ты знаешь миссионеров, тружеников, которые трудятся сегодня на ниве Твоей, Господь, подай Твою милость, подай Твою славу, подай Твою силу. Господи, там, где они сегодня возвещают о имени Твоем, Господь, как в Аргентине, как в Перу, как в Мексике, как Уругвая, Господь, как сегодня в Майамаре, Боже, в Израиле, Бог мой, подай Твою благодать и силу Твою в Америке. Наши братья и сестры выходят на улицах, проповедуют, раздают брошюрки. Подай Твою славу, подай Твою силу, надели, Господь, мудростью, надели властью, надели Твою благодатью. Кто-то проповедует в Европе, как он с нашей церкви, братья, проповедуют в Европе. Боже, благословляй и являй Твою благодать, и являй Твою милость. Мы об этом молитве молим и просим. Подай Твою славу, подай Твою силу, Господь. Также прошу Тебя, открывай пути проповеди Евангелия, расширяй проповеди Евангелия, Господь, чтобы слава Твоя, сила Твоя, она производила работу и действие. Господь, мы молимся о тех, кто сегодня нуждается в Тебе, кто вопиет и плачет и говорит: Господь, яви милость, яви благодать, подай, Господь, подай Твою милость, подай Твою благодать. Увидь эти слезы, Господь, увидь это сострадание, Господь, увидь это вопль, и да придет ответ благословения. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты прикасаешься, Ты являешь славу, Ты являешь силу, слава Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, то, что Ты хранишь нас, Господь, в пути, в дороге, когда, Господь, даже на океане, на воде и в полете, Господь, где, когда летит народ Твой. Братья, Ты хранишь, Господь, слава Тебе. Я благодарю Тебя за ограду и любовь, благодать Твою и силу. Господи, Ты видишь нужды, где сегодня заявляются, Господи, церковь Назарет, Господь, там, в Каролине, желает приобрести дом молитвы, здание. Завтра у них встреча, Боже, мы молимся. Дай, чтобы, подай им, Господь, благодать. Дай, чтобы они договорились за цену, Господь, которую они способны будут платить, Господь, способны будут нести, Господь. Я прошу Тебя, благослови. И яви Твою милость, и яви Твою благодать и силу в этом также, Господь, чтобы народ Твой мог собираться в доме молитвы и прославлять Твое имя, Господь наш и Бог наш. Господи, я также молюсь за сирот и вдов, которым трудно, которым тяжело, которые сегодня проходят трудности, проходят переживания, Господь. Я прошу, помоги им, благослови, укрепи, являй Твою милость и являй Твою благодать и являй Твою силу. Подай им просимое, Господь, о чем они просят, о чем они молятся и восхвалят Твое имя. Господи, Ты слышишь сегодня, Господь, одиноких. Ты слышишь сегодня те, которые отвержены, те, которые сегодня преданы, те, которые, может, над ними надсмеялись. Боже, я прошу Тебя, укрепи, помоги. И яви милость Твою, яви Твою славу, яви Твою силу. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец. Я благодарю Тебя за любовь и за милость, за благодать и силу крови Твоей, которую Ты изливаешь для народа Твоего. Слава Тебе! Благослови эту молитву дальше. Господь, все те моменты переживания, которые сегодня пишутся, Господь, ответь и яви Твою славу. Хвала Тебе. Аминь. Друзья, мы приветствуем всех вас. Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». И мы вместе с вами молимся. Спасибо, что вы присоединились и вместе с нами в молитве. Да благословит Господь каждого из вас. Друзья, молитесь лично за меня, за Эдварда. Молитесь за Лесю, молитесь за наши семьи. Молитесь за каждого радиосотрудника. Друзья, мы нуждаемся в ваших молитвах. Мы нуждаемся в Божьей граде, в Божьей силе, Божьей благодати, Божьем помазании, изливании силы и славы Божьей. Так как мы говорим и как мы молимся за других, так же мы тоже нуждаемся. Вспоминайте нас в молитвах. Также хотел бы сказать, чтобы молились, а мы за испанское радио, за немецкое, английское, славянское радио, друзья, чтобы Бог открывал двери для проповеди Евангелия все больше и больше, и слава Божья все ярче и ярче отображалась в этом. И сейчас мы все выслушаем ваши нужды, которые вы прислали на телефон 425-296-78-29. На этот номер многие из вас написали эти нужды, сестра Алиса зачитает, и также где вы в других платформах присылали. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.
1: Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил их проблемы, нужды и освободил от всех зависимостей. Помолитесь за семейство, чтобы пришли к Господу, простили друг друга. Особенно просим за сына, он в зависимости, чтобы Господь даровал освобождение. Дорогие молитвенники, очень прошу вас всех потревожить небо вместе с нами, за наших детей и их семьи. Пришел какой-то разлад, потерялся мир, нету взаимопонимания. Чтобы сам Господь Духом Святым вошел в их ситуацию, принес свой мир и благодать в их сердца и семьи. Помолитесь, пожалуйста, пусть Господь даст силы пройти трудные обстоятельства жизни и явит милость свою. Также просим за покаяние сыновей Виктора, Николая, за ограду над внуками. Прошу, помолитесь за мое исцеление. Пусть добрый Господь проявит милость и славу свою и исцеление от этой тяжелой болезни. Также прошу за мою жену, за маму, которая также имеет нужду в исцелении, просит брат Павел. Братья и сестры, прошу помолитесь за семью дочери Тани. Господь знает все переживания и за остальных детей, чтобы имели страх Божий. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за покаяние детей и зятьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками, за христианскую судьбу для доченьки Ани и еще за проблему с зубами у моего мужа. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарна Богу и вам. Просим молиться за внуков Сашу, Эдика, Алену, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Эвелину и Аню, чтобы Господь хранил от греха и приблизил к себе. Также просим молиться, чтобы организации выплатили положенную компенсацию за ущерб от пожара. Брат Олег просит поддержать в молитве Аню, которая покаялась. Помолимся, чтобы Господь дал ей силы оставить греховные отношения, противостоять искушениям, всем сердцем возлюбить Господа, духовно укрепиться и заключить завет с Господом через водное крещение. Также помолимся за племянницу Софию, которая отошла от Господа. Пусть Господь разрушит замыслы врага, возвратит ее к себе и совершит свою победу в жизни обеих племянниц. Пожалуйста, продолжайте молиться за девочку, ей 10 лет, а она не разговаривает и плохо

0: Бог помог мне бодрствовать в молитве и при чтении Слова Божьего, чтобы мои мысли, помышления сердца были угодны Господу. Я очень нуждаюсь в Божьей помощи. Также прошу за предстоящие роды нашей дочери, за мужа, чтобы Бог укрепил духовно и исцелил его. Помолитесь за Любу и ее мужа, чтобы Бог послал мир в их доме. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Сердечно благодарю. Пожалуйста, помолитесь за меня, за мое исцеление, чтобы Бог явил милость. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Приветствую, очень нуждаюсь в поддержке, чтобы иметь силу молиться, поститься в эти дни за нужды семьи, чтобы не было никакого урона, все были на верной дороге. Очень прошу помолиться за сына, очень охладел духовно, перестал ходить в церковь, имеет обиду. Поддержите в молитве за семью Николая, за духовное обновление, за сына Сергея, он в тюрьме, чтобы Бог его помиловал и спас душу. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы сам Бог коснулся их сердец, чтобы они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы сам Господь вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь даровал покаяние этим душам, чтобы они оставили грехи и вернулись в церковь. Помолитесь за сестер Люсю, Лиду, Олю, чтобы Бог укрепил их, поддержал, даровал исцеление, укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за мою сестру Тамару Вергунову, и также за себя прошу, мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Прошу за охрану Божью над моими родными, чтобы было мирное небо над головой, за тех, кто дальнобойщики, сейчас постоянно под атакой, да хранит Господь своих детей. Мир вам, дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему искреннее покаяние и восстановил его духовно и телесно, и послал ему работу. Благодарю, да благословит вас Господь. И последняя нужда, которую мы получили. Всегда молюсь за вас и ваши семьи, дорогие сотрудники Радио МВИ. Пусть Господь обильно благословит вас. Помолитесь за наши нужды.
1: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые сестра Алиса зачитала. Мы будем молиться. Спасибо вам, что вы говорите, что вы молитесь за нас. Да благословит вас всех Господь, укрепит и явит благодать и милость, и те нужды, которые вы имеете, и то, что лежит в вашем сердце, пусть Божье имя над этим будет, и благодать Божья, конечно, производит работу и действие. И, друзья, мы слышим нужды, где сегодня говорится о том, что сыновья ослабели духовно, дети ослабели духовно, дочеря ослабели духовно. Нету жажды, нету желания ходить в церковь, и пришла обида, пришло непрощение, пришло какое-то отвержение, друзья. Мы слышим, где пришел какой-то разлад в детях, семьях, между мужем и женой. И знаете, вот это то, что сегодня мы говорили, что дьявол ходит как рыкающий лев, чтобы кого украсть, убить и погубить. И мы, как сегодня родители, близкие, родные, друзья, как братья и сестры, давайте мы будем становиться в пролом и молиться Господь, просить Господа, чтобы Он защитил, чтобы Он вырвал сегодня из пасти льва наших близких, родных, друзей, где дьявол желает поглотить и убить даже, чтобы эти люди

Пусть имя Божье прославится в том, что эти люди обратятся к Господу и вновь начнут служить Ему, поклоняться. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою. Ты наш Бог, Бог любви, Бог благодати, Бог силы. Отец, мы благодарим Тебя за милость, за благодать Твою, которую Ты производишь, работу, действуешь. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Мы все даем в руки Твои, Господь. Мы со слезами приходим перед лицем Твоим. Мы молимся за тех, кто ослабел духовно, кто позволил войти обиде, непрощению в свое сердце, кто открыл свое сердце к этому. Боже, помоги таковым сегодня, Господь. Помоги там, где в семьях разлад, там, где нет мира, там, где нет сегодня радости. Боже, помоги таким семьям. Яви Твою славу, яви Твою силу, Отец Небесный. Я умоляю, прошу Тебя, огради огненную ограду детей Твоих, семьи народа Твоего, Господи, огради во имя Иисуса Христа, Господи, огради молодежь, подростков, детей, пусть имя Твое прославится, Господи, благослови те, кто сегодня в ожидании родить детей, Боже, благослови, кто ожидает, Господи, дай им легких родов и благословения, Боже, кто сегодня молится, что Ты дал деточек, Господи, благослови, дай. Я прошу Тебя, укрепи и яви Твою славу, и яви Твою силу. А мы благодарны Тебе то, что мы можем сегодня ходатайствовать, мы можем стоять и ять проломе и молиться, Господь. И мы молим и просим, подай то, более того, чего мы просим. Те нужды, которые не были сказаны, те нужды, которые не были сегодня заявлены. Боже, помоги, выйди навстречу. Дай, Господь, им там, где они молятся, где они просят, там, в своих местах находятся. И придет Твой мир. Отец, мы молимся, чтобы прекратилась война в Украине, Господь. В Европе прекратилось, Господи, яви Твою милость, яви Твою благодать и силу. Помоги нам сегодня стоять на страже. Мы понимаем, мы знаем, что мы живем в последнее время. И Ты показываешь через Слово Твое, что войны усилятся, что зло усилится, что тьмы наступает время тьмы, где тьма будет усиливаться и действовать. Боже, но в то же самое время мы читаем, что народ святой, он объединится и будет действовать в силе. И мы, Господь, объединяемся именем Твоим. И облеки нас силой Твоей, чтобы действовать в силе Твоей благодати. А мы за все Тебя благодарны Тебе и прославляем Твое имя за эту возможность, за эту молитву, за это общение, которое мы имели. Хвала Тебе и честь, и поклонение Тебе да будет. Ты наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, да благослови всех вас Господь, наполнит миром, любовью и благодатью. Возлюбленные, будем вспоминать молитвы миссионеров, тружеников, которые трудятся, которые проповедуют, которые несут Евангелие, чтобы Господь открывал двери для проповеди Евангелия все больше и больше. Имя Божье прославлялось и, конечно же, возвеличалось в сердцах народа Божьего. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Тема моей проповеди, друзья. Я думал, как ее назвать. Извините, что я выбрал не библейское название. Тема моей проповеди – как крутятся шестеренки. Понимаете, друзья, я верю, что христианство – это практическая вера. Я не хочу называть религией. Я верю, друзья, что Библия – это абсолютно практическая книга. Это книга. Друзья, христианство – это абсолютно практическая вера. И я буду сегодня проповедовать на практическую тему, друзья. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что Писание, оно имеет свойство давать нам практические советы. И это важно сегодня, друзья. Сегодня не так важно теология наша, поймите меня правильно. Сегодня не так важно какие-то наши понятия. Часто мы встречаем людей, которые приходят и спрашивают, как ты понимаешь? Мы говорим, вот так, вот так. О, ты в заблуждении, все, ты пропавший, да. Тут один человек, я не знаю, минут 20 что-то доказывал Юре, мы его потом расспрашивали, что там и так дальше. И он ушел такой взволнованный, потому что мы не понимаем не так, как он. Друзья, поверьте мне, что любая теология проверяется на поле практичности, потому что он был пророк сильный, что? В деле. Он был пророк сильный в деле. Почему, друзья, он был сильный в деле? Он теологию знал отлично, но практическая сторона очень правильная. Друзья, в основу своей проповеди я ложу 104-й псалом, 4-й стих, написано так. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Часто, когда мы оперируем христианскими понятиями, друзья, мы воспринимаем их отвлеченно. Скажите мне, если я вам скажу сегодня, ищите лица Его, что первое вам приходит на разум? Как Его искать, скажите? Давайте переведем этот стих в практическую сторону. Бог говорит, ищите лица Его. Что это значит? Я уверен, что у вас сразу появятся какие-то отвлеченные мысли. Надо больше молиться, да? Надо больше читать Писание. Что еще? Надо не пропускать собрание. Это то, что ищите лица Его или нет? А может быть, друзья, вообще больше читать Писание и больше молиться, это что, не естественная наша жизнь? Разве это, друзья, ищите лица Его? Вопрос, друзья, в том, что в этом выражении заключена практическая сторона. И я сегодня очень быстро постараюсь вам объяснить, как я понимаю эту сторону и как надо это делать практически. Для того, чтобы это объяснить, друзья, разрешите мне напомнить вам несколько мест. Я их читать не буду, я их выписал. Вы их можете прочитать. Исход 4 глава, 24 и 25 стих. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел его что? Умертвить. Вы знаете все это место Священного Писания. Бог посылает Моисея. Бог говорит Моисею, иди выведи народ мой. И буквально на следующую ночь он его встречает и хочет его что? Умертвить. Сифора берет каменный нож, обрезает крайнюю плоть сына, бросает под ноги и говорит, такое непонятное место. Когда мы читаем это место, друзья, оно для нас непонятное. Мы вообще не понимаем, что происходит. Если я вам задам вопрос, скажите, за что Бог хотел умертвить Моисея? Если логика в этих поступках правильно, нормально бы было, чтобы вы сегодня получили откровение от Бога. И Бог сказал, я завтра тебя в воскресном служении буду использовать, например, как пророка. И в ту же ночь Бог пришел к тебе, чтобы тебя что? Убить. Нормально? Как, друзья, вот такие вещи бы вы воспринимали? Я вам скажу, друзья, что это место и эта ситуация становится для нас абсолютно непонятной. И если мы с вами не станем способны заглянуть куда? За завесу. Если мы не поймем то, что хочет Бог, если мы не поймем поступков Моисея, если мы не поймем поступков Сифоры, потому что это все связано друг с другом, друзья. Я не буду, если вам интересно, я могу очень коротко дать вам объяснение того, как я это вижу, потому что там все было завязано с Сифорой, да, там было завязано с Моисеем, Сифорою и с сыном, неизвестно с каким, старшим или меньшим. Говорят все, что с меньшим, некоторые говорят, что с старшим, Писание этого не говорит, но там все было связано. Моисей, Сифора, обрезание. Моисей, Сифора, обрезание. Сестры, это урок для вас. Это урок для вас. Там, я думаю, что проблема была, знаете, в ком-то? Там проблема была не в Моисее.
Там проблема была в Сепфоре, потому что у мадианитян обрезались мальчики по традиции в 13 или в 14 лет, я не помню. Чтобы вы меня, ну, не подловили, то я не знаю точно. Ну, уже в довольно таком зрелом возрасте обрезались мальчики. И я думаю, друзья, что там Бог работал не так с Моисеем, как он работал с Сепфорой. Потому что, когда эта история закончилась, посмотрите в Писании, Библия говорит, что Моисей возвратил или отослал от себя Сепфору и детей. И он пошел в Египет. Я не хочу углубляться в эту историю. Я хочу вам показать, друзья, что когда вы видите шестереночки, которые крутятся за сценою, то тогда у нас начинает просветляться что-то в голове. И мы начинаем некоторые вещи, что делать, понимать. Давайте обратимся к другому месту Священного Писания. Он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Вы знаете это место? Ангел встречает Даниила, или Даниил встречает ангела, и он встречает ангела, друзья, через 21 день после того, как он начал что? Молиться. Не это удивительно в этой истории. Знаете, что удивительно? В этой истории удивительно то, что ангел нашел нужным объясняться перед Даниилом. Понимаете, о чем я говорю? То есть приходит ангел. Я думаю, если к вам пришел бы ангел сегодня, уже одно пришествие этого ангела было бы для вас большим событием, правда? И если бы ангел пришел, навряд ли кто-то из вас начал бы задавать ему вопрос: где ты ходил 21 день? Где ты был? Я 21 день назад начал молиться. Ты где? Что тут? Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что состояние Даниила и понятие Даниила, или некоторые качества в Данииле, давайте скажем так, они привели к тому, что ангел начал перед Даниилом своего рода что делать? Оправдываться. Вы понимаете, друзья, что есть духовное состояние у христианина, когда он имеет право понимать, что происходит где? За кулисами, да? За завесой. Он должен понимать, он встает на колени, он не получает ответа, потом получает ответ через 21 день, и он, как христианин, имеет право задать Богу вопрос и получить на этот вопрос что? Ответ. Теперь скажите мне, сколько у вас неотвеченных молитв? Где ваши ангелы сегодня летают там? Или, может быть, Бог не хочет отвечать сегодня нам на молитвы? Друзья, обратите на это внимание. Давайте обратимся к нашему Господу. История. Видя это, фарисей пригласил его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, да, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она грешница. И обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я нечто имею сказать к тебе. Вот вам, друзья, другая ситуация. Понимаете? Сидит наш Господь, там происходят какие-то разговоры. Его позвали фарисеи. Фарисеям интересно, что это за человек. И я не знаю, намеренно, специально это было, случайно это было. Появляется женщина, которая грешница. Вы знаете всю эту историю. И Симон начинает внутри себя что-то думать и помышлять. Как вы думаете, он думал и помышлял правильно или нет? А? Я бы сказал бы, из божественной точки зрения, тоже Симон прав в этой ситуации. Симон прав. Если он что? Пророк. Он некоторые вещи должен знать. Друзья, я просто вам перевожу простая мысль. Друзья, если ты христианин, то некоторые вещи, что ты должен знать. Это твое звание к этому обязывает. Ты должен понимать, друзья, как некоторые шестеренки крутятся. Поймите меня правильно, друзья, что вы можете на что-то, вы можете neglect, как говорят американцы, можете не обращать внимания на некоторые вещи, но на вашу духовную жизнь вы сегодня, как христианин, должны обращать что? Внимание. Понимаете, друзья, я не хочу сильно углубляться и сильно расширять мою проповедь, но Христос, Он сильно имел влияние на то, что мы называем ныне. Вот я не знаю, ли вы понимаете вот эту истину, я вынужден немножко для того, чтобы вступить в мою тему, я вынужден немножко объясниться, знаете, написано в Слове Божьем: но наставляйте друг друга каждый день,
доколе можно говорить, что ныне. Понимаете, друзья, Бог не дал нам во власть ни прошлого, ни будущего. Вы думаете, вы владеете своим будущим? Я уверен, вы думаете, что вы владеете своим будущим. Я уверен, у вас есть короткосрочные планы уже. А? Если я сейчас вас спрошу, что вы будете делать после служения? Вы мне ответите или нет? Ответите. Я планирую прийти сегодня домой, покушать хорошо. Немножко готовиться к молодежному и так дальше. Скажите, у меня есть власть над этим? У меня нету власти над этим. Я не знаю, что может случиться. Абсолютно не знаю. У меня над этим нету никакой власти. Конечно, Бог позволяет случаться тем вещам, которые мы планируем. И это создает иллюзию, что мы владеем будущим, друзья. Но послушайте меня внимательно. Доколе у тебя есть возможность говорить что? Ныне, друзья, у нас нет влияния на прошлый день, у нас нет влияния на будущее, у нас есть единственное влияние на сегодня. Почему я это говорю, друзья? Потому что в этой иллюзии мы с вами обманываемся, мы не понимаем, как крутятся шестеренки, мы не понимаем, как это все происходит, и поэтому мы думаем, что мы можем что-то изменить, что мы можем что-то поменять, что мы имеем влияние на будущее и так дальше. Мы имеем влияние только на то, что Бог отделяет вам. Аминь. Вот пока вы здесь, на этом собрании, вот делайте то, что мы должны делать. Делайте то, что вы имеете право делать прямо сейчас. Если вы слышите Господний призыв, который касается вашего сердца. Проповедник проговорил к вам. Дух Святой проговорил к вам. Псалом проговорил к вам. Друзья, не откладывайте это ни на одну секунду. Начинайте это делать прямо сейчас. Итак, друзья, давайте коснемся немножко практической стороны. Я хочу, чтобы вы понимали то, что все в нашей жизни взаимосвязано, и взаимосвязь, она неразрывно касается нас. То есть то, как ты будешь поступать завтра, зависит от твоих решений сегодня. То, что ты получишь завтра, зависит от того, что ты говоришь сегодня, друзья. И я хочу, друзья, перейти к практическую сторону, потому что практическая сторона – самая тяжелая сторона. Вы согласны со мной? Можно очень красиво проповедовать вам про то, как искать Господа, но если мы не исполним практическую сторону того, о чем я проповедую, моя проповедь тщетна, она никому не надо. Друзья, я быстро читаю один стих Священного Писания. Смотрите, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Чтобы вам, друзья, чтобы не быть таким, знаете, необразованным, как часто нас, кто слушает, особенно в онлайн, они нам делают такие замечания. Знаете, есть люди очень ученые. Мы с братьями не сильно ученые, но все же мы свои домашние задания делаем, если вы замечаете. Поэтому здесь, в этом стихе Священного Писания, синодальный перевод немножко неправильный. Синодальный перевод говорит про тусклое стекло. Тогда, если вы прочитаете греческий оригинал, то там написано «тусклое зеркало». И вы знаете, что в древности не было стеклянных зеркал, а в древности брался металл какой-то, полировался, и в итоге получалось зеркало. Но со временем, это зеркало начинало тускнеть, потому что металлы, они даже самые хорошие, наверняка, может быть, золото это не осталось, я не знаю, я не сильно в этом разбираюсь, но оно начинало тускнеть, и оно оставалось зеркалом, но оно было зеркалом тусклым. И когда человек приходил к такому зеркалу, побриться наверняка уже не можно было, братья, перед таким зеркалом, да? Потому что если бы ты побрился перед таким зеркалом, то бы, наверное, половину бороды бы ты оставил, и люди бы с тебя смеялись. Да? Но я не к этому веду. Я хочу, чтобы вы поняли, что апостол Павел говорит нам, смотрите, что он говорит? Он говорит сегодня, когда вы живете на земле. Все, что вы видите вокруг себя, вы видите, как в тусклом зеркале. Вы понимаете это или не поняли? Хорошо, давайте я перейду практически. Я не знаю, ты едешь по фривею, и вдруг с передней машины вылетает колесо,
и разбивает тебе полностью весь передок. Да? Ты на работу не попадаешь, теряешь деньги, инсуренса у тебя, оказывается, тоже нету. И у тебя пошла черная полоса. И в эту черную полосу тебе звонят братья и говорят: брат, ты где? Ты говоришь: да, братья, оставьте меня сейчас в покое, у меня столько проблем, что дайте мне разобраться со своими проблемами, тогда я появлюсь в церкви. Бывает такое или нет? Бывает. Бывает, друзья. И в этой ситуации, смотрите, в этой ситуации мы смотрим в это тусклое стекло, и большинство из нас абсолютно не понимает, какие шестеренки закрутились за завесой. Большинство из нас никогда в жизни не задает себе вопрос, почему этот болт открутился именно в тот момент, когда я был именно в этой полосе. Никто из нас этого вопроса что не задает. Мы просто принимаем это как данность, мы просто переживаем это все, мы просто выходим из этих проблем, и мы даже не задаем себе вопрос, а что в этой ситуации хочет от меня Бог? Аминь. Друзья, у меня был такой период времени, когда я, например, вы можете смеяться, да, но я сейчас вас подведу к одной мысли. У меня был такой период времени, когда я обращал внимание на светофоры. Да? Вы не понимаете, о чем я говорю. Я когда ехал на работу, я говорил, Господи, пускай сегодня светофоры будут признаком Твоего благоволения. Я ездил с утра обычно рано, и там некоторые светофоры всегда были красные, всегда. Я говорю: Господи, ну вот я не знаю как, но вот сделай это. И у меня был такой момент, когда я проехал от дома до работы, по всем у меня была зеленая полоса. Знаете, что интересно в этой ситуации? Интересно в этой ситуации, что каким-то образом вот эти светофоры были завязаны на мою духовную жизнь. Потому что когда я проехал это все по зеленой линии и приехал на работу, то я еще минут 15-20 стоял перед работой. И знаете, что делал? Плакал и молился, да. Я просто, и если я вам это рассказываю, для некоторых это сказать: да, Саша каким-то детством занялся там с этими светофорами. Но вы поймите, друзья, мою мысль, что временами, не то что временами, 99% мы с вами, живя вот сегодня, мы живем сегодня, нам дано сегодня ныне. Мы с вами абсолютно не обращаем внимания на то, что Бог сделал вчера и третьего дня. Аминь. Давайте я переведу это в плоскость практическую, друзья. Сегодня большинство людей предпочитают реагировать на пандемию так, как они реагируют. И они реагируют абсолютно по плоти, друзья. На пандемию служителя и церкви реагируют абсолютно по плоти. Знаете почему? Потому что они не понимают шестереночек, которые крутятся за завесой этой пандемии. Абсолютно непонятно, друзья, что сегодня делать. Собираться, не собираться. Заболеем, не заболеем. Помрем, переживем. Мы не знаем этого, друзья. И по этой причине мы начинаем поступать так, как поступает весь мир. Но вы поймите, если бы тебе было открыто, если бы тебе было известно, если бы ты мог заглянуть за завесу и посмотреть, и увидеть, и знать, ага, а вот эта шестеренка, а какой будет результат? А результат будет вот такой. И Бог тебе ныне открыл то, что будет завтра. Как бы ты поступал? Ты бы ныне поступал именно, давайте так скажем, ты бы крутил те шестеренки, которые бы привели к определенному результату. Вот, друзья, что сегодня нужно понять церкви. Сегодня церкви нужно понять, как это все работает, друзья. Почему сегодня моя молитва не находит отклика у Бога? Ты стоишь на колени, ты молишься. Есть у вас молитвы, за которые вы молились уже, я не знаю, год, два, три. Скажите, разве это правильно, чтобы ты ничего не получал, чтобы ты пребывал в мертвой тишине год? Разве это нормально, когда ты говоришь к своему папе дома, а твой папа тебя игнорирует? Это нормально? Это ненормально, друзья. Конечно, рано или поздно у тебя просто появится какое-то раздражение. Вот почему многие христиане перестают сегодня что? Молиться. Они перестают молиться.
Но причина, друзья, не в Боге. Причина в том, что ты никогда не позаботился заглянуть за завесу. Причина в том, что ты никогда не позаботился и не понял, что может быть твой механизм сломанный. Может быть, ты крутишь 10 лет не ту шестеренку. Ты вообще не туда направляешь свои усилия. Друзья, я вам скажу, как я понимаю, что значит искать Бога. Искать Бога, друзья, это значит разобраться в процессах, которые работают в твоей жизни. Это понимать, что механизм крутится не сам собою, друзья, но кто-то приводит в движение эти шестеренки. И если сегодня что-то случилось в твоей жизни, или даже, давайте я так скажу, если ты оказался там, где ты оказался, если ты с кем-то встретился, с кем ты встретился, ты должен понимать, что эти вещи в твоей жизни, что не случайны. Давайте я вам докажу это одним примером. Приходят к нему его братья и говорят: пойдем на праздник. Это было то время, когда он встал на празднике и сказал громким голосом, возопил: кто жаждет, приди ко мне и пей. Приходят к нему братья, говорят: пойдем. А что он говорит им? Говорит: не время мое, вы идите. И дальше Писание говорит, что он пошел сразу за ними. Что это было? Что это было? Как это понимать? Тут не время, тут мы не... Представьте, чтобы я так с вами поступил. Вы приходите и говорите: пошли ко мне домой. Я говорю: не время сегодня к тебе домой идти. И через 5 минут пошел бы за вами. Как бы вы меня воспринимали? Не, какой-то несерьезный этот пышный. Что у него? Что, или он хочет что-то показать из себя? Что-то там доказать? Друзья, но ведь на самом деле, я думаю, что в этот короткий промежуток времени все, что сделал Господь, знаете, что он сделал? Он заглянул за завесу. Он посмотрел на шестеренки. Он убедился в том, что он должен быть там, где он должен быть. Ему нужно было совершить короткую молитву, получить видение, получить откровение. И Бог говорит ему: да, иди. Потому что там ты сделаешь то, то и то. И когда ты придешь, встань и вознеси голос свой. И подними, и сделай это, друзья. И вы знаете, что это одно из таких серьезных мест, с которого много проповедуют и так дальше. Я, друзья, не хочу больше углубляться. Я думаю, основную мысль вы получили, потому что основная мысль, вы должны разобраться сегодня. Если у вас есть проблема, с которой вы не можете справиться, друзья, вам надо сегодня идти и заглядывать за завесу. Вам надо понимать, что сегодня Бог делает в твоей жизни. Вам надо разобраться с этим. И разобраться не завтра, а разобраться с этим, что... Сегодня не откладывайте, у нас есть только ныне, друзья. У нас есть ныне. Не откладывайте с этим на завтра. Встаньте и скажите: Господи, я не буду забегать наперед. У меня там есть несколько пунктов. Я вам дам признаки того, что вы запутались в ныне. Я вам дам несколько признаков. Мы до этого дойдем. Друзья, практическая сторона. Практическая сторона. Очень короткий мидраж. Очень короткий. Я его перескажу вам, окей? Есть короткий мидраж про Авраама, которого его папа спрятал, потому что Нимрод хотел его убить. Да? Я не знаю, ли вы знаете, но мидраши очень интересно описывают, так вот, как рождение Моисея было связано с убиением младенцев, да? Как рождение Господа нашего было связано, так и рождение Авраама тоже было связано вот с таким интересным событием, потому что Нимрод хотел его убить, потому что звезды говорили, что это будет великий человек. И Нимрод его тоже боялся. Так говорят драши. Да? И вот он укрыт, его спрятали в пещеру. И в пещере, находясь, мидраш говорит, что ему было 3 года. И вот в возрасте 3 лет мидраш говорит, что он познал Бога. Я не буду вам пересказывать весь этот мидраш, но там приблизительно он говорит так. Он говорит, что Авраам посмотрел и увидел, что земля дает плод, который питает человека. И когда он посмотрел, что земля питает человека, он пришел к выводу, что земля – это Бог. А потом посмотрел, что земля не может давать плод без дождя. И он подумал и сказал: ну, значит, тогда дождь – это Бог. А потом он увидел, что небесами и дождем управляет солнце. И он подумал, что солнце – это Бог. Да? Потом и тогда, я не буду продолжать эту логическую цепочку, но вы, я думаю, вы улавливаете, потому что написано в Слове Божьем о том, что сама природа кое-чему нас что учит.
Но я хочу привести здесь этот мидраш в пример того, как настоящий христианин должен поступать в своей жизни. Друзья, мы должны научиться у Авраама приходить к правильным выводам. Хотя мы эти правильные выводы знаем. Вот они здесь написаны. Они написаны, и они говорят нам так, что Бог управляет в этом мире всем. Бог управляет самыми мелкими процессами, которые происходят в твоем организме. Я по сей день не знаю, друзья, как переваривается пища в моем желудке. Я этого не знаю. Вы знаете? Вы знаете, как циркулирует кровь внутри вас? Почему сердце у одного бьется чаще, а у одного медленнее, а? Как почки отделяют и печень, вот это все. И как это все происходит? Кто знает, кто руководит этими процессами? Скажите. Медики скажут, почки не работают. А чего они не... Когда говорю, Шевцов не работает, да, то я могу прийти к Шевцову и спросить, Шевцов, ты чего не работаешь? И Шевцов мне объяснит. Но когда мы говорим, почки не работают или сердце не работает, мы почему-то не задаем себе вопрос, а почему? Кто-то же этими процессами у нас что? Управляет. Конечно, мы можем отчасти на них влиять. Не покушай, и желудок не будет иметь пищи, да? Не ешь вредного, не будешь толстеть, да? И так дальше. Но мы же тоже видим, что некоторые все едят и остаются худыми, да? Но кто-то, друзья, я вас наталкиваю на простую мысль, кто-то стоит за этими всеми процессами, кто-то ими управляет. И когда, друзья, мы обращаем на это внимание и начинаем рассуждать, когда у тебя сегодня заколит в боку, заколит в боку, знаете, что ты должен сделать как христианин? Знаете что? Слава Богу, это хорошо, брат Алексей. Это хорошо. Скажи слава Богу. И некоторые говорят слава Богу, потом у него колит еще сильнее и сильнее. И в конечном итоге он вместо слава Богу что делает? К врачу идет. Начинает лечиться и так дальше. И я не говорю, я не хочу никого осудить, друзья, из тех, кто так делает. Но я верю, что если сегодня у тебя закололо в боку, первое, что ты должен сделать, знаете что? Сказать, Господи, что это такое? Зачем это мне? Почему? Если все процессы связаны, поймите, друзья, смотрите, Христос ведь нам говорит об этом. Он говорит, что все волосы на вашей голове посчитаны. Когда я говорю, все волосы посчитаны, я люблю эту тему, вы знаете, потому что я лысею, конечно, и может быть, потому я люблю эту тему, я не знаю. Но когда я говорю, все волосы посчитаны, друзья, то вы должны понимать, что Он контролирует какие-то физические процессы, которые стоят за выпадением моих волос. Это кровообращение внутри моей скин, да, это еще какие-то процессы, я не знаю, может, вам Юра лучше расскажет, почему у одного выпадает, у другого нет. Но за этими всеми процессами кто-то стоит, и он их контролирует, и он повелевает, и говорит, вот этот волос сегодня выпадет, а этот останется. Он повелевает. И если он повелевает волосом, друзья, разве он не повелевает нашему организму? Я беру, друзья, то, что относится к нам. Я не говорю о том, что вы встречаете каждый день, потому что мы каждый день встречаем какие-то намеки. Бог говорит к нам. Ты сегодня с утра проснулся, да? И у тебя как случилась какая-то случайность. И мы в большинстве случаев на эту случайность не обращаем внимания. Так вот, такие люди, как Авраам, на эту случайность внимание обращали. Они обращали внимание, потому что они понимали, что этим миром руководит Бог. Они понимали, что запущен какой-то процесс. Что-то случилось и что-то пошло. И когда, друзья, запущен какой-то процесс, вы имеете право участвовать в этом процессе. Давайте я вам приведу пример, и вы меня поймете. Вот апостол Павел. И запущен процесс. Помните, как сказал об этом Господь? Тяжело тебе идти против рожна. А знаете, как по-украински говорит? Говорит, тяжко тебе ногою бити колючку. Кто когда-нибудь пробовал копнуть что-то острое? Что-то острое, железяку. Попробуйте копнуть что-то острое. Вы понимаете, что временами, друзья, не понимая вот этих шестереночек, которые крутятся за весу, друзья, мы начинаем с вами копать колючку. Мы начинаем с вами идти против рожна. Мы начинаем что-то делать, друзья. И мы доходим до того, что Богу приходится нас с вами останавливать. И в нашу жизнь приходят болезни. В нашу жизнь приходят потери. В нашу жизнь приходят отступления. Мы начинаем плакать. Вся причина потому, что ты не понял, что Бог хочет от тебя сегодня. Потому что послушного сына Богу наказывать что?
Незачем. Послушно сына Богу наказывать незачем. И я вас призываю, вот вам практическая сторона. Я потом быстро еще, друзья, я хочу, чтобы вы были сегодня внимательны к тому, что Бог сегодня говорит к вам. Мы привыкли слушать Бога на разных уровнях. Мы привыкли слышать Его пророчества. Знаете, что интересно? Интересно то, что даже Его пророчества мы сегодня не слушаем. Знаете почему? Потому что мы не научились Его слушать на нижних уровнях. Вы замечаете, что сегодня Бог говорит и говорит. И большинство людей на это что? Не обращают внимания. Они просто привыкают к этим пророчествам. Да? Некоторые пророки становятся забавными писанием. Причина, друзья, потому что мы не научились его слушать раньше, друзья. Мы не научились его слушать в обстоятельствах, когда он к нам стучит, друзья. Я выписал 4 признака того, что закрутились шестереночки, друзья. Первый признак, друзья, неотвеченные молитвы. Если в твоей жизни есть неотвеченные молитвы, заглянь за завесу, посмотри и задай Богу вопрос, что это, почему это. Друзья, начни разбираться с этим сегодня. Не игнорируй, не отставляй это на потом. Не говори это просто так. Я, друзья, никого не чужаю. Я не говорю о тех людях, которые просят и просят и просят опять. Просите, да благословит вас Господь. Это один из методов, да. Но очень хорошо и очень правильно бы было понять от Господа, где этот ангел, что он заблукал. Даниила 21 день, а мой уже 21 год блукает где-то. Господи, куда он пошел? Чего он туда пошел? Что такое? Почему нет ответа на вопросы? Дай мне, Господи, уразуметь то, что я должен разуметь как христианин. Дай мне понять, друзья, как это срабатывает и почему я не получаю ответа. Друзья, я не говорю, что Бог ответит вам на все ваши нужды, но я говорю вам, что Бог обязательно вам скажет, почему он на вашу нужду что не ответил. Мы не имеем права все получить от Бога, но мы имеем право получить от Бога ответ, как когда-то апостол Павел. Говорит, Павел, для тебя благодати что? Достаточно, все, точка. И тогда все понятно, тогда все встает на свои места, тогда я понимаю, друзья. Второе, это непонятные обстоятельства. Если в вашей жизни случилось что-то непонятное, как у Моисея, или еще что-то, да? В вашей жизни что-то случилось непонятное, не знаю, какие-то вещи, которые вы считаете, они не должны были случиться в вашей жизни. Это тоже признак того, что у Бога закрутились колесики. Друзья, загляните за завесу, посмотрите цель Господню, потому что эти обстоятельства куда-то приведут. Понимаете, друзья, что Бог сделает то, что Он хочет сделать. Аминь. Понимаете, есть вещи, где Бог не отступит. Не отступит и все. Но мы можем получить это, как американцы говорят, easy way. Или мы это можем получить hard way. Я не советую вам получать это hard way. Если вы будете... Понимаете, есть вещи, например, для молодежи хорошая проповедь. Молодежь, дорогая, если за тебя молятся мама и папа, и если твоя мама и папа молятся за тебя правильно, молятся и ложат молитвенные усилия, то ты рано или поздно будешь там, где ты должен быть. Только сегодня от тебя зависит, молодежь. Или ты попадешь туда easy way. Или ты туда попадешь hard way. Но ты там будешь, потому что Бог так сказал. Я не советую вам, друзья, испытывать hard way. Я не советую вам. Потому что ты все равно окажешься там, где там. Знаете, есть одна притча, говорит, мне кажется, что мы на том же самом месте, где мы и были, только мыло наелись еще. Слышали эту историю, нет? Два человека спорили, они говорят, ты вот это не сделаешь. А он говорит, сделаю. Спорим на то, если сделаешь, мыло съешь. Ты говоришь, да давай. Поспорили, один съел мыло. А тому потом неудобно, что тут мыло съел. Говорит, давай поспорим еще на это, что ты съешь. Тогда и второй съел. И говорит, мы поспорили на одно и то же. На том же самом месте остались, только мыло наели. Чтобы у нас так не было, друзья. Что мы все равно будем там, где Бог хочет нас видеть. Только посмотрим и скажем, на что мы там мыло ели. Лучше сразу туда встали, куда Бог хочет. Друзья, неожиданные потери или бедствия. Если в вашей жизни есть неотвеченные молитвы, то это первый признак. Второй признак, друзья, это обстоятельства непонятные. Третий признак, если в вашу жизнь пришла неожиданная потеря или неожиданные бедствия. Если это пришло в вашу жизнь, смотрите, друзья, я верю, что Бог сегодня сделал коронавирус глобальным только для того, чтобы мы наконец встали на колени и сказали, Боже, покажи нам, как крутятся шестеренки, а?
Я верю, друзья, что сегодня коронавирус пришел на всю землю только для того, чтобы наконец пастыря осознали, что нам нельзя идти так, как мы думаем. Мы должны идти так, как хочет Бог. Мы должны обращать внимание, мы должны плакать, молиться, поститься, чтобы Бог нам показал, как крутятся эти шестеренки и что будет. Всякий раз теперь, когда мы назначаем хлебопреломление, знаете, что мы делаем, друзья? Мы раньше этого не делали. Мы служителями плачем перед этим и молимся. Мы трепещем, мы боимся, потому что мы понимаем опасность того, что мы делаем на физическом уровне. Но мы и понимаем, друзья, что шестеренка крутится в ту сторону. И если я буду противиться закону Божьему, то она просто меня перемолотит, эта шестеренка. Я не могу противостоять некоторым вещам, которые Бог сделал. И я вам говорю, что церквя, которая сегодня противится, служителя, которые противятся сегодня Богу, Богу, закону Господнему, друзья, эти шестеренки их просто перемолотят. Понимаете? Этот коронавирус пройдет, он перемолотит некоторых христиан. Не будьте, друзья, среди тех. Поймите, что надо делать. Последнее, самое интересное, друзья, неожиданная удача. Это тоже признак шестереночки, которая закрутилась. Аминь. Если у вас что-то неожиданно получилось, или вы получили повышение, или вы нашли денег, или вы хорошо заработали, друзья, большинство людей не понимают, что это закрутились шестеренки, да? Потому что шестеренки крутятся и в одну сторону, и бывает и в другую. Временами нас тянет, временами Господь нас затягивает в трудности, а временами Бог посылает нам благословение. И был такой хороший, смиренный брат. Как только получил в руки власть, бам, мы его не можем узнать. Мы его не можем узнать. А Бог хочет научить его и понять, друзья. И как бы было хорошо, когда ты стоишь. Давайте проведу простой пример. Нам очень приятный пример. Вам это понравится, и мы помолимся. Представьте, что вы выиграли деньги, большие деньги. Ну, допустим. Мы не говорим играть в лотерею, ну неважно, вы получили наследство, миллион долларов. Кто бы не хотел сегодня? Кто не хочет миллион долларов? Поднимите руку. Когда ты получаешь миллион долларов, друзья, даже не придет некоторым мысль, зачем мне Бог этот миллион дал. Ведь большинство из нас даже не подумают встать на колени и помолиться: Господи, у меня есть миллион, ты мне его скинул с неба. А теперь я хочу знать, как этот миллион, что распределить, как его потратить правильно. Большинство из нас даже не подумает, большинство из нас хватится за этот миллион и скажет: я там заплачу, я там, я это куплю, я это куплю. Аллилуйя, друзья, поймите правильно, я специально привожу вам этот пример, потому что он очень яркий. Мы должны понимать, что за всем стоит Господь, что Он руководит, что Он делает это не бессмысленно, что у Него есть цель, и мы должны этой цели повиноваться, и мы должны сотрудничать с Ним, потому что в этом Божье благословение. Я заканчиваю свою проповедь очень простой мыслью, друзья. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Первое слово «ищите» в этом стихе переводится как «дараш» с иврита. «Дараш» обозначает «искать в Писании», в большинстве случаев. «Дараш» отсюда «драш», отсюда «мидраш», отсюда все эти слова происходят. То есть ищите Господа, где Его искать, друзья? Смотрите, вот здесь его надо искать. Нам надо начать, друзья, с Писания. Нам надо сопоставлять обстоятельства с тем, что написано. Нам надо сопоставлять Божие действие с тем, что Он здесь написал. А дальше написано: ищите лица Его. Второе слово, оно совсем другое. Хотя оно переведено здесь на русский как ищите, оно звучит как багаж. Багаж. Ну, багаж. Я не знаю, ли я правильно произношу, друзья. Знаете, что оно обозначает? Оно обозначает искать настолько сильно, что ты готов ради этого умереть. Например, вот это место, которое я вам процитировал, где Господь хотел убить Моисея, то там, где слово «убить», там стоит «багаж». То же самое слово, которое обозначает «искать», то же самое слово обозначает «смерть». Я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Смотрите, послушайте меня, отложите это в свое сердце.
Начните сегодня исследовать Писание практически. Посмотрите, что сегодня Бог говорит в вашу жизнь через обстоятельства. Обратитесь к Библии, обратитесь к молитве, обратитесь к инструментам, потому что это инструменты поиска Его лица. Обратитесь к этому, друзья. И смотрите, самое главное, когда вы начнете искать Бога, когда вы углубитесь в то, что Он делает, когда уже начнет что-то у вас проясняться, друзья, не оставьте жажды по Боге никогда. Жаждите Его настолько сильно. Знаете, когда Бог начал говорить к одному раввину, Юра, по-моему, рассказывал эту историю. Он начал говорить ему после того, когда он встал на колени, я верю, это была искренняя молитва, он сказал: Господи, если Ты мне не откроешься, то я жить вообще не хочу. Меня не интересует все, что происходит в этом мире. Меня интересуешь Ты. Я настолько сильно хочу видеть, знать Тебя, понимать Тебя, что ради этого я готов даже умереть. Я знаю, друзья, что, может быть, я поднимаю планку очень высоко, но я по-другому говорить не могу. Писание говорит: ищите Его, ищите Его, ищите Его, ищите Его. Друзья, я хочу совершить с вами одну молитву, если вы согласитесь. Я хочу совершить молитву о том, чтобы наше христианство стало практическим. Вы согласны или нет? Я хочу совершить молитву за то, чтобы то, что мы проповедуем, что мы ожидаем и что мы в конечном итоге получаем. Что наши ожидания высокие, мои ожидания сейчас очень высокие от этой проповеди. Да? Дал бы Господь, чтобы мы получили хотя бы что-то. Так вот, друзья, мы с вами совершим сейчас молитву, и вы помолитесь за свою личную жизнь, помолитесь за то, что сегодня вас беспокоит. Я уверен, что вы точно найдете какую-то одну вещь, которая вас беспокоит. Например, я вам приведу пример. Например, у меня есть вещь. Может быть, я и получил какие-то ответы, но у меня по сей день есть вопрос пред Богом. Почему я 20 лет назад выехал на собрание на мотоцикле? Я ехал на собрание, я ехал на работу, вернее, чтобы проситься на работе, чтобы меня отпустили в собрание. После этого я должен был мотоциклом был заехать за одной бабушкой, забрать эту бабушку и приехать на собрание, друзья. И вот, когда я выехал, вдруг нашелся пьяный водитель, который сбил меня, и я стал инвалидом. Эта нога болит у меня по сей день. Она доставляет мне множество неудобства. И у меня по сей день пред Богом остается вопрос: зачем это? Зачем? Я хочу, друзья, заглянуть за завесу. Я хочу понять вот эти шестереночки, которые крутятся. Потому что то, что случилось тогда, оно повлияло на всю мою оставшуюся жизнь, друзья. И я знаю, у вас есть такие вопросы, у вас есть такие молитвы. Встаньте на колени и скажите Ему: Господи, я христианин, и я имею право знать, что Ты сегодня делаешь в моей личной жизни. Аминь. Склоним колени для молитвы. Слава Тебе.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Жил на планете обычный мальчишка. Сказки любил, игрушки и книжки. Жаль, только бегать не мог по тропинкам. Море и лес знал по ярким картинкам. С сердечным пороком мальчишка родился, и в жизни его боль, уколы, больницы. А все, что за окнами, так нереально. И прятала мама взгляд свой печальный. Сыну рассказы о небе читала, о том, что детишек таких там немало. И с ними Иисус, самый лучший на свете. Он любит детей, и его любят дети. А здесь на земле он в сердцах обитает, у всех, кто его пригласить пожелает. И взрослым, и детям становится близким, и людям прощает любые ошибки. И мальчик всем сердцем любил Иисуса. Ему так хотелось однажды проснуться и там оказаться, где радости много. Бежать к Иисусу небесной дорогой. Больное сердечко его замирало от счастья, что друга такого узнало. Раздвигались унылые стены палаты –

0: знаю я твердо». И смутился от слов неожиданных доктор. Знал он, шансов совсем у ребенка немного. А мальчишка опять: «Вы увидите Бога!» И слова эти доктору душу пронзили. Не стремился он Бога найти в этом мире. Был хорошим хирургом, но смерти бывали. Вот и этот ребенок жить будет едва ли. Доктор клапаны знал, все аорты, сосуды, но в сердце ни разу не видел Иисуса. Сон не шел ко врачу в этот сумрачный вечер, а душа трепетала, предчувствуя встречу. Задавал он вопросы в безмолвное небо, ждал ответа, как ждет голодающий хлеба. «Если, Господи, Ты существуешь на свете, почему умирают такие вот дети? Этот мальчик Тебе доверяет безмерно. Разве это, скажи, справедливо и верно?» Но вокруг тишина. Доктор выдохнул гневно. «Нет тебя, Иисус! Глух и слеп ты, наверно! И мальчонка умрет, его вера пустая, она никого, никого не спасает!» Но дел неоконченных небо не знает, и к доктору ангела Бог посылает, и снится ему, а, быть может, не снится, край чудесный, и дети под Божьей десницей. Нет ни боли, ни слез, дети счастливы очень. Вместо солнца — Христос, и совсем там нет ночи. Славу Богу поют люди в белых одеждах, все, кто здесь на земле верой жил и надеждой. Беседует доктор с самим Иисусом, и слова, как бальзам, в сердце доктора льются. Получает ответ на вопрос о ребенке. Говорит Иисус: «Заберу я ягненка». Свою миссию маленький мальчик исполнил. Он овцу возвратил ко мне в стадо Господне. Обниму его, крепко к груди прижимая. Он об этом давно уже очень мечтает. На постели своей утром доктор проснулся. Знал, что будет теперь он овцой Иисуса. В свое сердце потоки впустил благодати. Для него близким стал и понятным Создатель. Операцию сделали мальчику все же, но надежды, что жить будет, очень немного. Доктор в палату приходит к мальчишке. Взгляд его видит светлый и чистый. Дрогнуло что-то внутри от вопроса: «Доктор, вы видели в сердце Иисуса?» Слезы сдержал еле-еле мужчина. «Да, мой родной, хорошо было видно. В сердце твоем Иисус обитает. Там потоки любви без конца и без края. Свет, что в сердце горит, и ко мне прикоснулся. Буду жить я теперь со Христом и Иисусом. И мы встретимся там, где нет смерти и боли, где нет слез и печалей, и не будет где горя. Пробежимся легко по небесным дорогам. Ты и я будем там, где радости много».
1: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:7-8.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Пройдя несколько ночей от контрольно-пропускного пункта, мы подошли к небольшой деревне под названием Турпан или Турфан. Эта деревня находится во впадине на глубине 154 метра ниже уровня моря и является самым низким и самым жарким местом в Китае. Для сравнения, долина смерти в пустыне Мохаве находится на глубине 86 метров ниже уровня моря и является самой низкой и жаркой территорией в Соединенных Штатах. Когда мы подошли к деревне, отец сказал, что мы должны остановиться на окраине, в то время как он сходит и попросит дорожные пропуска, чтобы пойти в следующий город, или узнает, сможем ли мы пойти туда без этих пропусков. Он знал, что это коммунистическая деревня, потому что над одним из зданий развевался небольшой красный флаг. Отец пошел в деревню и показал им наши документы для того, чтобы получить разрешение и проездные документы до следующей деревни. Некоторые местные жители говорили по-русски, а некоторые по-арабски. Поэтому Тава и Тони тоже пошли с отцом. Отец сказал начальнику, что мы хотим отправиться в следующую деревню. Но он ответил: «Я посмотрю, как вы получите пропуск до следующей деревни», глядя свысока, бросил начальник. Тем временем он отправил троих солдат для того, чтобы они проверили нашу тележку. Солдаты обошли повозку и осмотрели ее и наших старых лошадей. С винтовками, указывающими на мать, они приказали ей с ребенком сойти с телеги. Затем солдаты стали тыкать штыками в наши узлы с вещами, для того чтобы убедиться, что мы не скрываем что-то ценное. Они взяли некоторые узлы и сбросили их на землю. Один из солдат взял связку одежды с телеги, посмотрел на нее и внезапно резко отшвырнул от себя. Он тут же крикнул другим солдатам, чтобы они отступили и не дотрагивались ни до чего. «Они заражены! Не прикасайтесь к их одежде!» Он жестом показал детям подобрать одежду и узлы и положить в телегу. Солдат продолжал разглядывать свои руки, пытаясь что-то отряхнуть. Он продолжал указывать своим штыком, чтобы мальчики взяли одежду и положили ее в тележку. Остальные солдаты сделали несколько шагов назад, отодвигаясь от телеги. Мы не знали, что происходит, потому что они говорили по-китайски. Позже мы узнали, что они решили, что мы больны. Солдаты поспешили обратно в деревню. Начальник сказал моему отцу: «У вас 8 детей, вы должны лучше смотреть за ними. Вот ваши документы, можете отправляться дальше. Только не проходите через нашу деревню. Прямо сейчас отправляйтесь, куда вам нужно». Отец спросил его, как далеко до следующей деревни. Тот показал рукой в нужном нам направлении. «Идите по этой дороге, и вы достигнете ее примерно через 15-20 дней». Поскольку мы опасались быть захваченными коммунистами, мы по-прежнему шли ночью, а днем проводили в укрытии. Деревня Хами была последней в коммунистическом Китае, за пределами которой простирался свободный Китай. В этой деревне постоянно дислоцировался 8-й полк Красной Армии для защиты границы от захватчиков из Монголии. Хотя полк красноармейцев и присутствовал, но все же власть находилась у местных жителей. Красная армия была больше озабочена захватчиками с севера. Они особо не интересовались беженцами, уходящими из этой части страны. Мы пошли по дороге, как сказал нам староста, направляясь на юго-восток. Примерно через 18 дней ходьбы мы подошли к деревне Хами и остановились на ее окраине. Было уже довольно холодно, и мы сильно замерзли. К тому же мы были измучены длительными переходами, были постоянно голодными из-за нехватки пищи и очень хотели пить.
Мы сели на обочину дороги, а отец ушел в местное управление для того, чтобы поговорить с чиновниками. Его долго не было. Затем он вернулся с несколькими чиновниками, которые вышли посмотреть, как мы путешествуем. Они обошли телегу, посмотрели на мать, сидящую в тележке с ребенком, посмотрели на семерых изможденных детей, сидящих на обочине дороги. Они внимательно осмотрели лошадей и, видимо, были разочарованы. Вероятно, они надеялись увидеть здоровых, крепких лошадей вместо полумертвых животных. Одна наша маленькая лошадь была старой, и на ней не было ничего, кроме кожи да костей. Другая лошадь была большой, но также очень тощей, и у нее на шее была большая открытая гноящаяся язва. Они продолжали указывать на ту с большой открытой раной, недоверчиво качая головой, а потом ушли. У нас, очевидно, не оказалось ничего ценного, что они хотели бы забрать. Мы все продолжали сидеть на обочине дороги, ожидая возвращения отца, который опять ушел с ними. Тут из деревни вышла мусульманка, неся много лепешек, завернутых в бумагу. Она передала их матери, сказав: «Покорми детей. Этот хлеб пригодится вам во время путешествия». Она начала рассказывать нам, что она подслушала людей, которые разговаривали про нас в управлении. Она сказала, что у вас слишком много проблем, и они хотят, чтобы вы ушли отсюда как можно скорее. Они сказали, что у вас две больные старые лошади и 8 маленьких детей, и вы — плохая примета для нашей деревни. Они отдадут вам ваши документы и хотят, чтобы вы сразу ушли. Мужчины в деревне сказали, что вы не должны идти по деревне. Они не хотят, чтобы вы заразили жителей или наших животных, потому что у вас очень больные лошади». В ее взгляде было столько жалости и сострадания к нам, измученным и голодным странникам, не имеющим никакого места, где можно было бы просто отдохнуть, и никто не хотел нас принимать. «Я захотела прийти и увидеть детей, прежде чем вы уйдете», — продолжала она. «Я знаю, что вам нужна пища и вода, и я решила принести немного для ваших детей. Будьте очень осторожны, уходя отсюда. За деревней много нехороших людей. Они могут убить, если поймают вас без охраны». После 7-8 дней ходу в этом направлении она указала на восток. «Вы выйдете к реке, и там увидите мост через реку. Как только вы перейдете по мосту на другой берег, вы будете в безопасности. Там свободный Китай. Но будьте очень осторожны. Там перед рекой много коммунистов. Идите только ночью, чтобы вас никто не увидел. 5 дней вы можете идти в дневное время, и вы встретите целые обозы беженцев, идущих в том же направлении. Это люди, которые также бегут от коммунизма. Коммунисты дают людям последний шанс покинуть эту территорию, прежде чем они закроют все границы. Эти обозы также движутся к реке и пройдут по мосту в свободный Китай. Здесь вы должны присоединиться к ним. Идите с ними, и это будет безопаснее для вас. Коммунисты пропускают людей только с китайскими документами. Мы слышали, что они скоро закроют все границы, и никто уже не сможет выбраться отсюда». Женщина перестала говорить и, помолчав немного, стала прощаться. «Ну все, мне нужно идти. Да пойдет Аллах с вами и да защитит вас». Как только она ушла, пришел представитель управления с нашими документами. Он сказал, что староста и сельский совет решили отпустить нас. Однако он предупредил: «Вы должны уйти сегодня вечером. Завтра здесь будут в охране красноармейцы, и они могут не позволить вам пройти. Когда они не пьяные, они останавливают всех русских и возвращают их обратно. Но когда они напьются, тогда им все равно. Всем разрешено проходить». Отец сказал, что все понял, и поблагодарил человека за то, что он дал нам документы для проезда.
Путевыми документами были наши китайские документы, которые отец отказался сдать коммунистам в Кульдже. Мужчина особенно подчеркнул, что мы должны уйти немедленно, и что это хорошо, что у нас есть китайские документы, а не российские. Он сказал: «Если бы у вас были российские документы, мы бы не позволили вам пройти мимо этой деревни. Вы были бы вынуждены вернуться». Он добавил: «Если вы дорожите своей жизнью, идите вокруг деревни, а не через нее». Как только он ушел, отец собрал нас всех вместе, и мы пошли дальше, так и не зайдя в деревню. Пройдя какое-то время, в течение ночи, мы остановились, чтобы поблагодарить Бога за то, что нас не задержали в деревне. По словам женщины, нам нужно было идти. Нужно быть особо осторожными, чтобы не оказаться пойманными коммунистами, находясь так близко к той желанной свободе, к которой мы так долго и упорно стремились. После 5 ночей ходьбы мы должны будем выйти.

и на дорогу, где увидим обозы беженцев. И дальше уже пойдем вместе с этими людьми, которые, как и мы, бегут от коммунистического режима. Присоединившись к обозу, мы сможем идти уже в течение дня, а не ночами, как это было до сих пор. Конечно, идти вместе будет намного безопасней, так как мы будем более защищены от бандитов, которые нападают на людей на дорогах. Вскоре, после 5 ночных передвижений, нам останется всего 3 дня пути до границы, которая отделяет свободный Китай от Китая коммунистического. Пройдя большую часть ночи, мы очень устали и замерзли. Сильно хотелось есть, и мы были очень рады получить по куску той самой лепешки, которую нам дала мусульманка. Отец разломал эту лепешку и дал каждому из нас, матери, и еще один взял для себя. Чуть передохнув и утолив голод, мы пошли дальше. Каждый почувствовал себя бодрее после молитвы, а также хорошего куска свежей лепешки. Ярко светила луна, и земля была ровной и твердой, что облегчало путешествие для лошадей. Нам оставалось только успевать за ними, поскольку они с легкостью тянули телегу. К следующему утру мы стали видеть людей, идущих в том же направлении, что и мы. Мы заметили друг друга. Прямо перед нами шли 2 пожилые пары без детей. Они несли свои вещи на спине. По-видимому, это было все, что им разрешили взять с собой в дорогу к границе свободного Китая. Около полудня 6-го дня нашего продвижения от последней деревни один человек подошел к моему отцу, обращаясь к нему наполовину по-русски, наполовину по-китайски. Представляя себя господином Чиу, он спросил моего отца, могут ли он и его маленький мальчик идти вместе с нами. Он также спросил, может ли его сын играть с нами. Познакомившись поближе, он рассказал о своем сыне, что он очень одинокий и печальный мальчик. С тех пор, как они покинули Кульчу, он так и идет с ним, не имея рядом друга. Ему нужен был кто-то такого же возраста, как и он сам, чтобы идти вместе с ним. В разговоре выяснилось, что они тоже бегут от коммунистов. Вместе с сыном они прошли весь путь от Кульчи. Его сын был очень подавлен, потому что все его друзья были убиты коммунистами в Кульчи. Господин Чиу рассказал, что произошло с его семьей. Получилось так, что мы с женой и с нашим старшим сыном разлучились с этим сыном. Он указал на грустного мальчика, идущего рядом с ним. И нам пришлось бежать от коммунистов, оставив его у знакомых. После того, как я отвез семью в безопасное место, я вернулся в Кульчу за этим сыном. Коммунисты совершили набег на тот дом, где он прятался. Они обвинили ту семью в том, что они были шпионами и предателями коммунистов. Их всех расстреляли и вытащили тела на улицу, чтобы люди могли видеть, что будет с теми, кто не подчинится им. Он замолчал, и лицо его передернулось. В его голосе слышалось отчаяние истрадавшегося и глубоко измученного человека. «Моему сыну повезло», — продолжал он. «Он смог убежать, вылез из окна дома, выходящего во двор, и спрятался в поле. Вот почему он жив и теперь со мной». Выслушав рассказ, отец сказал: «Конечно, ваш сын может играть с нашими детьми. Мы были бы рады идти вместе с вами в свободный Китай». Ким, сын господин Чиу, подошел ко мне и сразу заметил, что я не могу ходить ровно. Он сказал мне, чтобы я встал и пошел прямо. Каждый раз, когда я двигал левую ногу вперед, она подгибалась под моим весом, и я мог упасть. Бедный Ким много раз пытался помочь мне, но без успеха. Моя левая нога была парализована и укорочена, и в ней не было силы. Если я вставал прямо, левая нога не доходила до земли и висела в воздухе.
Впоследствии Ким сдался в своих попытках мне помочь. Он принял меня таким, какой я был, и продолжал играть со всеми нами. Мы потащились по грунтовой дороге позади двухколесной тележки. Весь день мы шли, а потом сели вместе у дороги, чтобы отдохнуть. У нас все еще было немного хлеба и воды, которая дала нам мусульманка. Отец благословил хлеб и поблагодарил Бога за безопасное путешествие и за наших новых друзей. Мы поделились хлебом и водой с господином Чиу и его сыном. Отец разломил оставшуюся лепешку на 11 маленьких кусочков, так, чтобы всем хватило по одному, и каждый съел свой кусочек хлеба с глотком воды. Ничего больше не осталось. Мы все так устали от ходьбы в течение целого дня, что всю ночь проспали на обочине дороги беспробудным сном. Когда мы проснулись, все больше и больше людей шло по дороге, идущей на восток к свободному Китаю. Глядя на эту бесконечную вереницу людей, господин Чиу воскликнул: «Господин Петр, смотрите, сколько людей идет к свободному Китаю. Они хотят быть свободными и жить свободно. Вот почему и мы с семьей убежали от коммунизма». А люди все шли и шли. Некоторые из них несли свои вещи на спине, другие тянули рикши, нагруженные своим имуществом. А были и такие, кто просто ехал на лошадях. Все эти люди направлялись к свободному Китаю.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

испытал тебя в горниле страдания». Книга пророка Исаии, 48 глава, 10 стих. Утешайся этой мыслью, испытанный верующий. Бог сказал: «Испытал тебя в горниле страдания». Разве эти слова не смягчают беспощадное пламя испытаний? Разве эта огнеупорная броня не защищает тебя в горниле страданий? Я готов к испытаниям, потому что Бог избрал меня. Бедность может постучаться в мою дверь, но Бог пребывает в моем доме. Он избрал и испытал меня. Болезнь может одолевать меня, но у меня есть чудодейственный бальзам. Бог избрал меня. Что бы ни случилось со мной в этой долине слез, я твердо знаю, что Он испытал и избрал меня. Если тебе, верующий, нужно еще большее утешение, вспомни о том, что Сын Человеческий пребывает с тобой в печи. Сейчас рядом с тобой незримо Он присутствует. Он тот, кого ты любишь, и ты даже не знаешь, как часто Он умягчал ложе твоих страданий. Ты беден, но твое пустое жилище часто навещает Господь жизни и славы. Ему нравится приходить в уединенные дома, чтобы быть с такими, как ты. Твой друг держится рядом с тобой. Ты его не видишь, но ты можешь ощутить прикосновение его руки. Разве ты не слышишь его голос? Даже в долине смертной тени он скажет тебе: «Не бойся, ибо с тобой Господь Бог твой». Вспомни славные слова царя: «Христианин, не бойся, с тобой Иисус». Это его обещание своим избранным, которых он испытал в горниле страданий. Крепко возьми за руку твоего Господа и скажи: «В морские глубины и в яростный пламень пойду за Иисусом моим». Чарльз Спёрджен.

Стих для молодежи. О, молодежь, молодежь, сердцем к Иисусу стремись, бодрствуй, всегда ты молись, свет лишь Христа отражай, место в рядах христиан занимай, чтоб мир не владел над тобой, послушным Христу будь во всем, око твое будет чистым всегда, если закроешь ты дверь для греха. Слово Господне читай каждый день, тайны откроет тебе Он, поверь. Будешь идти лишь Его ты путем, и не приткнешься нигде и ни в чем. Дух Святой в сердце твоем будет жить, жизнью твоей будет руководить. Кровь Иисуса омоет тебя, мир Божий в сердце будет всегда. Дверь сердца только Иисусу открой, и Он дарует тебе свой покой. Жизнь Он устроит, и счастье Он даст, ведь никогда Он тебя не предаст. Дьявол змей древний и очень хитер, и он не хочет, чтоб ты был спасен. Мысли свои посылает тебе, чтоб извратил ты свой путь на земле. Хочет, чтобы в бездну за ним ты пошел, чтобы Христа никогда не нашел. Милость свою может дать лишь Христос. Он победитель, от бед избавитель. Вас сохранит Он от дьявольских пут. Сердце очистит и кровью омоет, и вас направит на истинный путь. О, молодежь, знамя победы крепко держи в своих ты руках. Следуй тернистой Христовой дорогой, а всякий грех отвергай. Сам Иисус поведет тебя к свету, пастырь Он добрый и любит овец. Кротко и нежно зовет вас сегодня любящий, верный и добрый Отец. Ноги поставит на твердой основе, не поколеблешься, друг мой, вовек. И доведет до обители рая, счастье дарует тебе Он вовек.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Апостол Иоанн в 13 стихе 5 главы своего первого послания пишет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Быть уверенным в своем спасении, знать это твердо, не только наша возможность, не только право каждого христианина, это еще и наша чудная привилегия. Господь награждает этой привилегией каждого верующего. Невзирая на все, что может случиться с нами в этой земной жизни, каждое чадо Божие, родившееся свыше, может обладать этой твердой убежденностью, уверенностью в том, что его вечная судьба обеспечена и что он будет на небе, где он уже никогда не расстанется со своим Спасителем и Богом. Именно об этой уверенности мы и хотим сегодня поговорить. Дело в том, что есть христиане, которые этой убежденности не имеют. Когда их спрашиваешь: «А что, если ночью вы вдруг умрете? Знаете ли вы, что вас ожидает в вечности?» То обычно они отвечают: «Думаю, что буду с Богом», или «Надеюсь, что буду с Господом». Прочитанный нами в начале стих из первого послания Иоанна говорит нам о том, что мы можем без всякого сомнения совершенно уверенно ответить, что «я буду на небе с моим Отцом». Вопрос об уверенности в спасении очень важен. Он важен и для новообращенного, только начинающего укрепляться в своей вере, и для более старших верующих, призванных Господом для утверждения веры других христиан. Чтобы проиллюстрировать эту истину, мы приведем некоторые места из Слова Божия, подтверждающие эту нашу уверенность. Возможно, вам захочется записать эти места, чтобы добавить к ним и другие, которые вы припомните сами. В конце мы постараемся подытожить все сказанное и указать, как можно применить эти истины на практике. Цель апостола Иоанна, писавшего свое первое послание, – было утвердить верующих в их убежденности, что они спасены. Давайте еще раз прочтем 13 стих 5 главы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Почему же все-таки у верующих бывает сомнение в реальности их спасения? Эти сомнения не случайны. Дело в том, что с самого первого момента нашего уверования мы попадаем в духовный конфликт. Наш враг, дьявол, озлоблен, что он нас потерял, что мы дали обет служить другому, нашему Господу. Зная, что власти над нами у него больше нет, наш враг делает все, чтобы сделать нас бесполезными и несчастливыми. Один из приемов сатаны – сделать чадо Божие менее полезным, менее активным. В том и состоит, чтобы лишить христианина уверенности в его спасении, держать его в состоянии постоянного сомнения. И в самом деле, христианин, находящийся в таком состоянии, вряд ли принесет Христу большую пользу. Ощущение Божьей любви будет у него заслонено постоянной заботой о внутреннем состоянии. Будет ли он надежным служителем и вестником Христовым? Будет ли его слово, его свидетельство авторитетным для погибающего мира? Вряд ли. Иначе говоря, для Христа он будет бесплодным. А ведь именно этого сатана и хочет. Дьявол внушает свою ложь по-разному. Например, он может шепнуть сердцу верующего: «Неужели ты думаешь, что ты спасен и что грехи твои прощены только от того, что ты веришь в Иисуса Христа? Да разве этого может быть достаточно, чтобы изменить судьбу твоей вечности?» Или он может сказать: «Неужели ты действительно считаешь себя чадом Божьим? Да ты взгляни на себя. Жизнь у тебя сплошная путаница. Послушания у тебя нет, мысли у тебя нечисты, то и дело ты спотыкаешься, далек ты от Бога. И взгляни на свой характер. Да что в нем общего с характером Христа? Не видать тебе Царствия Небесного». Другой метод дьявола – заключается в том, чтобы ограничить чадо Божие в познании Священного Писания, заслонить от него чудные обетования, которые прямо говорят о неизбежном спасении. Который из этих нападок приходилось пережить тебе? Как же христианину преодолеть эти нападки, сомнения и неуверенности? Как достичь полной победы над ними? В этом нам поможет 12 глава книги «Исход». Здесь говорится о кануне избавления израильского народа от египетского рабства. С 1 стиха по 11 Бог говорит Моисею о том, как израильский народ должен кровью Агнца помазать косяки и перекладину дверей в домах своих. В 12 и 13 стихах Бог говорит: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». С 21 по 27 стих сказано, как Моисей передал Божье слово народу, и в 28 стихе говорится о том, как народ отозвался послушанием. Как же могли первородные дети тысяч израильских семей знать с уверенностью, ожидая за закрытой дверью, что они будут в безопасности? Как они могли, зная, что подходит ангел смерти, думать, что их дом он минует? Чтобы это понять, давайте мы с вами заглянем в два еврейских дома и посмотрим, что там происходит. В первом доме вся семья трепещет от страха и ужаса. Мы спрашиваем: «В чем дело? Чего вы боитесь?» Старший сын отвечает нам, что через всю страну должен ночью пройти ангел-губитель, и что он не уверен, обойдет ли ангел их дом, и что только утром, когда ночь суда кончится, если он останется в живых, он будет знать, что опасность миновала. А пока все, что он может сделать, это провести эту страшную ночь в надежде на благополучный исход. Тогда мы спрашиваем его: «Но разве Бог не предусмотрел и не обеспечил безопасность своего народа?» «Да почему же, — отвечает он, — Бог велел нам, правда, помазать кровью Агнца косяки дверей в домах наших, и мы это сделали. Но все же я не совсем уверен, что избегну смерти». Этот первенец полон сомнения и ожидает в страхе. Таково положение в первом доме. В другом доме поразительный контраст. Что же мы видим? Спокойные и радостные израильтяне кушают испеченного Агнца. Почему же они такие уверенные и радостные? В ожидании этой роковой ночи спрашиваем мы их. «Мы ожидаем дальнейшего повеления от Господа на предстоящий путь», — отвечают они. «Скоро мы насовсем распрощаемся с рабством и пойдем в новую обетованную землю». «Но разве вы не знаете, что этой ночью над Египтом пройдет ангел-губитель, чтобы судить эту страну, и все первенцы погибнут?» «Конечно, знаем», — отвечают они, — «но нашему старшему сыну ничего не угрожает. Косяк нашей двери окроплен кровью, так как велел нам Бог». Мы поражены. Как могут две семьи в одинаковых условиях быть настолько непохожими? Обе семьи имеют первородного сына. Обе сидят дома в ожидании страшной ночи. В обоих домах помазаны кровью косяки. И все же в одном доме сомнение, трепет и страх, а в другом – уверенность, мир и радость. В чем же разница? Спасение Израиля зависело от пролитой крови. Уверенность в этом спасении зависела от веры в то, что сказано Богом о пролитой крови. Оба семейства находились в полной безопасности, ведь кровь была над обоими домами. Однако только вторая семья имела уверенность в спасении, потому что они верили тому, что Бог сказал об этой крови. То же самое происходит и с нами. В 7 стихе 1 главы послания к Ефесянам сказано: «В нем мы имеем искупление крови Его. Кровь Христа избавляет нас от вечной гибели. Вера в то, что сказал сам Бог о крови Своего Сына, дарует нам уверенность в спасении, дарует нам связанные с этим спасением мир, радость и безопасность. В Библии Бог сказал, что спасение возможно только через пролитие крови. Там же в Библии говорится о четырех гарантиях, убеждающих христианина в спасении через кровь Христа. В чем же заключаются эти четыре гарантии? Первое – это то, кем по природе является Бог. В книге «Числа» в 23 главе 19 стихе сказано: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Что здесь говорится о Боге? Что Бог верен. Это свойственно Его натуре. То, что Он говорит, Он всегда исполняет. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа и обещал прощение грехов и новую жизнь каждому, кто верит в Иисуса и принимает Его как своего личного Спасителя. Итак, если Бог по Своей сути верен, и эта верность лежит в основе каждого Его обетования, значит, сама натура Божия дает христианину уверенность в вечном спасении, ведь это обещано самим Богом. Второе – это свойство вечной жизни. Что сказано в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна? «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Какую жизнь дает Иисус тем, которые верят? Когда закончится вечная жизнь? Никогда. Если бы она кончилась, значит, она не вечная, потому что само значение слова «вечный» – это «не имеющий конца». Иисус говорит, что Он дает верующему именно такую жизнь, вечную жизнь. Таким образом, в силу самого свойства той жизни, которую он имеет, свойства вечности, христианин может быть уверен, что будет жить с Богом вечно. Третья гарантия – это те новые взаимоотношения, в которые вступает верующий. Приняв Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, человек делается участником новых отношений. Он становится чадом самого Бога. Эта истина чудно открывается нам в 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна. Слушайте: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Христианин рожден от Бога. По воле Божией он входит в Божью семью. Если это так, то кто же может это взаимоотношение нарушить? Никто и ничто. Ни сомнения, ни борьба, ни всевозможные проблемы, с которыми сталкивается христианин. Бог принял нас в свое семейство, и этого положения изменить не может никто. Мы принадлежим Ему. А Христос сказал, что никто не может похитить нас из руки Его. Значит, и в силу своих личных отношений с Богом христианин может и должен быть убежден в своем спасении. И, наконец, есть еще один факт, подтверждающий наше спасение и дающий нам в нем полную уверенность. Это свойство благодати Божьей. Каким образом мы получаем наше личное спасение? В 8 и 9 стихах 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение предлагается нам бесплатно. Чтобы его получить, от нас не требуется трудиться. Нам не надо за него платить. Все, что грешнику нужно сделать, это протянуть свои руки и верой принять спасение как бесплатный дар. Это и называется благодатью. Разумеется, человек такой милости, такого дара недостоин. И тем не менее, Бог его дает. Дает вовсе не за какие-то заслуги. Благодать и заслуги несовместимы. Эту мысль разъясняет апостол Павел, говоря об избрании Израиля в послании к римлянам в 11 главе. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Итак, если спасение по благодати, то спрашивается, где же тут дела? Где же тут заслуги? Их нет. Что же тогда может отлучить христианина от Божьей любви? Какие силы? Какие проблемы? Стихии, смерть, жизнь, ангелы, настоящее, будущее, высота, глубина или что-нибудь другое? Ничто не может разлучить нас от любви Божией. Поэтому в силу самих свойств Божьей благодати христианин имеет непреложную уверенность в своем спасении. Итак, приведенные нами стихи Священного Писания, а может быть, вы сами вспомните еще и другие, говорят, что исполнение обетования нашего спасения и вечной жизни зависит только от нашего личного принятия Иисуса Христа. На это ясно указывает 11 и 12 стихи 5 главы 1 послания Иоанна. Мы читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Я убедился, что многие люди сомневаются в своем спасении, потому что у них нет уверенности, что они приняты, что они имеют Иисуса Христа. Практика показала, что вселить уверенность в таких людях можно, напомнив им слова Иисуса Христа, записанные в книге Откровения, в 3 главе, 20 стихе. Тут Христос говорит так: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Со стороны такого человека необходимы две вещи, две ступени, чтобы он понял, что лично имеет Иисуса Христа как своего Спасителя. Во-первых, он должен открыть дверь, то есть должен понять, что дверь, отделяющая нас от Христа, это наш грех. Как сказано во втором стихе 59 главы книги пророка Исаии: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать». Поняв и приняв это, человек должен сказать Богу, что он признает себя грешником, что он горько жалеет об этом, что от всего сердца он хочет служить Богу и повиноваться Ему. Во время такого обращения к Богу дверь открывается, и грех удаляется. Ибо Бог говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда грех исповедан, то следующее, что должен человек сделать, это обратиться к Иисусу Христу и просить Христа войти в его жизнь. В ответ на такую просьбу Христос обещает войти и жить с нами. Теперь он лично имеет Христа, а значит и вечную жизнь. Если же христиане, знающие, что они имеют Христа, все же порой сомневаются, то им нужно помочь. Во-первых, полезно выучить наизусть те стихи из Священного Писания, которые говорят об уверенности в спасении. Например, вы можете записать эти места. 1 Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Иоанна, 5 глава и 24 стих. И Иоанна, 10 глава, с 27 по 29 стих. Я повторю эти места. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. И 10 глава, 27 стих по 29 стих. И во-вторых, пусть человек, сомневающийся в своем спасении, попробует ясно представить себе картину двери Иисуса, стоящего за ней. Иисус стучится. Он просит разрешения войти. Если каждый раз, когда возникает сомнение, человек будет вспоминать эти стихи, то примененный им метод борьбы с врагом будет тем же самым, который применил Иисус Христос против искушения в пустыне. Вы помните, как сказано в Евангелии от Матфея в 4 главе? При каждом искушении Иисус отвечал дьяволу: «Так написано». и цитировал Священное Писание. Если и мы будем постоянно опираться на обетование Божие, то это придаст нам уверенность. В этом случае Дух Святой употребляет Слово Божие как свидетеля в том, что я чадо Божие. Об этом говорится в послании к римлянам, 8 главе, 16 стихе. Суммируя все, о чем мы говорили, мы видим, что быть уверенным в спасении для христианина очень важно, и что в сердце своем он может быть совершенно спокойным, ведь он чадо Божие в силе пролитой крови Иисуса Христа. Затем мы видим, что эту уверенность дает нам сама натура Господа Бога. Затем тот факт, что спасение не имеет конца, спасение вечное, что Бог принял нас в свое семейство, и, наконец, свойство Божьей благодати, говорящее нам, что наше спасение целиком зависит от Бога, а не от нас. Полезно заучивать наизусть стихи, говорящие об уверенности, и постоянно их припоминать, особенно в те моменты, когда может возникнуть сомнение. А теперь несколько практических советов на будущую неделю. Посвятите определенное время молитве, особенно благодаря Бога за ваше спасение. Второе. Поделитесь с другими верующими мыслями о том, на чем основана наша уверенность в спасении. Побеседуйте с ними вот о чем. Как эта уверенность влияет на наши отношения с людьми, на наши отношения с Богом и на убедительность нашего свидетельства другим. И третье. К тем стихам, которые приводили мы, добавьте другие, также говорящие об уверенности в спасении. А теперь, может быть, среди наших слушателей есть те, которые еще не знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Может быть, тебе, мой друг, кажется, что свой приемник ты сейчас включил случайно. Нет, никакой случайности не было. В том, чтобы ты услышал благую весть, это была воля Божья. Она касается тебя лично. Ведь и ты тоже можешь получить уверенность, что и ты чадо Божие, что и ты перешел из смерти в жизнь. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это верное Божие обетование лично тебе. Призови имя Господне, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь это сделать.

Баалевых пророков было много. Они собрались на горе Кармил. Пришел туда один служитель Бога, пророк святой по имени Илия. И обратился он тогда к народу. «Долго ль хромать на два колена вам? Если Господь есть Бог, служите Богу, а если нет, Вааловым богам». Народ молчал, не отвечал ни слова. Как много раз он падал на пути, но любящий, могучий Бог Иегова вновь подымал, чтобы его вести. И в этот раз, грехом порабощенный, держа обманчивые надежды нить, Астартами, Ваалом окруженный, что мог ответить, что мог говорить? Тогда Илия дает всем предложение, чтоб жертвенника два соорудить и двух тельцов принесть на всесожжение, но вот огня туда не положить. Чей Бог есть жив и истинный, и вечный, чтоб принять жертву, он огонь пошлет. Такому Богу честь, вовеки слава. И согласился с ним тогда народ. Смотря на численность пророков лживых, они за дело первыми взялись. Все приготовили и возопили. В молитве все к Ваалу вознеслись. Кричали долго, только без успеха. Кричали громко, но не слышал он. Не удержался Илия от смеха. «Ваш Бог уснул, и крепок его сон. Кричите громче, может, он в дороге, а может, занят, не до вас ему». Они кричали и себя кололи, боль причиняя телу своему. Так продолжалось до вечерней жертвы. Но не услышал выдуманный Бог. И стал Илия, пророк, служитель верный, и ближе подозвал к себе народ. Потом поправил жертвенник священный, на нем 12 камней положил. Потом дрова и жертву приношения. И все это водою он залил. Пролил воды 12 полных ведер, так, что наполнился весь ров водой. И в час вечерней жертвы, жертвы кровной, встал Илия пред Господом с мольбой. О вечный Бог, великий Бог Израилев, слава Твоя вовек не перейдет. Услышь меня, чтобы Тебя прославил и сердцем вновь прильнул к Тебе народ. В тот миг не спал огонь с небесной дали, и жертву, и каменья воду сжег. Уста народа громко восклицали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так лжепророков полк был в прах повержен, и дождь прошел над высохшей землей. И тот, кто был не раз людьми отвержен, стоял в веках незыблемой скалой. Наш Бог жив, Он вечный, вездесущий. Не ставь перед собой иных богов. Бог есть один, нам жизнь в себе несущий, и счастье, и спасение, и любовь. Направь к Нему стопы свои сегодня. Он силой, силы ада превозмог. Пусть сердце скажет радостно, свободно: «Господь Спаситель мой и любящий Бог».

Имеется много определений Бога, ибо Его проявления бесчисленны. Они наполняют меня удивлением и благоговейным трепетом, и на какой-то момент ошеломляют. Я поклоняюсь Богу как истине. Так сказал о Боге когда-то великий человек Ганди. Весь мир состоит из двух натур. Одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая – Бог. Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что мы можем узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небес. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме Меня». Исаия 45:5.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 13. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцеляла. И удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение, глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь, перед престолом и перед 4 животными и старцами. И никто не мог научиться этой песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники,
Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских на 1600 стадий. Откровение, глава 15. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою,
ибо открылись суды Твои. И после этого я взглянул, и вот открылся храм скинии свидетельства на земле. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов.

Иди вперед. Когда тебе и грустно, и темно, и на душе прискорбно и тоскливо, когда так кажется, что рядом никого, и смотришь ты на путь свой так уныло, паденья, повороты, насмешки, злоба, клевета, и кажется, что этому не видно и конца. А как хотелось бы присесть и отдохнуть, или хоть чуточку с тропы такой свернуть. И вновь ты смотришь на идущий рядом путь. Там лилии и розы ведь цветут, где люди так свободно там идут и крест на свои плечи не берут. Но Бог зовет так ласково тебя. Ты должен все пройти, хоть трудно иногда, хоть ранит сердце жестоко клевета, насмешки часто ранят душу у тебя. Ты должен все пройти, ведь я прошел сперва, пришел я в этот мир и умер за тебя. Твои простил проступки и дела, омывши своей кровью навсегда. Мужайся, не ропщи, иди вперед, ведь всякую слезу Господь отрет, лишь верен будь ты Господу во всем. Тебя Он приведет в небесный отчий дом.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

момент творения. Христос – ответ на обвинение в суеверии. Обычно христиан изображают людьми недалекими, полными предрассудков и суеверий. Многие авторы и комментаторы говорят о христианстве как об устаревшей и донаучной вере. Креационизм нередко называют псевдо- или лженаукой. Но действительно ли христиане более других подвержены предрассудкам и псевдонаучным домыслам? В ходе одного исследования были проанализированы данные, собранные Бюро переписи населения Соединенных Штатов, и обвинения консервативных христиан, считающих Библию непреложной истиной, в предрассудках и суевериях оказались необоснованными. Согласно результатам исследования, христиане, верящие Библии, очень хорошо выглядят по научным меркам на фоне псевдонауки и всевозможных культов, процветающих в современном обществе. Результаты этого же исследования показали, что наиболее склонны к псевдонаучному мышлению люди – неверующие и религиозные либералы. А теперь задумаемся. Так называемые фундаменталисты, то есть христиане, верящие в непогрешимость Библии, как правило, придерживаются теории сотворения мира, изложенной в книге Бытия, и при этом они менее всего склонны к псевдонауке. Этот принцип ясно прослеживается в истории. Те, кто придерживаются библейского христианства, проявляют меньше интереса к культам и суевериям, а креационизм – неотъемлемая часть библейского христианства. Воистину, Христос и Евангелие – Божий свет в этом темном мире. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

21 век – век бурный, взрывоносный. То, что сейчас происходит за одни сутки, в древности, да и в средневековье не происходило и за столетия. Научно-техническая революция, соперничество политических систем, острейшая борьба идеологий превратили мир в очаг перенапряжения физических, моральных и духовных сил человека. Нервы и психика человеческая не выносят падающих на них нагрузок. И люди надламываются. Одних сражает инфаркт, других — инсульт, третьи попадают в психбольницы. Атмосфера напряжения и взвинченности делает людей нервными почти с самого детства. Бездейственная молодежь шарахается во все стороны, ища возможности уйти в мир отрешенничества и самозабвения. Поэтому она бросается в бездну наркомании и алкоголизма. Политический авантюризм падает в болото отчаяния и нередко кончает жизнь самоубийством. Так или иначе, но 21 век — век особый. В нем происходят процессы, над которыми почти невозможно установить контроль. Порой кажется, что какая-то злая стихия или дух времени, овладев человечеством, использует его разум в противоестественных целях, в целях уничтожения человеческого рода. Взрыв политического самосознания, научно-технический прогресс и антагонизм идей оказался в некотором смысле как бы расщеплением человеческой сути. В результате этого мы имеем огромную энергию, которая выходит из-под контроля человеческого разума. И здесь вырисовывается какая-то необъяснимая парадоксальность бытия. Чем ближе мы подходим к лучшему, тем ближе мы оказываемся у пропасти, которая угрожает нам окончательным самоуничтожением. И поскольку век налагает свои отпечатки на все, без исключения, то нужно уразуметь не только то, что происходит в мире, но и то, что происходит в церкви, а также и то, что творится в каждом из нас. И поскольку Церковь Христа привлекает главное внимание и Бога, и дьявола на нашей планете, процессы, протекающие в ней, весьма интересуют и небо, и ад. От того, в каком духовном состоянии находится Церковь, зависит очень многое. Цель Господа Иисуса Христа — облечь ее в весон чистый и светлый, которым является праведность святых. Только оставаясь чистой и отделенной от мира, Церковь Христа может быть восхищена. Всякое другое состояние является неудовлетворительным и угрожает нам, верующим людям и детям Божьим, роковой опасностью.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

работу среди студентов начал брат Павел Николаевич Николай. Скромно, без всякого шума, но с сознанием долга и ответственности перед Господом. Он вел ее в продолжении многих лет. Павел Николаевич принимал участие в наших собраниях и был всеми любим. Но работу по изучению Слова Божия со студентами вел самостоятельно, без связи с общинной работой. Он приглашал студентов к себе на дом. И вначале желающих изучать Слово Божие находилось немного. Его целью было, знакомя молодежь, в то время большей частью зараженную атеизмом, со Словом Божиим и приводить ее к вере во Христа. Он не желал придавать этим библейским беседам сектантский характер или призывать к определенному вероисповеданию. Он хотел лишь приблизить слушателей к Слову Божию и заинтересовать его содержанием, представляя самому Господу открыть им путь ко Христу и жизни в Нем. Его задачей было показать им богатство и ценность всей Библии, начиная с Ветхого Завета. В первые годы существования кружка правительство разрешало участвовать в нем только лицам неправославного вероисповедания. Студенты в то время находились под строгим правительственным наблюдением. Так, например, запрещалось собираться в частных квартирах даже небольшими группами из опасения, что эти собрания могут иметь политический характер. Нарушители этих правил строго преследовались. Но эти обстоятельства не смущали Павла Николаевича, и он продолжал собирать протестантскую молодежь. Господь благословил это начинание, и несколько человек из их среды через чтение Слова Божия, которое живо и действенно, нашли его. Одним из уверовавших был швейцарец, родившийся и выросший в России. Другим был сын лютеранского пастора из Южной России. Когда была дана большая свобода и православные получали право принимать участие в библейских собраниях, кружок стал разрастаться, и пришлось искать помещение побольше. Павел Николаевич время от времени снимал городской зал в Соленом городке и там читал студентам свои лекции. Скромно, незаметно для всех, Павел Николаевич многим жертвовал, чтобы быть свободным для дела Божия. Он бросил службу при Государственном совете, затем продал свою парусную яхту, на которой так любил плавать по Финскому заливу, а также и многое другое. Он стремился к высшей цели, и Бог его благословлял. В работе среди студентов ему помогал брат Александр Михайлович Максимовский, верное чадо Божие, многими в свое время не понятый. В последние годы жизни он был начальником главного тюремного управления, и на этом посту был убит террористкой. Во время восстаний 1905 года он временно ввел меры строгости в местах заключения для того, чтобы защитить и заключенных, и охрану от кровопролитных столкновений. Но мысли его не было понято, и это стоило ему жизни. Несмотря на занимаемый им высокий пост, он часто поздним вечером навещал студентов в их убогих помещениях для того, чтобы беседовать об их духовных нуждах. Многие потом вспоминали его с печалью и глубокой благодарностью, видя в нем истинного христианина. Он всегда был готов помочь материально, когда видел нужду, но не трубил перед собою, как делают лицемеры, и мы узнали об этом только после его смерти. Когда работа среди студентов приняла большие размеры, Павел Николаевич познакомился со Всемирным христианским студенческим движением. Представители последнего время от времени приезжали в Петербург для того, чтобы поддержать новую ветвь своего союза и ближе ознакомиться с нею. Павел Николаевич переводил их доклады на русский язык.
В личных беседах это являлось, конечно, некоторым затруднением. Но приезжие гости все же могли составить некоторое представление о психологии русского студенчества. Их поражал широкий кругозор русской молодежи, которая могла охватить самые сложные философские учения. И в то же время детски наивно, не понимая простейших истин Слова Божия и постоянно мучаясь сомнениями. И все же, по милости Божьей, некоторые пробивались к свету, или, вернее, побеждались словом и истиною. Павел Николаевич был настоящим другом и воспитателем этих горячих, пылких и подчас невоздержанных голов. Иногда он приглашал своих «сынков» в кавычках на несколько дней в свое живописное имение – Монрепа под Выборгом в Финляндии. На лоне природы они читали Слово Божье, свободно обменивались мнениями, разбирали с Божьей помощью самые сложные вопросы. Близкое общение нередко превращалось в откровенную беседу, которая иногда кончалась исповедью и молитвой. Павел Николаевич старался воспитывать своих питомцев и в житейском смысле. Он ставил условием своим гостям привозить с собою полотенце и мыло, старался внушить им любовь к чистоте и опрятности, что казалось некоторым из них лишней тратой времени и буржуазным предрассудком. Учил он их и точности в исполнении обещаний, и умению распределять время. Все эти правила многим из них были не по сердцу, и взгляды и привычки их наставника сообщали ему некоторый облик западника, а потому были им чужды. И все же его любовь к ним превышала все, и они платили ему взаимной любовью и искренне ценили его. Наряду с работой среди студенчества началась работа и среди курсисток, которую Павел начал в сотрудничестве с Александрой Ивановной Пейкер. Работа пошла успешно. Господь благословлял ее. Начались обращения. Одним из первых были три сестры Бреши, впоследствии много поработавшие для Господа. Вскоре была снята отдельная квартира, нечто вроде общежития, где они могли собираться для изучения Слова Божия, а некоторые могли оставаться там жить. Необходимые для этой работы средства давались частью старшими сестрами в Господе, а частью сочувствующими этому делу. В случаях особо острой нужды обращались к истинному источнику. Вера Федоровна Гагарина всегда широко и безотказно откликалась на эту просьбу. В ведении собраний и в руководстве изучения Слова Божьего, кроме сестер Бреши, участвовала и Александра Николаевна, одна из семи сестер Крузы. Глубокий знаток Слова Божия, она была вся проникнута любовью Христовой и жила в общении с Ним. Иногда ее также приглашали в студенческий кружок. Также очень ценили Александру Ивановну Пейкер. И ее способ изложения привлекал внимание молодых студенток и побуждал их задуматься над смыслом бытия, над вопросом, столь чуждым широким массам студенчества того времени. В эти годы Россию посетил по приглашению Павла Николаевича Николаи известный работник среди студенчества, американец Джон Мотт, секретарь Всемирного христианского студенческого союза. По приезду в Петербург он проповедовал и у нас на собрании на Большой Морской. Такие посещения оживляли нашу общину и создавали связь с верующими других стран. Вскоре студенческие кружки стали создаваться и в других университетских городах России. Это движение захватило также местную интеллигенцию, среди которой образовались самостоятельные кружки, где читалось и изучалось Слово Божье. Эти ответвления церкви, существуя как бы вне рамок евангельских общин,
находились все-таки в духовной связи с ними, взаимно обогащая друг друга. Небольшие группы друзей, менее открыто выявлявшие свое сочувствие евангельскому пробуждению, вследствие своего состояния вне общины, имели доступ к чуждавшимся так называемого сектантства. Они тоже несли чистое Евангелие и таким образом производили подготовительную работу. Из таких друзей состояла семья барона Пистолькорс, на квартире у которого происходили благословенные собрания с чтением Слова Божьего. Эти собрания, между прочим, посещал известный в то время священник Григорий Петров. Одной из них была и Ольга Христиановна Каменская, открывшая в одном из рабочих кварталов зал для евангельских собраний, на которых обыкновенно выступала Александра Ивановна Пейкер, а часто и приезжие иностранцы. Дочери Василия Александровича Пашкова пели на этих собраниях дуэтом, и их задушевное искусство находило доступ к сердцам слушающих. Революция положила конец деятельности в евангельской работе, но сам Союз евангельских христиан за время своего существования настолько разросся и окреп, что стал теперь Всероссийским союзом, и уже не было возможности его заглушить. После 1917 года основались две библейские школы. Евангельские христиане имели свою в Петербурге, а баптисты — в Москве. К сожалению, вскоре обе школы были закрыты. Но живые свидетели остались, и чем больше они рассеивались, тем сильнее распространялась весть о спасении по благодати, как сказано в Деянии апостолов. Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Прежде чем закончить эти воспоминания, мне хочется немного сказать о плодах работы среди студентов, следы которой мы видим здесь, вне границ России, спустя многие годы. Один из членов петербургского христианского студенчества, профессор Шларб, уже в зарубежье, был в продолжении многих лет деятельным сотрудником брата Крекера, основавшего в Германии Миссионерский союз «Свет на Востоке». Этот союз имел своей целью распространение Слова Божия среди русских в рассеянии. Брат Шларб и поныне, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает трудиться для Господа. В его квартире еженедельно происходят молитвенные собрания для верующих, а по воскресеньям – призывные, которые посещаются и местной молодежью. Кроме того, брата часто приглашают окрестные верующие для служения Словом. Все члены его семьи – верные чада Божьи, все являются свидетелями Господними там, где они работают. Другой бывший член петербургского студенческого кружка, известный всем русским евангельским верующим, Владимир Филимонович Марцинковский, уже много лет проживает в Палестине, Израиле, на горе Кармеле, где усердно трудится для Господа. Он обратился ко Христу еще студентом и много работал среди своих товарищей по университету. По окончании университета он выступал во многих городах России с лекциями. В бытность свою профессором Самарского, а потом Московского университетов, он образовал студенческий кружок «Ищущих Господа». Брат Владимир Филимонович ради Христа много перенес и в конце концов должен был покинуть Россию. В Палестине он изучал древнееврейский, а также арабские языки, на которых проповедует в собраниях. Брат является деятельным членом местной русской евангельской общины. Третий, бывший участник петербургского христианского студенческого кружка, Виктор Леонардович Бреши, отошедший к Господу в конце 1956 года. Он был деятельным работником среди своих товарищей. Будучи по паспорту швейцарцем, он должен был после революции вместе с семьей
покинуть Россию и поселиться в Швейцарии. На родине он чувствовал себя чужим и почти не участвовал в местной духовной работе. Но личный пример его жизни и воспитание, данное им и его женой двум сыновьям, привели и их к Господу, и теперь они работают на Неве Божьей. Старший из них по образованию инженер. Отказался от выгодной службы, целиком отдал себя работе для Господа среди французской молодежи и организует кружки по изучению Библии, как во Франции, так и в французской Швейцарии. Второй сын, врач по образованию, посвятил себя миссионерской деятельности в Юго-Западной Африке, где заведует больницей для местного населения. Несколько лет тому назад я слышала его в Швейцарии во время его отпуска на одном из собраний. Он рассказывал нам о разных случаях из своей работы. И сердца наши преисполнились радостью и благодарностью Господу от слышанного. Новопостроенная больница стала ячейкой христианства, которая излучает свет Евангелия и жизнь Христову в стране, еще темной и далекой от истины. Воспитанные им больничные служители из обращенных негров, научившись уходу за больными и ознакомившись с приемами первой помощи, посылаются в свои родные деревни, находящиеся часто в лесной глуши, и там вместе с уходом за больными несут и врачевание душам. При серьезных заболеваниях они призывают на помощь самого доктора Бреши. Пользуясь такими обстоятельствами, доктор, помимо лечения, несет им и весть о Христе. Среди этих первобытных людей замечается сильное искание истины, и это поддерживает рвение миссионеров. Нашедшие Господа язычники просят и даже умоляют прислать им больше благовестников. Число верующих растет с каждым годом. Если туземец обращается, то он действительно рождается свыше. Одни фотографические снимки уже говорят о полной перемене. Мы видим заново родившихся людей. Рассказы о мраке, царствующем там, и о темных силах и ужасах колдовства, из-под власти которых многие вырвались на свободу детей Божьих, является сильнейшим свидетельством и проповедью о силе Духа Святого и Евангелия. И думалось мне, слушая свидетельство Бреши, представлял ли себе Павел Николаевич Николаи, этот верный слуга Божий, что от скромного чтения Евангелия в его комнате изойдут плоды далеко за пределы России и даже Европы, а затем до Азии и до самой Африки. Заканчиваю свои воспоминания словами из 49 главы из книги «Бытия», где патриарх Иаков благословляет своих сыновей и среди них, обращаясь к Иосифу, особо говорит: «Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Стих 22. Когда человек или церковь, или дело Христово черпает свою силу из источника Божия, тогда ветви его простираются далеко за стену его семьи, его круга и даже родной страны. Сатана бессилен остановить работу Господню, а также и ограничить ее пределы, и врата ада не одолеют ее. Матфея 16:18. Итак, перед нами свидетельница Христа, княжна Ливин. Софья Павловна принадлежала к одной из известнейших аристократических семей. Роду Ливин насчитывается более 800 лет. Она получила прекрасное образование в лучших учебных заведениях Петербурга, владела многими языками, большую часть жизни прожила на Западе. Своей жизнью она демонстрировала евангельские заветы о любви, прощении, милосердии. Один мой знакомый вспоминал: «После победы над нацистами среди русских, насильно угнанных в Германию, царило настроение мести немецкому народу.
Софья Павловна с Библией в руках рассказывала людям о высшем смысле христианского прощения. С ее помощью сотни людей узнали истинного Христа. Жизнь верующего — это постоянное подражание Христу. В том, насколько нам удается это делать, проявляется наше желание жить по Христу и глубина нашего доверия Господу. Такой жизнью, подражание и доверие Христу, жила София Павловна Ливен. К ней применимы слова апостола Павла: «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Послание филиппийцам. Перелистана последняя страница, окончен неторопливый и искренний рассказ. Конечно, невозможно передать в небольшой книге все величие, мужество и свет евангельского пробуждения в России. Но как в капле воды отражается небо, так и в этом повествовании отразилась грань замечательного и еще не всеми понятого явления – духовного возрождения России. Убедительные факты сегодняшнего дня подтверждают силу и жизненность этого явления. В различных, часто трудных и сложных условиях евангельские верующие демонстрируют искреннее милосердие и прощение ко всем и свою непостыжающую любовь ко Христу.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

есть настоящие друзья, кто может всю вину простить, не вспоминать обид, грехов и их навеки позабыть. Есть настоящие друзья, кто, расставаясь с сожалением, один другого не отпустят без слез в глазах благословения. Есть настоящие друзья, кто, встретив, старое не вспомнит и, прямо посмотрев в глаза, все лишь прекрасное припомнят. Есть настоящие друзья, при встрече руку кто протянет, не скажет горькие слова, что душу, также сердце ранят. Есть настоящие друзья, в глаза кто правду прямо скажут, не понесет ее другим и недругу не перескажут. И обличив, он в тот же миг с любовью простит, все забудет и никогда грехов другого при встрече вспоминать не будет. И это только через то, что лучший друг друзей так делал, простивший грех их, ради них на крест Голгофы взошел смело. Своих друзей он научил с любовью также поступать, не вспоминать обид, упреков, все нехорошее прощать. И счастлив тот, кто на земле такого друга вот имеет, и что его он повстречал, он никогда нет, не жалеет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Откровение, 4 глава, 6 стих. Вода будет не нужна. Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре. Откровение 4.1. То, что было показано апостолу Иоанну, мы тоже увидим, когда будем взяты на небо вместе со всеми верующими. Там стоит престол, а на нем кто-то восседает. Это Бог, заявляющий о своих правах на творение, потому что Он Творец. Перед Его престолом море, но не из воды, а из стекла, словно кристалл, прозрачное, но твердое. Выскажем в связи с этим две мысли. Сегодня, во время благодати, потерянные грешники все еще могут обрести прощение своих грехов. Приходя к Богу с покаянием, человек рождается свыше от воды и духа. Иоанна 3 глава, 3-5 стих. Таковой спасен банию возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3:5. Те же, кто отвергает послание благодати Бога, вскоре не смогут ее принять. Тогда уже больше не будет воды, которой могли бы быть смытые грехи. Останется только суд и, как следствие, вечное наказание. Не подвергайте себя такому риску. Но у того, кто, по словам Иисуса, омыт, потому что весь чист, по-прежнему есть потребность в том, чтобы быть очищенным от совершаемых грехов. Господь Иисус продемонстрировал это Своим ученикам, омыв им ноги. Но когда мы будем вознесены в славу небес, ни один верующий уже никогда не осквернит себя грехом. В этом плане нам больше будет не нужна вода слова, потому что мы достигнем совершенной безгрешности и таким образом будем наслаждаться совершенной и безоблачной радостью на небе. И это то, чего мы ожидаем.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

0: брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей беседе мы продолжим наше рассмотрение столь богатой и волнующей темы, которой есть вера. Мы уже беседовали о трех обязательных предметах из области веры, которые всегда идут с ней нога в ногу. Первое. Вера должна быть исповеданной. Второе. Вера должна быть действенной. И третье. Вера должна быть испытанной. Вчера мы рассматривали первый тезис. Вера должна быть исповеданной. Сегодня же мы займемся вторым положением. Вера должна быть действенной. Я желаю объяснить связь между верой и делами. Что такое дела? Когда мы встречаем в Новом Завете слово «дела» в связи с верой, то оно, это слово, означает соответствующие вере действия, которые идут нога в ногу с верой, которую мы исповедуем. Помня это, давайте взглянем, что говорит апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, 6 стихе. Он делает очень простое, но в высшей степени глубокое замечание, которое мы всегда и везде должны помнить. Стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Я вижу здесь четыре последующие пункта в том, о чем говорит апостол Павел. Прежде всего, никакой внешний обряд не может нас приблизить к Богу. Если это нечто внешнее, то вне зависимости от того, каким бы этот обряд ни был, апостол Павел, например, говорит об обряде обрезания, никакой внешний обряд сам по себе, без веры в сердце, не приблизит нас к Богу. Второе. Божьим первичным требованием в христианской жизни есть вера в сердце человека. Это базис, основа и источник всего в христианской жизни. Третье. Это очень простой пункт. Вера действует. Подлинная вера, происходящая от Божьего вдохновения, всегда активна. Она не пассивничает, она не просто творит тезисы и положения и в них пребывает. Нет. Она делает заявления, тезисы и следует за ними в соответствующих действиях, то есть делах. И четвертое, что жизненно важно, вера действует любовью. Подлинная вера всегда проявляет себя в любви, уважении и снисходительности. Как часто религия бывает шорсткой, критикующей и неприятной. Если где-либо вы видите такую религию, религию этого рода, будьте уверены, что она не вытекает из библейской веры, так как вера действует любовью. Я желаю повторить эти четыре пункта, так как они очень важны. Первый. Никакой внешний обряд сам по себе не может приблизить нас к Богу. Второй. Первичным Божьим требованием есть вера в сфере нашего сердца. Третий пункт. Вера действует. И четвертый пункт. Вера действует любовью. Более детально Иаков говорит о взаимоотношениях между верой и делами в своем послании во второй главе в стихах от 14 до 26. И мы займемся этими стихами и увидим, какие взаимоотношения существуют между верой и делами. Я желаю разделить этот отрывок, состоящий из 13 стихов, на 6 частей. Первая часть – это стихи от 14 до 17, и я называю ее «Исповедание бездействия». Иаков показывает бесполезность такого исповедания. Цитирую стих 14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я желаю сказать, что апостол Иаков указывает здесь на бесполезность пустой религиозной тривиальности. Вот верующий, нуждающийся в одежде и пище, а другой верующий говорит ему: «Иди с миром, грейся и питайся», но не дает ему необходимого. Иаков говорит, что такая вера мертва. Такая вера от Бога не происходит. Живая вера выражается тем, что она делает. Вторая часть отрывка – это только 1:18 стих. Я называю ее «теология типа жизни» или «живая теология». В стихе 18 Иаков говорит: «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Я желаю сказать, что всегда склонен думать о вере как о вызове прежде всего самому себе. Я не желаю иметь веру, которая должна объясняться только доктринальным языком. Если я могу показать, то есть объяснить мою веру, только употребляя для этого доктринальный язык и язык религии, то было бы лучше, чтобы я такой веры не имел вообще. Это вызов для вас и меня. Некто говорит вам, как верующий: «У тебя есть вера без дел, а я покажу тебе свою веру из моих дел. Я покажу тебе свою веру тем, что я делаю. Я покажу тебе свою веру результатами, которые она производит. Можешь ли ты, мой верующий друг, сказать это окружающим тебя людям? Я покажу тебе то, во что я верю, способом своей жизни, результатами, которые производит моя вера». Третья часть отрывка из второй главы начинается и представляет собой только 1:19 стих. Я называю ее «дьявольская ортодоксальность». Стих 19. «Ты веруешь, что Бог один? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Есть люди, которые считают себя очень ортодоксальными в своем понимании Бога. Они убеждены и веруют, что есть только один Бог, и что их такое кредо, такое верование – это нечто большое и достаточное перед Богом. Иаков говорит: «Такое верование само по себе верно, но оно еще отнюдь ничего не говорит, находишься ли ты в правильных взаимоотношениях с Богом». В этом отношении дьявол также является в высшей степени ортодоксальным. Он также верит, он знает, что есть только один Бог. Его слуги, демоны, то же самое. Но они боятся Бога, они трепещут, когда только думают о Боге. Почему? Потому что хотя они и веруют, но не подчиняются Богу. Таким образом, подлинным уроком для нас есть то, что истинная вера в Бога всегда ведет к послушанию к Богу, а вера без послушания – это самообман. Мы анализируем то, что Иаков говорит о взаимоотношениях между верой и делами. Итак, мы пришли к четвертой части второй главы послания Иакова. Это стихи 20-24. Я называю этот отрывок «пример Авраама». Иаков говорит следующее, стих 20. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Стих 21. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Стих 22. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». Стих 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Взглянем коротко на жизнь Авраама.
1: Бог вывел его из Ура Халдейского, привел в Ханаанскую землю и обещал дать ее ему, как его наследие. И когда Бог давал ему это обещание, в книге Бытие, 15 главе, 6 стихе сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, вера Авраама в Бога без всяких дел была вменена ему в праведность. Но результатом этой веры было послушание Авраама Богу. И вот шаг за шагом, я говорю о шагах послушания и веры, Бог вел Авраама к великой вершине его веры, когда он был готов принести в жертву Богу даже своего возлюбленного сына Исаака на горе Мория. Итак, мы видим, что вера и дела идут вместе нога в ногу. Процесс начинается верой, но вера начинает выражаться в делах. Делами и каждое новое дело веры укрепляет саму веру и подготовляет ее к следующему акту веры. Жизнь веры Авраама была прогрессированием вперед. В послании к римлянам в 4 главе нам дается совет следовать по стопам веры Авраама, получившего титул «Друга Божьего». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Один из моих братьев по вере рассказывал. Пришел я в один дом. Хозяйка дома замысловато разделила свою кухню на две части. Она поставила посредине живую перегородку из ветвистого многолистного растения. Я любовался этим декоративным растением, но вдруг заметил, что не все листья смотрят в сторону окна. Некоторые не реагировали на свет вообще, не искали его, как обычно. Оказывается, продаются отдельные искусственные ветки этого растения, которые можно прикрепить между живыми, чтобы сделать его более пышным. На первый взгляд я был обманут, но, приглядевшись, различил подделку. Вот так отличают истинных христиан от поддельных. Истинный христианин тянется к свету, к Богу, а поддельный доволен своей праведностью, своей поддельной красотой, поддельными внешними красками. Поддельный христианин довольствуется обрядностью, показным благочестием, формой, не заботясь о содержании. «Господи, — говорю я, — сохрани меня от такой подделки. Лучше быть слабеньким, хилым растением, но живым, быть самим собой».

Иисус, я хочу, чтобы в жизни моей Ты занял первое место. Драгоценной жемчужиной стал бы моей Иисус, наша высшая ценность. Лишь Тебя всей душою желаю любить, все надежды мои на Тебя. Твое славное имя желаю хвалить, своей жизнью Тебя отражать. Так хочу на Тебя быть похожей, Господь. Я хочу Твой характер иметь и глазами Твоими, глазами любви на людей и несчастных смотреть. Я хочу так прощать, как прощает Христос. Я хочу мудрость свыше иметь. Я хочу, я желаю, мой чудный Господь, свою жизнь не напрасно прожить. Аминь.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Пройдя несколько ночей от контрольно-пропускного пункта, мы подошли к небольшой деревне под названием Турпан или Турфан. Эта деревня находится во впадине на глубине 154 метра ниже уровня моря и является самым низким и самым жарким местом в Китае. Для сравнения, долина смерти в пустыне Мохаве находится на глубине 86 метров ниже уровня моря и является самой низкой и жаркой территорией в Соединенных Штатах. Когда мы подошли к деревне, отец сказал, что мы должны остановиться на окраине, в то время как он сходит и попросит дорожные пропуска, чтобы пойти в следующий город, или узнает, сможем ли мы пойти туда без этих пропусков. Он знал, что это коммунистическая деревня, потому что над одним из зданий развевался небольшой красный флаг. Отец пошел в деревню и показал им наши документы для того, чтобы получить разрешение и проездные документы до следующей деревни. Некоторые местные жители говорили по-русски, а некоторые по-арабски. Поэтому Тава и Тони тоже пошли с отцом. Отец сказал начальнику, что мы хотим отправиться в следующую деревню. Но он ответил: «Я посмотрю, как вы получите пропуск до следующей деревни», глядя свысока, бросил начальник. Тем временем он отправил троих солдат для того, чтобы они проверили нашу тележку. Солдаты обошли повозку и осмотрели ее и наших старых лошадей. С винтовками, указывающими на мать, они приказали ей с ребенком сойти с телеги. Затем солдаты стали тыкать штыками в наши узлы с вещами, для того чтобы убедиться, что мы не скрываем что-то ценное. Они взяли некоторые узлы и сбросили их на землю. Один из солдат взял связку одежды с телеги, посмотрел на нее и внезапно резко отшвырнул от себя. Он тут же крикнул другим солдатам, чтобы они отступили и не дотрагивались ни до чего. «Они заражены! Не прикасайтесь к их одежде!» Он жестом показал детям подобрать одежду и узлы и положить в телегу. Солдат продолжал разглядывать свои руки, пытаясь что-то отряхнуть. Он продолжал указывать своим штыком, чтобы мальчики взяли одежду и положили ее в тележку. Остальные солдаты сделали несколько шагов назад, отодвигаясь от телеги. Мы не знали, что происходит, потому что они говорили по-китайски. Позже мы узнали, что они решили, что мы больны. Солдаты поспешили обратно в деревню. Начальник сказал моему отцу: «У вас 8 детей, вы должны лучше смотреть за ними. Вот ваши документы, можете отправляться дальше. Только не проходите через нашу деревню. Прямо сейчас отправляйтесь, куда вам нужно». Отец спросил его, как далеко до следующей деревни. Тот показал рукой в нужном нам направлении. «Идите по этой дороге, и вы достигнете ее примерно через 15-20 дней». Поскольку мы опасались быть захваченными коммунистами, мы по-прежнему шли ночью, а днем проводили в укрытии. Деревня Хами была последней в коммунистическом Китае, за пределами которой простирался свободный Китай. В этой деревне постоянно дислоцировался 8-й полк Красной армии для защиты границы от захватчиков из Монголии. Хотя полк красноармейцев и присутствовал, но все же власть находилась у местных жителей. Красная армия была больше озабочена захватчиками с севера. Они особо не интересовались беженцами, уходящими из этой части страны. Мы пошли по дороге, как сказал нам староста, направляясь на юго-восток. Примерно через 18 дней ходьбы мы подошли к деревне Хами и остановились на ее окраине. Было уже довольно холодно, и мы сильно замерзли. К тому же мы были измучены длительными переходами, были постоянно голодными из-за нехватки пищи и очень хотели пить.
мы сели на обочину дороги, а отец ушел в местное управление для того, чтобы поговорить с чиновниками. Его долго не было. Затем он вернулся с несколькими чиновниками, которые вышли посмотреть, как мы путешествуем. Они обошли телегу, посмотрели на мать, сидящую в тележке с ребенком, посмотрели на семерых изможденных детей, сидящих на обочине дороги. Они внимательно осмотрели лошадей и, видимо, были разочарованы. Вероятно, они надеялись увидеть здоровых, крепких лошадей вместо полумертвых животных. Одна наша маленькая лошадь была старой, и на ней не было ничего, кроме кожи до костей. Другая лошадь была большой, но также очень тощей, и у нее на шее была большая открытая гноящаяся язва. Они продолжали указывать на ту с большой открытой раной, недоверчиво качая головой, а потом ушли. У нас, очевидно, не оказалось ничего ценного, что они хотели бы забрать. Мы все продолжали сидеть на обочине дороги, ожидая возвращения отца, который опять ушел с ними. Тут из деревни вышла мусульманка, неся много лепешек, завернутых в бумагу. Она передала их матери, сказав: «Покорми детей. Этот хлеб пригодится вам во время путешествия». Она начала рассказывать нам, что она подслушала людей, которые разговаривали про нас в управлении. Она сказала, что у вас слишком много проблем, и они хотят, чтобы вы ушли отсюда как можно скорее. Они сказали, что у вас две больные старые лошади и 8 маленьких детей, и вы — плохая примета для нашей деревни. Они отдадут вам ваши документы и хотят, чтобы вы сразу ушли. Мужчины в деревне сказали, что вы не должны идти по деревне. Они не хотят, чтобы вы заразили жителей или наших животных, потому что у вас очень больные лошади». В ее взгляде было столько жалости и сострадания к нам, измученным и голодным странникам, не имеющим никакого места, где можно было бы просто отдохнуть, и никто не хотел нас принимать. «Я захотела прийти и увидеть детей, прежде чем вы уйдете», — продолжала она. «Я знаю, что вам нужна пища и вода, и я решила принести немного для ваших детей. Будьте очень осторожны, уходя отсюда. За деревней много нехороших людей. Они могут убить, если поймают вас без охраны». После 7-8 дней ходу в этом направлении она указала на восток. «Вы выйдете к реке, и там увидите мост через реку. Как только вы перейдете по мосту на другой берег, вы будете в безопасности. Там свободный Китай. Но будьте очень осторожны. Там перед рекой много коммунистов. Идите только ночью, чтобы вас никто не увидел. 5 дней вы можете идти в дневное время, и вы встретите целые обозы беженцев, идущих в том же направлении. Это люди, которые также бегут от коммунизма. Коммунисты дают людям последний шанс покинуть эту территорию, прежде чем они закроют все границы. Эти обозы также движутся к реке и пройдут по мосту в свободный Китай. Здесь вы должны присоединиться к ним. Идите с ними, и это будет безопаснее для вас. Коммунисты пропускают людей только с китайскими документами. Мы слышали, что они скоро закроют все границы, и никто уже не сможет выбраться отсюда». Женщина перестала говорить и, помолчав немного, стала прощаться. «Ну все, мне нужно идти. Да пойдет Аллах с вами и да защитит вас». Как только она ушла, пришел представитель управления с нашими документами. Он сказал, что староста и сельский совет решили отпустить нас. Однако он предупредил: «Вы должны уйти сегодня вечером. Завтра здесь будут в охране красноармейцы, и они могут не позволить вам пройти». Когда они не пьяные, они останавливают всех русских и возвращают их обратно. Но когда они напьются, тогда им все равно. Всем разрешено проходить. Отец сказал, что все понял, и поблагодарил человека за то, что он дал нам документы для проезда.
Путевыми документами были наши китайские документы, которые отец отказался сдать коммунистам в Кульдже. Мужчина особенно подчеркнул, что мы должны уйти немедленно, и что это хорошо, что у нас есть китайские документы, а не российские. Он сказал: «Если бы у вас были российские документы, мы бы не позволили вам пройти мимо этой деревни. Вы были бы вынуждены вернуться». Он добавил: «Если вы дорожите своей жизнью, идите вокруг деревни, а не через нее». Как только он ушел, отец собрал нас всех вместе, и мы пошли дальше, так и не зайдя в деревню. Пройдя какое-то время, в течение ночи, мы остановились, чтобы поблагодарить Бога за то, что нас не задержали в деревне. По словам женщины, нам нужно было идти всего около 8 ночей до границы свободного Китая. Нам нужно быть особо осторожными, чтобы не оказаться пойманными коммунистами, находясь так близко к той желанной свободе, к которой мы так долго и упорно стремились. После 5 ночей ходьбы мы должны будем выйти на дорогу, где увидим обозы беженцев. И дальше уже пойдем вместе с этими людьми, которые, как и мы, бегут от коммунистического режима. Присоединившись к обозу, мы сможем идти уже в течение дня, а не ночами, как это было до сих пор. Конечно, идти вместе будет намного безопасней, так как мы будем более защищены от бандитов, которые нападают на людей на дорогах. Вскоре, после 5 ночных передвижений, нам останется всего 3 дня пути до границы, которая отделяет свободный Китай от Китая коммунистического. Пройдя большую часть ночи, мы очень устали и замерзли. Сильно хотелось есть, и мы были очень рады получить по куску той самой лепешки, которую нам дала мусульманка. Отец разломал эту лепешку и дал каждому из нас, матери, и еще один взял для себя. Чуть передохнув и утолив голод, мы пошли дальше. Каждый почувствовал себя бодрее после молитвы, а также хорошего куска свежей лепешки. Ярко светила луна, и земля была ровной и твердой, что облегчало путешествие для лошадей. Нам оставалось только успевать за ними, поскольку они с легкостью тянули телегу. К следующему утру мы стали видеть людей, идущих в том же направлении, что и мы. Мы заметили друг друга. Прямо перед нами шли 2 пожилые пары без детей. Они несли свои вещи на спине. По-видимому, это было все, что им разрешили взять с собой в дорогу к границе свободного Китая. Около 6:30 нашего продвижения от последней деревни один человек подошел к моему отцу, обращаясь к нему наполовину по-русски, наполовину по-китайски. Представляя себя господином Чиу, он спросил моего отца, могут ли он и его маленький мальчик идти вместе с нами. Он также спросил, может ли его сын играть с нами. Познакомившись поближе, он рассказал о своем сыне, что он очень одинокий и печальный мальчик. С тех пор, как они покинули Кульчу, он так и идет с ним, не имея рядом друга. Ему нужен был кто-то такого же возраста, как и он сам, чтобы идти вместе с ним. В разговоре выяснилось, что они тоже бегут от коммунистов. Вместе с сыном они прошли весь путь от Кульджи. Его сын был очень подавлен, потому что все его друзья были убиты коммунистами в Кульдже. Господин Чиу рассказал, что произошло с его семьей. Получилось так, что мы с женой и с нашим старшим сыном разлучились с этим сыном. Он указал на грустного мальчика, идущего рядом с ним. И нам пришлось бежать от коммунистов, оставив его у знакомых. После того, как я отвез семью в безопасное место, я вернулся в Кульчу за этим сыном. Коммунисты совершили набег на тот дом, где он прятался. Они обвинили ту семью в том, что они были шпионами и предателями коммунистов. Их всех расстреляли и вытащили тела на улицу, чтобы люди могли видеть, что будет с теми, кто не подчинится им.
Он замолчал, и лицо его передернулось. В его голосе слышалось отчаяние истрадавшегося и глубоко измученного человека. «Моему сыну повезло», — продолжал он. «Он смог убежать, вылез из окна дома, выходящего во двор, и спрятался в поле. Вот почему он жив и теперь со мной». Выслушав рассказ, отец сказал: «Конечно, ваш сын может играть с нашими детьми. Мы были бы рады идти вместе с вами в свободный Китай». Ким, сын господин Чиу, подошел ко мне и сразу заметил, что я не могу ходить ровно. Он сказал мне, чтобы я встал и пошел прямо. Каждый раз, когда я двигал левую ногу вперед, она подгибалась под моим весом, и я мог упасть. Бедный Ким много раз пытался помочь мне, но без успеха. Моя левая нога была парализована и укорочена, и в ней не было силы. Если я вставал прямо, левая нога не доходила до земли и висела в воздухе. Впоследствии Ким сдался в своих попытках мне помочь. Он принял меня таким, какой я был, и продолжал играть со всеми нами. Мы потащились по грунтовой дороге позади двухколесной тележки. Весь день мы шли, а потом сели вместе у дороги, чтобы отдохнуть. У нас все еще было немного хлеба и воды, которая дала нам мусульманка. Отец благословил хлеб и поблагодарил Бога за безопасное путешествие и за наших новых друзей. Мы поделились хлебом и водой с господином Чиу и его сыном. Отец разломил оставшуюся лепешку на 11 маленьких кусочков, так, чтобы всем хватило по одному, и каждый съел свой кусочек хлеба с глотком воды. Ничего больше не осталось. Мы все так устали от ходьбы в течение целого дня, что всю ночь проспали на обочине дороги беспробудным сном. Когда мы проснулись, все больше и больше людей шло по дороге, идущий на восток к свободному Китаю. Глядя на эту бесконечную вереницу людей, господин Чиу воскликнул: «Господин Петр, смотрите, сколько людей идет к свободному Китаю. Они хотят быть свободными и жить свободно. Вот почему и мы с семьей убежали от коммунизма». А люди все шли и шли. Некоторые из них несли свои вещи на спине, другие тянули рикши, нагруженные своим имуществом. А были и такие, кто просто ехал на лошадях. Все эти люди направлялись к свободному Китаю.

Каждую неделю после утреннего собрания в церкви пастор и его 11-летний сын выходили в город и раздавали евангелизационные брошюры. В то время, когда пастор и его сын обычно выходили раздавать брошюры на улице, было очень холодно и шел дождь. Мальчик одел на себя теплую одежду и сказал: «Папа, я готов». «Готов для чего?» – спросил отец. «Настало время идти раздавать брошюры». «Сын, за окном холодно, идет сильный дождь». Мальчик удивленно посмотрел на отца и спросил: «Но, папа, разве люди не нуждаются в благой вести даже во время дождя?» «Сын, я не пойду на улицу в такую погоду». «Папа, разреши мне пойти, ну, пожалуйста». Поколебавшись мгновение, отец сказал: «Ты можешь идти. Вот брошюры. Будь осторожен». Он шел по улицам города, звоня в каждую дверь и вручал брошюру тем, кто открывал, а также всем встречным прохожим. Проведя 2 часа под дождем, он насквозь промок, но раздал все брошюры, кроме одной. Остановившись на перекрестке, мальчик стал ждать кого-нибудь, чтобы вручить последнюю брошюру. Но улицы были совершенно пусты. Тогда он подошел к двери ближайшего дома и позвонил. Ему никто не открывал. Наконец, этот 11-летний стойкий парень собрался уходить. Но что-то его остановило. Он повернулся к двери и снова начал звонить, а затем громко стучать кулаком по двери. Он снова решил подождать. Что-то удерживало его на крыльце. Он снова позвонил, и на этот раз дверь медленно отворилась. На пороге стояла пожилая женщина с очень печальным лицом. Она мягко спросила: «Чем я могу тебе помочь, сынок?» Сияющими глазами и улыбкой, осветивший ее мир, мальчик ответил: «Простите, если я побеспокоил вас, но я просто хочу сказать вам, что Иисус действительно любит вас. Я пришел вручить вам свою последнюю брошюру, в которой написано об Иисусе и Его вечной любви». В следующей неделе пастор, отец того мальчика, спросил на собрании: «Не хотел бы кто-нибудь поделиться с нами небольшим свидетельством?» На заднем ряду медленно поднялась пожилая женщина. Когда она начала говорить, мягкая улыбка светила ее морщинистое лицо. «В вашей церкви меня никто не знает, и я здесь никогда не была раньше. Я даже не была христианкой. Мой муж недавно умер, оставив меня совершенно одну в этом мире. На прошлой неделе был очень холодный и дождливый день, а в душе у меня было еще хуже. Я подошла к той черте, за которой у меня не осталось никакой надежды и желания жить. Поэтому я взяла веревку, стул и поднялась на чердак. Я надежно привязала веревку к перекладине на потолке, а затем встала на стул, сделала петлю и надела ее на шею. Я стояла на этом стуле такая одинокая и убитая горем, и уже собиралась повеситься, когда внизу внезапно раздался громкий звонок в дверь. Я подумала: подожду минуту, и тот, кто звонит, уйдет. Я ждала и ждала. Но звонок, казалось, звонил все громче и настойчивее, и затем тот, кто звонил, стал громко стучать в дверь. «Кто же это мог быть?» — подумала я снова. В последнее время ко мне никто не приходил и не звонил. Я сняла веревку с шеи и направилась к двери, в то время как звонок звонил все громче и громче. Открыв дверь, я с трудом поверила своим глазам. На крыльце стоял маленький мальчик, на лице которого сияла такая неописуемая ангельская улыбка, которую я не видела за всю свою жизнь. И произнесенные им слова заставили ожить мое сердце, которое было мертво так долго. Он воскликнул:
Я хочу сказать вам, что Иисус действительно любит вас. И он дал мне брошюру, которую я сейчас держу в руке. Когда маленький ангел исчез под дождем, я закрыла дверь и прочитала каждое слово, написанное в этой брошюре. Затем я пошла на чердак за веревкой и стулом. Они мне больше не были нужны. Видите ли, теперь я счастливое дитя царя, так как на последней странице этой брошюры был адрес церкви. Я пришла сюда лично поблагодарить маленького мальчика, Божьего ангела, который пришел как раз вовремя, чтобы спасти меня и вручить мне дар Иисуса. У всех церкви на глазах стояли слезы. Когда возгласы хвалы и поклонения царю прокатились по залу, пастырь спустился с кафедры к передней скамье, где сидел маленький ангел. Он взял сына на руки и зарыдал. Скорее всего, ни один отец во всей вселенной не испытывал такого чувства любви к сыну, за исключением одного отца, который также позволил своему сыну пойти в холодный и мрачный мир, а затем принял его назад с радостью неописуемой. И в то время, когда все небеса провозглашали славу и честь царю, посадил своего возлюбленного сына на трон, превыше всякого начальства и власти, силы и господства, и всякого имени. Может быть, у кого-нибудь из вас на душе тоже мрачно, холодно и одиноко. В любом случае, при любых проблемах и обстоятельствах, и неважно, какими мрачными они могут казаться, мне хочется, чтобы вы знали, Иисус действительно любит вас.

дни такие короткие, очень надо спешить, чтоб приблизиться к кроткому, отучиться грешить. Дни летят невозвратные, прямо в вечную даль, не дождаться обратно их, будет нов, а не стар. Нам бы все их использовать, время не потерять, чтобы увенчивать пользою жизни каждую пять. Нам бы все, что отмерено, не пройти стороной, чтобы не были серыми будни жизни земной. Жизни смысл не в греховности, не в земной суете, но в хождении по совести и в святой чистоте. Каждый миг и мгновение нам даны неспроста, Божье благоволение во Христе полнота. Не одним только воздухом и не хлебом одним, во Христе счастье роздано всем, кто хочет быть с Ним.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели, от всей души приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Спасибо, что сегодня вы решили провести этот час вместе с нами. Очень хочется, чтобы он был наполнен добрыми словами, искренними поздравлениями, песнями, которые напоминают нам о великой Божьей любви, Его верности и заботе. У каждого из нас есть люди, которым мы хотим сказать теплые слова, поблагодарить, поздравить или просто напомнить, что они дороги нашему сердцу. И наша программа – это прекрасная возможность сделать это именно сегодня. Если вы знаете, что ваши родные или друзья сегодня вместе с нами на волнах Радио МВИ, воспользуйтесь этой возможностью. Иногда несколько искренних слов, сказанных в прямом эфире, становятся для человека настоящим ободрением, а любимая песня – благословением от Господа. Напоминаю наши контакты. Позвонить, написать или оставить сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Также свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomv.com, написать в чат под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь нашим приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с радостью озвучим ваши поздравления, передадим приветы и подарим музыкальные пожелания вашим родным и близким. А в начале часа хотелось бы оставить небольшое размышление на этот день. И в начале часа прочту Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот удивительный псалом Давида – один из самых любимых и самых утешительных псалмов во всей Библии. Сегодня вокруг нас так много тревог. Мы слышим о болезнях, войнах, потерях, переживаниях. Иногда страх незаметно поселяется в сердце человека. Но Давид напоминает нам о простой, но очень глубокой истине. «Господь – пастырь мой». Пастырь знает каждую свою овцу, заботится о ней, ведет ее, защищает и никогда не оставляет одну. Именно поэтому Давид мог с уверенностью сказать: «Я ни в чем не буду нуждаться. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Заметьте, Давид не говорит, что долины скорби никогда не будет. Он говорит, что даже там Господь остается рядом. Божье присутствие сильнее любого страха. Для верующего человека смерть – это не конец пути, а переход в вечность со Христом. Поэтому наша надежда не основана на обстоятельствах, а на верности нашего доброго пастыря. И, наверное, каждому из нас сегодня стоит задать себе вопрос: действительно ли я доверяю Господу настолько, чтобы идти за Ним, даже когда не понимаю дороги? Пусть слова этого псалма укрепят наше сердце. И если среди вас сегодня есть те, кто проходят трудности, болезни, переживания, пусть вы вспомните эти простые, но такие сильные слова: «Ты со мной». Иногда именно этого достаточно, чтобы снова обрести мир. Благословений от Господа каждому слушателю. И сейчас мы вместе с вами прослушаем песню Леонида Сгеря «Бог дает утомленному силу».

Дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, где в течение этого часа каждый из вас может позвонить или написать для того, чтобы поздравить родных друзей с днем рождения, с юбилеем или другим знаменательным событием в жизни ваших дорогих людей, или же вы просто можете заказать песни для себя и также для своих родных и друзей. Все это можно сделать, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только СМС-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. В чате по трансляции на YouTube также можно оставлять заявки, если вы с нами там. Через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Или же оставляйте заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите, звоните, делитесь добрыми словами с теми, кто дорог вашему сердцу. Мы с удовольствием озвучим ваши пожелания в этом прямом эфире. Но начиная программу, озвучу первую заявку на музыкальную просьбу, которая поступила в наш эфир. Наш радиослушатель Артём просит поставить песню «Как прекрасны вверху небеса». Исполняю вашу просьбу, и прямо сейчас для вас, Артём, будет звучать этот псалом в исполнении семьи Степчуковых.

дорогие друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что по просьбе радиослушателя Артема у нас в эфире прозвучал псалом «Как прекрасны верху небеса». А далее к нам поступило сообщение от Нелли Назаров из Сакраменто. Нелля пишет: «Дорогие работники Радио МВ, вчера у меня был день рождения. Пожалуйста, включите для меня песню Оксаны Мартынюк «В душе моей всю жизнь звучит». Дорогая Нелля, примите от нас искреннее поздравление с вашим прошедшим днем рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, хранит и наполняет вашу жизнь своим миром, радостью и любовью. И с удовольствием исполняем для вас в подарок эту песню Оксаны Мартынюк «В душе моей всю жизнь звучит». Пусть будет для вас в ободрении и в благословении.

дорогие радиослушатели! Мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что мы прослушали музыкальную композицию Оксаны Мартынюк, которая прозвучала в подарок для Нелли Назаров из Сакраменто. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня, 21 июля, свой день рождения отмечает Андрей Константинович Коновальчук. Дорогой Андрей, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, мира, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет твоей опорой и крепостью. Направляет каждый твой шаг, укрепляет в вере, дарует мудрость и наполняет сердце своим миром. Желаем петь и веселиться, желаем горести не знать, среди друзей и всех забот о нас не забывать. Этими словами вас с любовью, Андрей Константинович, поздравляют Василий и Инна, проживающие в городе Рочестер. Для вас на память они оставляют два стиха из Священного Писания, Псалом 36, стихи 3-4. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И просьба Василия и Инны, чтобы для вас, Андрей, в подарок прозвучала песня «Меняет время лица». Мы также вас, Андрей, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь от верхних и нижних источников и исполнит желание вашего сердца. Следующая музыкальная композиция звучит для вас в подарок.

друзья, мы с вами прослушали музыкальную композицию «Меняет время лица», которая прозвучала в подарок для Андрея Константиновича Коновальчук. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. 22 июля свой день рождения будет отмечать Александр Каток. Дорогой Александр, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе Божьих обильных благословений в твоей жизни. Благодарим тебя за твой труд, заботу о семье и доброе сердце. Желаем счастья, светлых дней, крепкого здоровья. Ведь здоровье – это один из самых драгоценных Божьих даров. Пусть жизненный путь будет долгим, благословенным и наполненным радостью, миром и Божьей милостью. Пусть Господь укрепляет тебя духовно и физически, дарует мудрость во всех решениях, хранит тебя и твою семью под своим святым покровом, благословляет твой труд и исполняет добрые желания твоего сердца. Пусть каждый новый день будет еще одним свидетельством Его любви, верности и заботы о тебе. С большой любовью вас, Александр, поздравляют ваша жена и ваши дети. Они также благословляют вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба вашей семьи, чтобы в подарок прозвучала песня «Косари на лугу». С днем рождения вас, Александр! Божьих благословений вам и вашему дому! И прямо сейчас для вас в подарок прозвучит песня «Косари на лугу» в исполнении Саймона Харольского.

нас в эфире прозвучала песня «Косари на лугу» в подарок для Александра Каток. А далее озвучу еще одно поздравление. 23 июля свой день рождения будет отмечать Мельник Анна. Ей исполнится 56 лет. Дорогая мамочка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе мира, счастья, радости, добра и самых обильных Божьих благословений. Мы искренне благодарим Господа за то, что ты есть у нас. Спасибо тебе за твою любовь, доброту, заботу и тепло, которыми ты окружаешь нашу семью каждый день. Мы очень тебя любим и желаем тебе прожить еще много счастливых и благословенных лет. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет, дарует крепкое здоровье, мир и всегда сопровождает своей милостью и благодатью. От всего сердца хотим пожелать, желаем долго-долго жить, без слез, без горя и печали. Пусть радость будет рядом с тобой сегодня, завтра и всегда. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С большой любовью и уважением вас, Анна, поздравляют ваш муж, дети и внуки. Все они желают оставить для вас в подарок песню «Над колыскою спевала». Мы также вас, Анна, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, желаем Божьих благословений, Божьей охраны и всего самого прекрасного в каждом дне вашей жизни. Ну а следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Мельник Анны. А продолжая программу, озвучу поздравления, которые у нас отправляются в Украину. Сегодня мы поздравляем с прекрасным юбилеем 80-летия нашу дорогую мамочку и бабушку Гарофу Васильевну Карп. Она проживает в Украине. Дорогая мамочка и бабушка, от всего сердца поздравляем вас с этим замечательным днем. Благодарим Господа за твою жизнь, за твою любовь, заботу, мудрые советы, добрые молитвы и тепло, которым ты окружаешь свою семью. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и благословений от нашего Господа. Пусть Господь и дальше будет твоей силой, утешением и надеждой, хранит тебя под своей святой защитой и наполняет каждый день своим присутствием. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Также оставляем для нашей дорогой мамы такое пожелание. У нашей мамы день рождения. Сегодня славный юбилей. Мы просим Божьего благословения на много светлых, добрых дней. Нелегким был твой путь земной, но Бог тебя всегда хранил. Во всех заботах и тревогах тебе Он верность свою явил. Среди житейских дел и будней ты время находила вновь, чтобы в молитве быть с Иисусом и нам дарить Его любовь. Ты нас учила верить Богу, надежду в сердце сохранять. За все сегодня, дорогая, хотим спасибо мы сказать. Пусть Бог и дальше укрепляет и тело, и душу твою. Пусть миром, радостью наполнит благословенную судьбу. Не унывай, Господь с тобою, Он рядом в каждом новом дне. Мы очень любим, ценим, мама, и благодарны Богу за тебя. С большой любовью вас, Гарофа Васильевна, поздравляют ваш сын Руслан, невестка Оксана и внуки Максим, Милана и Марк. Они желают для вас в подарок оставить песню «Ты знаешь, Боже, мое бажание». Мы также вас, Гарофа Васильевна, сердечно поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Пусть Господь обильно благословит вас, хранит, укрепляет и дарует еще много светлых, радостных лет в окружении любящей семьи. С днем рождения вас! И следующая песня будет звучать для вас в подарок.

прослушали песню «Ты знаешь, Боже», которая звучала в подарок для Горов и Васильевны Карп. А далее озвучу музыкальную заявку, которая пришла к нам от Александра Алиферчик. Он передает сердечный христианский привет сестрам Марии, Али и Лидии Вакульчик. Желаю, чтобы для вас, сестры, в ободрение прозвучала песня «Теряешь, друг, надежду» в исполнении группы «Глиняный сосуд». Пусть Господь благословит, укрепит вас, сестры, наполнит своим миром и неизменной надеждой. И прямо сейчас для вас будет звучать эта музыкальная композиция «Теряешь, друг, надежду». Слушаем вместе с вами.

уважаемые радиослушатели, время нашего прямого эфира «Встреча друзей» подходит к завершению. Благодарю каждого, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, передавал приветы и заказывал песни. В завершении эфира мы с вами прослушаем по просьбе радиослушателя еще две музыкальные композиции. Прозвучит песня Леонида Сгеря «Иисус Господь» и завершит программу песня «Благослови душа» в исполнении семьи Поповичей. Слушаем эти две песни прямо сейчас, ну а я на этом с вами прощаюсь. Пусть Господь благословит вас, ваши семьи, хранит вас, дарует мир и радость в каждом дне. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

земная отчизна. Иисус Спаситель нас на небе ждет, по дороге узкой мы идем вперед, к неземной отчизне, вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угрез, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

Дорогие дети, в прошлый раз мы начали с вами интересную историю о пленных юношах Данииле и его друзьях. Я рассказала вам о странном сне царя Набуходоносора и толковании сна, которое дал Даниил. Мы узнали, что Бог дает мудрость и силу своим детям, а сегодня мы узнаем еще больше о нашем дивном Боге. Что-то очень необычайное произойдет с Даниилом и его друзьями. Вот послушайте. Навуходоносор становился все могущественнее и богаче, пока не стал самым могучим царем его времени. Он захватывал другие страны, присоединял их к своей стране, и все страны вокруг боялись его. Успех сделал Навуходоносора гордым. Люди легко могут возгордиться, когда все идет хорошо. Даже дети способны ходить задрав нос, если у них хорошие отметки, или их команда побеждает в игре в мяч. По приказу царя был сооружен идол. Он был высоченный и весь покрыт золотом. Его поставили среди долины, чтобы все могли видеть его издалека. Когда идол был окончен и установлен, царь приказал народу поклоняться идолу. Священники, правители, начальники, казначеи, военные генералы – все должны были прийти в долину и поклоняться идолу, и никто не смел ослушаться. Когда все должностные лица собрались возле идола, в их среде были и друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденаго. Даниила почему-то не было с ними. С большой гордостью осматривал царь толпу, собравшуюся вокруг идола в долине Деир. От имени царя на всю долину раздался приказ. «Объявляется вам народы, племена и языки. Как только вы услышите звук трубы и других инструментов, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил вам царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Загремела музыка, и народ пал на колени. Они боялись не послушаться, и никто, конечно, не хотел погибнуть в огне. Все поклонились, кроме трех юношей, друзей Даниила. Они стояли во весь рост, смело, без тени страха на лице. Некоторые местные жители завидовали друзьям Даниила, потому что царь сделал их правителями в их стране. Когда загремела музыка, эти завистливые люди ждали, как поступят друзья Даниила. Когда они увидели, что тени пали на лица свои перед истуканом, они сразу же побежали к царю доложить об этом. Возбужденно они говорили царю: «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы и других инструментов, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Ведрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости велел привести к нему молодых людей. Громко сказал он им: «Вы что, умышленно не поклоняетесь богам моим и истукана моего не признаете? Если не поклонитесь истукану, будете брошены в печь, и никто не избавит вас от руки моей». Тогда ответили царю молодые люди: «Нет нужды нам отвечать тебе на это, царь. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Но если бы и не было того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, поклоняться не будем». Эти слова исполнили царя яростью, и он велел раскалить печь в 7 раз больше обычного. Он приказал самым сильным воинам своим связать молодых людей и в одежде бросить в огненную печь. Когда они были брошены в печь, огонь из печи длинными языками своими опалил и сжег солдат, которые бросали их туда. Навуходоносор видел это. Он следил за происходившим и был сильно удивлен. Особенно удивился он, когда увидел, что молодые люди ходят свободно в огне и поют. Царь посмотрел еще ближе и в недоумении спросил приближенных: «Не троих ли бросил я в огонь? Но вот я вижу четвертого, и этот выглядит как сын Божий». Царь не мог усидеть на месте и подбежал к печи с криком: «Сидрах, Месах и Авденаго, выйдите из печи! Я вижу, что вы целы и невредимы». Весь народ, ошеломленный этим событием, смотрел на молодых людей, идущих к царю из огня. Ни один волос не был опален у них, и даже запаха дыма не было слышно. Только веревки, которыми были связаны они, сгорели. Царь побоялся наказывать этих молодых людей, потому что увидел теперь, что они необыкновенные люди, и решил почтить их. Он громко сказал: «Благословен ваш Бог, Он избавил вас от огня печи. Пусть же всякий, кто скажет что-нибудь плохое на вашего Бога, будет строго наказан.
После этого все боялись говорить что-нибудь на Бога иудейских молодых людей. Они оставались правителями в чужой стране, но теперь их все уважали, и никто не желал им зла. Конечно, они могли бы поклониться истукану, и тогда им тоже было бы хорошо, но за счет их совести они оказались бы неверными своему Богу. Они избрали правильный путь и не были постыжены. Верный Богу человек никогда не бывает постыжен. Лучше умереть, чем оказаться неверным своим убеждением и повелением нашего Господа. Конечно, легко провозносить Господа и петь Ему, когда все идет хорошо, но петь в раскаленной печи, пожалуй, не все из нас могут. Но мне кажется, когда Господь видит наше желание прославить Его и дает силу петь и в таких тяжелых условиях, о христианах давно известно, что они могут петь и хвалить Бога в любых обстоятельствах жизни. Когда их преследовали в древнем мире и бросали ко львам, сжигали на кострах и крестах, они пели и умирали. Благодаря их смелости и вере христианство дожило до наших дней, и я должна сказать к великому разочарованию многих, что оно никогда не умрет. Оно не только не ослабело, но в последнее время растет неудержимо во многих странах мира, и там, где его больше всего преследуют, оно растет сильнее. Почему? Потому что в тяжелых условиях Бог дает двойную силу детям своим, чтобы они могли устоять. Я, кажется, уже говорила вам, что Сын Божий, Христос, сказал о себе сам, что Он есть жизнь, а мы знаем, что Он живет вечно и жив и сейчас, и снова придет. Мы знаем также, что могила не могла удержать Его, и Он воскрес и вознесся на небо к Отцу Своему. Как же можно убить жизнь вечную? Никто и никогда не убьет в сердцах людей вечного живого Христа, Его вечную жизнь. Она несокрушима. Сатане хотелось бы избавиться от нее, и когда Христос был распят, он думал, что уже отделался от него. Но вот на третий день Христос воскрес, и сатана поджал хвост. Он враг наш, но враг побежденный, обреченный на вечную погибель. Нам нечего бояться его, потому что он смертельно раненый зверь, смерть которого – дело времени, а победа жизни во Христе – истина и факт. Будем же смело держаться нашего Господа и, не стыдясь, возвещать Его спасение другим. Мне так хотелось бы, чтобы вы понимали меня и принимали то, что я говорю вам. Не думаю, что нам придется когда-нибудь увидеться, но я молюсь о вас и верю, что все вы примете Бога в сердца ваши, и в вечности у ног Его мы встретимся, и вы узнаете меня и крепко обнимете вашу вестницу благой вести, а она с радостью ответит вам тем же и представит вас нашему общему Спасителю.

посека. Летят, жужжат, как самолеты, в строю неразберихи нет. Трудолюбивые пилоты готовят на зиму обед. Забьют пахучим медом соты, сады весной опылят, и снова дружная семьёю без устали вперед летят. А утром солнце чуть засветит, они, трудяги, вновь в пути. Дай нам, Господь, как эти пчелки, на небо радостно идти. В труде дай сил, в молитве веры, не унывать и не роптать, чтоб, совершая путь к отчизне, твое лишь имя прославлять.

0: Маленький генерал. Больше 100 лет назад на острове Нордштранд, что в Северном море, жил мальчик. В те времена, когда Людвиг Номинсен, так звали мальчика, жил на этом острове, там стояли только маленькие лачушки, от ветра и волн зарывшиеся в песок. Людвиг Номинсен был бесстрашным мальчуганом, резвым и проворным. Он часто играл со своими сверстниками в самые смелые игры. То они были солдатами, то разбойниками. И каждый раз Людвиг был заводилой. «Вперед, марш!» – раздавался командный голос Людвига на деревенской улице. Этот маленький полководец нещадно муштровал свой отряд. Строевой шаг должен быть безупречным. Только добившись этого, Людвиг становился во главе своего маленького войска. Четко чеканя шаг, маршировали светлоголовые мальчуганы в сторону побережья, независимо от того, бились ли волны о морской берег или лишь мягко пенились. Когда командиром был Людвиг, никто не отставал. С Людвигом играть было интересно. Он не знал преград. Никакая канава не казалась ему слишком широкой. Ни одно дерево не было слишком высоким. Дорога слишком грязной, а шторм слишком сильным. Но в разгар самой захватывающей игры Людвиг вдруг мог остановиться, как вкопанный, и как по команде кругом повернуть к дому. Если матери нужна была его помощь, то как бы ни звали его товарищи, он мчался домой. А однажды, после очень смелой и опасной игры, он с пылающими щеками и горящими глазами предстал перед матерью. Еще издали он прокричал ей: «Когда-нибудь я стану великим! Наверное, я буду генералом!» Мать молча оглядела своего сына. Вот он стоял перед ней в залатанной курточке, босоногий, с блестящими глазами, загорелый. И простая рыбачка от души рассмеялась. «По мне, так лучше бы тебе стать дельным человеком, а не великим», — сказала она серьезно, когда они принялись за работу. Так прошел год-другой. И тут случилось большое несчастье. Людвиг угодил под экипаж и сильно пострадал. Кончились для него веселые игры, и со школой было покончено. Пасти гусей или делать другую работу он тоже не мог. День за днем приходилось ему неподвижно лежать в постели. На всем острове было не так уж много книг, и большинство из них были непонятны Людвигу. Матери приходилось работать целыми днями. Дома у них была только одна книга – Библия. Отец и мать получили ее в подарок к свадьбе от пастора. Мать положила ее на табуретку рядом с кроватью Людвига. Сначала Людвиг только перелистывал ее. Он очень многого не понимал, а у матери не было времени отвечать на его вопросы. Но когда ему становилось совсем скучно, он все же снова брал ее в руки. Что было непонятно, он прочитывал лишь вскользь. История Рождества Христова и жизнь Иисуса из Назарета были известны ему из школы, но далеко не так подробно, как было здесь написано. Он читал и перечитывал главу за главой и понял. Иисус был царь, способный избавить от любой беды. Сам Бог давал ему силы для этого. Он мог даже исцелять больных. Людвиг долго думал над этим. А однажды взмолился от всего сердца: «Господь Иисус, исцели меня! Мама говорит, что ты и сегодня можешь творить чудеса!» И чудо действительно случилось. Больные ноги зажили. Людвиг смог снова встать на ноги, а вскоре уже опять бегал и пас гусей. Но никогда уже он не был больше таким буйным, как прежде. А Библия навсегда осталась его любимой книгой. Он перечитывал ее снова и снова, пока не запомнил многие истории наизусть. Когда Людвиг повзрослел, он уже точно знал, кем хочет быть – миссионером. Он хотел странствовать по всему свету и рассказывать, какое чудо сотворил с ним Бог. Глава вторая. Великий миссионер. И Людвиг стал миссионером. Получив образование, он отправился на Суматру, остров в Индийском океане. Он выучил язык, на котором там говорят. А это очень трудный язык. Потом вместе с двумя проповедниками Людвиг отправился вглубь острова. Идти им нужно было через непроходимые джунгли. Большими ножами вырубали они кустарник, прокладывая себе дорогу. Они взбирались на скалы и спускались в ущелья. Им приходилось проходить по шатким мостикам над глубокими пропастями. Людвиг и теперь, как в детстве, не отступал ни перед какой опасностью. Он хотел добраться к самым диким племенам, чтобы принести им Слово Божье. Прошло несколько недель, прежде чем они достигли долины, где обитали люди, похожие на диких воинов. Люди эти служили многочисленным богам и сильно боялись их. Испугались они, и, увидев белого человека с его помощниками, а особенно услышав, что он говорит, мужчины гневно сжали свои кулаки и закричали: «Не нужно нам тебя и твоего бога! У нас есть свои божества! Убирайся!» А женщины кричали: «Белый человек принес нам несчастье!» А потом они все завопили: «Бросайте его в реку!» Но Людвиг Номинсен был невозмутим. Он совершенно спокойно и приветливо сказал: «Не бойтесь меня, люди! Я вам ничего не сделаю. Я ведь просто хочу пожить среди вас и рассказать вам самые чудесные истории на свете». Он говорил на языке этих людей, и толпа понемногу успокоилась. Но мужчины перешептывались между собой: «Хорошо, пусть он остается, но для строительства своей хижины он получит самый плохой лес и самое сырое болотистое место. И мы будем досаждать ему до тех пор, пока он не оставит нас в покое и не уйдет назад в горы. А если все это не поможет, тогда ему придется умереть». Местность, где Людвиг Номинсен собирался поселиться, называлась Зилиндунг. Туан, как называли Людвига здешние жители, сразу принялся за работу. Взрослые оставались в стороне, а мальчишки и девчонки стали помогать ему строить. После окончания работы по вечерам они садились вокруг него, и он рассказывал им чудесные истории. Недоверчиво, но с любопытством следили батаки, так называлось племя этой долины, за работой белого человека. Чего он только не умел делать! Вместе с несколькими мальчишками он повалил деревья. В землю он воткнул несколько бамбуковых стволов. Потом наносил глины и камней, и вскоре здесь вырос скромный домик. Ничем нельзя было вывести чужестранца из себя. С негодованием бродили жители деревни вокруг маленького домика. Ну вот, теперь этот светлоглазый и впрямь живет среди них. Боги не станут этого долго терпеть и скоро изольют свой гнев на долину. Чужак должен уйти, и как можно скорее. Разве не начал он же привораживать к себе детей? Они прямо-таки хвостом бегают за этим белым человеком, сияющими голубыми глазами, и их невозможно увести от него. Все невыносимее становилось бы такам видеть, как этот человек так безмятежно живет среди них. Разве не подмешали ему яд в пищу? Любой другой умер бы от этого. А этот светлоглазый после яда ходит среди них, как ни в чем не бывало. А когда они подрезали канаты, скрепляющие балки его хижины, то он вышел из дому как раз в тот момент, когда вечерний ветер раскачивал хижину, и та с грохотом обрушилась. Пришелец невозмутимо снова принялся за свое дело. Такому человеку нельзя доверять. Какая сила поддерживает его? Надо покончить с ним, пока боги не послали наказание. И вот Темной ночью старейшины задумали злое дело. Чужак должен умереть на празднике поминовения предков. Людвиг Номинсен услышал, о чем шептались старейшины. Что было делать ему? Бежать? Нет, на это он не пойдет. Он поставил перед собой цель и от нее не отступится. Настал праздник поминовения предков. Собрались тысячи батаков. У мужчин были при себе длинные острые ножи. Ну, погоди, Белый, не пережить тебе этот день. А что же Людвиг Номинсен? Безоружный, он совершенно безбоязненно вступил в самый тесный круг мужчин, которые ошарашенно раздвинулись перед ним. Этот светлоглазый просто не ведает страха. Откуда у него такая сила? Сами того не желая, дикие, жаждущие крови воины восхищались этим человеком. А когда он заговорил на их языке, они заслушались его и не заметили, как отложили свои ножи в сторону. Что же говорил этот отважный чужестранец? Что их боги обманывали их? Нет, боги не станут долго терпеть такие речи, и гнев их падет на всех батаков. Но шло время, и ничего не происходило. И странным образом никто из диких воинов не тронул одинокого, отважного человека, только что объявившего им, что освободит их от страха перед духами. Чего добивается этот Туан? Мужчины задумались. Все было спокойно. Они дали белому человеку договорить до конца и забыли, что хотели принести его в жертву своим богам. Наступил вечер, а Людвиг Номинсен все еще был жив. Смертельно уставший, он брел к своему дому. Один против тысяч. Такой бой стоил ему сверхчеловеческого напряжения сил. Но Людвиг Номинсен был счастлив. Он вышел победителем из схватки, в которой не было надежды на победу. Теперь он знал, что пробил брешь в высокой стене язычества. Глава третья. Основатель церкви. И правда, с того праздника поминовения предков дорога к нему была проложена. Вскоре хижина миссионера стала известна по всей долине. Там живет светлоглазый. На это стоит посмотреть. А сколько невиданных штуковин у этого чужестранца! Люди теребили струны его скрипки, восхищались компасом, слушали, как он играет им на губной гармошке. Но еще охотнее они слушали его истории. Только рассказывал он такие странные вещи, которые просто должны были вызвать гнев богов. Однако все оставалось мирно и спокойно. Туан говорил, что есть только один бог. И только этот бог повелевает на небесах и на земле. Если они доверятся ему, то с ними не случится больше ничего дурного, и им нечего бояться многочисленных богов. Более того, чужестранец умел оказывать помощь больным. Он учил детей, показывал людям полезные вещи, которые принес из чужого мира. И вскоре племя уже не могло представить себе, как бы они стали обходиться без Туана. Людвиг Номинсен привел Господу множество людей. С Божьей помощью он достиг своей цели. Однажды к Номинсену пришел один из уверовавших, темнокожий Раджа Понтас, и попросил, чтобы тот следовал за ним. Он привел миссионера на вершину холма и взял его за руку. «Туан, когда ты пришел, то с трудом получил место для дома. Он ютится в низине, и там нет даже маленькой церквушки. Так вот, слушай». «Раджа Понтас дарит тебе это место!» И он обвел рукой вершину, покрытую лесом. «Здесь ты можешь построить новый дом!»
1: Растроганный белый человек крепко пожал руку темнокожему. На великолепном холме сразу же закипела работа. На этот раз помогали все. Мужчины, женщины и дети принялись строить себе церковь. Вскоре ясный колокольный звон уже раздавался над долиной. Это звонили, созывая на богослужение колокола церкви батаков. В Зилендунге Людвиг Номинсен достиг своей цели. Но на севере страны находилось сказочно красивое синее озеро Тоба, до которого еще не удалось добраться ни одному белому. Людвиг Номинсен поставил перед собой новую цель. Через несколько лет там в каждой деревне должна быть такая же красивая церковь, как в Зилендунге. И Бог помог ему достичь этой цели. Однажды по синим волнам озера Тоба заскользила легкая лодочка. Под парусом в ней стоял одинокий капитан Людвиг Номинсен. Лодка летала по озеру с востока на запад и с севера на юг. Никогда не было ей покоя. Этой маленькой лодочке по имени Толи, в переводе «вперед». И никогда не знал покоя ее капитан, посещавший деревню за деревней, чтобы пробить еще одну брешь в язычестве. Так же, как он это сделал в Зилендунге. Если и была у Людвига Номинсена тоска по своему родному острову в Северном море, то не там обрел он свой вечный покой. Могила его находится на берегу синего озера Тоба, в стране батаков, которых он любил так же, как своих соотечественников, и которым поведал о чуде, сотворенном с ним в детстве Господом Богом. Церковь на Суматре благоговейно чтит.

Раз мой товарищ, у которого я гостил в деревне, вышел из терпения от пронзительного крика грачей по вечерам. «Нет, их надо отвадить!» – воскликнул он и пошел за ружьем. «Вот убью одного другого, так улетят, может быть, подальше отсюда!» Он пошел в рощу, где был их поселок, прицелился. Бац! Крик поднялся еще сильнее. И когда дым рассеялся, мы увидели целую стаю грачей, кружившихся у самой земли. Я подошел и увидал грача. Большого, старого. Он был жив, но только крыло его повисло. Точно на ниточке. И он поджимал под себя одну ногу. На земле была кровь. Выстрел перебил ему крыло и ногу. Значит, он не летать, не ходить уже не сможет. «Все равно околеет», — сказал мой товарищ. «Лучше прикончить его разом». И он поднял было снова ружье. Но я остановил его руку. «Нет, оставь, пожалуйста. Может быть, он останется еще жив?» «Ну вот, останется. Ну, впрочем, как хочешь. Не найдешь только, пожалуй, завтра». Но товарищ мой ошибся. Придя на другой день в рощу, я нашел грача на том же месте, меж корней того же старого дерева, куда он упал вчера израненный. Он был жив и был не один. Вокруг него вились другие грачи. Одни прилетали, другие улетали. Потому как они суетились вокруг него, как жалобно кричали, видно было, что они очень жалели его. Один летал над ним, сильно махая крыльями. Потом спускался, трогал его клювом за крыло и опять поднимался летать. Точно хотел упросить товарища подняться как-нибудь и попробовать летать. Другой касался клювом его больной ноги, но осторожно, видно, тихонько так, и снова кричал. Я отошел немного, вернулся снова. Вижу, стая молодых грачей старается его поднять, раненого, клювами. Приподнимут немножко. Нет, не летит грач, падает. Опять приподнимают, так терпеливо, с таким трудом. Тяжело им, верно, очень. Наконец видят, ничего не помогает. Разлетелись с грустным криком. Пришел я на следующий день. Грач был жив. Товарищи подлетали к нему опять, но уже не приподнимали, не просили летать. Поняли, значит, что он не может теперь. Ну что же они так близко опускаются к нему? Я стал глядеть пристальнее. Близко подойти боялся, чтобы не испугать. Вижу, один подлетает к нему и ударяет клювом по его клюву. Больной грач открывает клюв. «Смотрите, пожалуйста, ему червяка принесли. Вот другой подлетает еще, ближе, ближе. Смотрю, и у того в клюве какая-то большая муха». Мне стало вдруг весело на душе. Какие же умницы эти грачи! И какие добрые! И как это я прежде не любил их! Я пошел скорее домой, чтобы увидеть товарища. Тот не хотел верить сначала, но я привел его, показал, и мы вместе полюбовались грачами. Так ведь и выкормили они больного. Я частенько заходил, смотрел. Грач никогда не был один. Товарищи вертелись всегда подле него. Одни кормили его, другие развлекали своим криком. Когда я уезжал из деревни, раны грача почти совсем зажили. Он ступал уж на больную ногу, мог приподниматься и махать больным крылом. «Скоро будет он летать, ходить как здоровый», — подумал я. «Спасли его товарищи».

пламя. Полено к полену, и будут дрова. Ищите для дружбы святые слова. Из маленькой искры огромное пламя, потверже в руках христианское знамя.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, первых 3 стиха, пожалуйста.
2: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира.
1: Благодарю, брат. Я сегодня размышлял о чем и что нужно проповедовать. Я думаю, что мне на сердце пришло, чтобы я это говорил. Я люблю, дорогие, об этом размышлять, что мы прочитали. Иисус Христос, когда был на земле, всяко люди Его принимали. Но вот здесь Он был принят. Этот дом, где Он теперь находился, в этом месте текста нашего, был очень гостеприимный для Иисуса. Эти люди были бедные люди. Мария была материально бедная. Но она была богатая любовью к Иисусу. Аллилуйя! Я благодарю Бога, братья и сестры, что бедные люди могут любить Иисуса. Бедные люди могут служить Иисусу. Я вот теперь, когда говорил у баптистской церкви в Мельбурне, я рассказывал, как приходилось молиться у Южной Америки за бедных людей. Они особенно любят, когда за них молиться, покласть на их руки. Приходят с нуждами, и там много нужд есть. Особенно женщины. Когда она родилась, то ее мама скупала. И когда умрет, скупает. И то все. Знаете, если возложишь на 30, 40, 50 таковых руки, то они злипаются. И вы знаете, иногда может у сердца явиться кое-что. Но я вам скажу, эти люди любят Иисуса. И у этих людях есть души, за которые страдал Иисус Христос. Искупил их. Хвала Господу. Это драгоценные души. Аллилуйя. Слава Господу. Братья и сестры, великое преимущество для бедных людей. Они могут любить Иисуса и служить Ему. И вот в этот день, в этот час, Иисус находится у доме бедных людей. Бедных людей, материально. Но эти люди любили Иисуса всем сердцем своим. Всем сердцем. Мы видим, что эта женщина, Мария, у своем доме, может быть, ничего не имела, только один драгоценный алавастровый сосуд с миром. Она имела нечто драгоценное. Но у настоящее время в ее доме еще был тот, что драгоценное, драгоценнее всякой драгоценности в мире, Иисус Христос. Аллилуйя! Я вам уже говорил, дорогие, я желаю служить Иисусу не потому, что Он даст награду, но я знаю, Он даст награду, Он никого не обидит, но я не за это служу Иисусу. Я не потому проповедую, что меня вознаградят, но я не потому проповедую. Я служу Иисусу, потому что я люблю Его. Я хочу любить Его. Моя молитва не только, чтобы Бог меня благословил, но я желаю, чтобы Иисус использовал мою жизнь для славы и хвалы имени Его. Аллилуйя! Дорогие, лучше сгореть для Иисуса, чем соржаветь для дьявола. Лучше. Как хорошо служить Иисусу. И вот эта женщина имела одну драгоценность. Это алавастровый сосуд из мира, из парфюмов. Знаете, но здесь в это время в ее доме есть тот, который драгоценнее всякой драгоценности. Иисус. В польском языке есть одна песня «Всичко забеж, але Иисуса не». Я люблю эту песню. Всичко заберешь. Все забери, но не Иисуса. Дорогие, могут все от нас забрать, но Иисуса не заберут от нас. Иисус есть с нами. Он есть больше драгоценнее всякой драгоценной во всем мире. Если мы имеем Иисуса, и Иисуса с ним плюс все. Хвала Господу. И вот эта женщина имела драгоценность в доме, но здесь был драгоценнее всякой драгоценности. Когда мы читаем дальше эту главу, и в других местах мы находим то, что Мария сделала для Иисуса пред его распятием и погребением, то даже ученики, в одном месте написано Иуда, а в другом ученики начали роптать. Говорит, что почему бы, говорят, не взять это драгоценное миро и продать, и раздать нищим. Раздать. Для им было шкода. Им было жалко этой драгоценности, дорогие. Но для Марии, ради Иисуса и для Иисуса ничего не было жалко. Ничего не было жалко. Все для Иисуса. Хвала Иисусу. Дорогие, в сравнении с Иисусом все в мире есть ничто. Ничто. Мы думаем, то драгоценно, и то, и другое. Но в сравнении с Иисусом все в мире ничто. Я вам рассказывал, когда один молодой человек хотел жениться, то он сказал своей невесте, будущей жене, если хочешь быть моей женой, если ты займешь четвертое место, тогда будешь моей женой. А она говорит, так, такова я дешевая? Говорит, да. Если ты согласна занять четвертое место, Иисус будет первый, дело Божье будет второе, я третий, а ты четвертая. Хорошо? Если согласна, будем жениться. Правда, не? Часто бывает, что невеста хочет занять первое место, но ее место четвертое. Скажите, сестры, аминь. Благодарю вас. Так есть. Четвертое место. Не обижайтесь, сестры. Не обижайтесь. Вы знаете, все хорошо, когда все на месте. Вы знаете, автомобиль едет, потому что внизу колеса. Покладите колеса на крышу, и никуда вы не заедете. Правда, не? Все, что на месте, тогда оно хорошо. И когда и Беспалов на месте, и его жена на месте, то тоже будет хорошо. Каждый должен быть на месте. Дорогие, когда мы ставим Иисуса впереди, аллилуйя! Слава Господу! Кто читал мою книгу «Курс проповедника», брошюрка, книжечка для проповедников, и там я привожу один пример, когда однажды нули сделали бунт. Вы знаете, что нули? Зеро. Нули. Они однажды сделали бунт, как сегодня бунтуются в наших домах и церквах, и в стране эти потлатые кабелюдов. Знаете, они сделали бунт и говорят, что это такое, что нас всегда сзади ставят, всегда сзади, а единицы впереди. Почему так делают? Давайте соберемся все, станем впереди единицы, и нас будет больше. Ну и хорошо. Стал один ноль впереди единицы, и единица уже одна десятая. Стал второй ноль впереди единицы, единица уже одна сотая. Вы знаете десятковые дроби. Стала еще третья, и уже единица одна тысячная, и так далее, и так дальше. И потом единица говорит к ним, к нулям. Знаете, что нули? Когда я была впереди, а вы сзади, то и я значила, и я имела значение, и вы имели значение. А теперь, как вы стали впереди, то ни вы ничего не значите, и я через вас ничего не значу. Так есть. И я вам скажу, дорогие братья и сестры, Христос есть единица, а мы все нули. Мы все нули. Но когда мы стоим за Христом, а Христос впереди, тогда и мы имеем значение. Единка или единица и один ноль уже 10. Единица и два нуля уже 100. Так что нули имеют значение, когда они стоят за единицей. Так и мы имеем значение, когда впереди нас Иисус Христос. Хвала Господу! Ради Иисуса, дорогие, ничего в мире не есть жалко. Он драгоценнее всякой драгоценности. С ним ничего, в сравнении ничего нет. И мы видим здесь, что ученики этого даже не понимали. Хотя были с ним, а Мария понимала. Она понимала. Она дорожила временем. Она знала, что не всегда Иисус заходит, но теперь Он есть в нашем доме. Самое лучшее для Иисуса. Дорогие, Если хотим самое великое благословение, самое лучшее для Иисуса. Самое лучшее. Мы читаем в Старом Завете, когда Бог повелел через Моисея заколоть ангца пасхального перед выходом, то Бог сказал самое лучшее. Самое лучшее для Бога. No second hand. Самое лучшее для Господа. То, что мы имеем самое лучшее, Бог то принимает. Хвала Господу. Дорогие, кто этим ценит, кто так понимает, Бог его и благословляет самое лучшее. Аллилуйя. Хвала Иисусу. В сравнении с Иисусом ничего нет. Ничего не равняется. И я говорю, Мария это понимала, но ученики не понимали. И Иисус говорит, что она доброе дело сделала для меня. И она сделала, что могла. Она добрая, хотя ученики роптали, но Иисус похвалил ее. И говорит, что она доброе дело сделала. Доброе. Нищие. И нищих вы всегда будете иметь, имейте. Но меня не всегда. Не всегда. Дорогие, я всегда проповедую, дорожите временем. Когда присутствие Божие есть с нами, хвалите Господа, благодарите Его. Хвала Иисусу. Нужно брать благословение тогда, когда Господь дает, когда Он близко. Призывайте Его, когда Он близко. Так есть. Мария ценила эти, что Иисус в ее доме, Он посещает нас. Вы знаете, многие верующие, они нерадивы. Даже пускай как Бог, и что Бог бы посылал нам, да ничего, там без меня обойдутся, а я возле телевизора посижу. Я рассказывал об этом там, в этих церквах, особенно в Аделаиде. Там уже многие православный иконостас выкинули, а другой утянули. И кланяются ему. Да, кланяются. И говорят пастору, пастор, в среду только молитвенное собрание, я там буду духом с вами. А вы посмотрите, где его тело, что оно делает. Там возле телевизора сидит. А как пришло утро, идет на работу, то не духа посылает, а и телом идет. Правда, не? Потому что чек не получит. И апостол Павел говорит, Коринфянам пишет, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы дать отчет, дорогие, что каждый из нас делал, живя в теле. Когда мы жили в теле, что мы делали? Эта женщина жила в теле, и она в теле послужила Господу всем сердцем и всем, что она только могла. Ради Иисуса ничего не жалела. Хвала Господу, дорогие, благодарность Иисусу. И я говорю, ученики даже не понимали, но она понимала. Иисус похвалил, говорит, она сделала доброе дело и сделала все, что только могла для меня и ради меня. Аллилуйя. Почему она это сделала? Почему? Потому что ее жизнь была у ног Иисуса. Она слушала Иисуса, сидела у ног, в учении Христа пребывала. Дорогие, духовный рост зависит от нашего пребывания в учении Иисуса Христа. Не в учении телевизора, не в учении какой-либо теории, но в учении Иисуса Христа, она была в ног Иисуса. Амен. Почему так плохо сегодня духовно растут христиане? Они не пребывают в учении Евангелия Иисуса Христа. Это есть пища. Я вам скажу, что моя душа, она достойна, моя душа. Моя душа, ваша душа достойна здравой пищи. И эту пищу может дать только Иисус Христос. Хвала Ему. Душа достойна здравой пищи. Чистой, драгоценной пищи. Евангелие не какой-либо гарбич или рабиш, как сегодня люди питают свои души этим всяким рабишем, гарбичем, мусором. И хотят возрастать духовно. Вы знаете, ужас. На что меняют Иисуса? На что меняют? Мария пребывала у ног Иисуса и питала, кормила свою душу, свое сердце, свое все существо из уст Иисуса Христа. Амен. Слава Господу. Дорогие, блажен человек, который ради Христа готов сделать все, что только наилучше. Ради Христа. Блажен. Ради Христа сделать самое лучшее. И Иисус самое лучшее требует и желает. И Он достойный от нас самого лучшего. Хвала Господу! Она взяла, имела алабастровый сосуд с миром, с драгоценным парфюмом, с ароматом. И она разбила его. Разбила. И дом наполнился благоуханием от этого. Вы знаете, не в этом сосуде дело, но дело у сердца сокрушенном. Хвала Господу. У сердца сокрушенном. Я знаю, мы испытали все. Наша молитва иногда только до потолка. Иногда кажется, что небо как цемент. Иногда мы сами в своей молитве не слышим. Но когда мы сокрушимся сердцем, о, как хорошо молиться, правда, не? Много раз перед проповедью не стоит много молиться. Я в смысле говорю, не цена, что долго молиться, но когда в умилении духа придешь к престолу благодати и сокрушишься пред Господом, в умилении духа, в сокрушении сердца, и слышишь, как Бог благословляет. Хвала Ему, дорогие. Сосуд этот сокрушенный, разбитый, есть сокрушенное сердце наше перед Господом. И это есть жертва Богу. Жертва Богу. Сердце сокрушенное. И духа сокрушенного, сердца сокрушенного, он не презрит, он не удалит. Дай бы Бог, чтобы люди сокрушались, раздирали свои сердца перед Господом, не одежды свои, сердца. Аллилуйя. Дальше. Это дело, которое Мария сделала, было небольшое дело. Сосуд, я не думаю, что был как ведро. Небольшой сосуд есть. Но он наполнил благоуханием весь дом. Весь дом. Дорогие, я всегда говорю, Богу не нужен огонь. Богу нужна искра, а огонь будет. Если немногое, но врученное Христу, и если Он благословит, будет благословен. Вы помните, в одном месте, здесь же в 6, кажется, главе Иоанна, Иисус накормил тысячи людей. Тысячи накормил. Там было только немного рыбок, немного хлеба. Но это было вручено Иисусу, и Он его поблагословил. Хвала Господу. Мы имеем мало талантов, мало способностей. Мы незаметные люди, малые люди. Но, дорогие, когда мы вручим то, что мы имеем полностью Иисусу, Он его благословит и Он употребит. Хвала Ему. Брат Москаленко, наш друг, он был малограмотный человек. Простой человек, но вручил себя все цело. И только в одной Аргентине наименьше 1000 душ Бог крестил духом через его служение. Хвала Господу. Люди великого образования много знают, но никто так не послужил, как этот человек. Почему? Он имел мало. Всегда был нищ духом. Всегда приходит брат Дмитрий, нет ли у тебя проповедей, дай проповеди. Он всегда просил, всегда был нищ духом. Но, дорогие, то, что он умел, что знал, кто он был, все вручил Иисусу, и Иисус благословил и употребил это. Хвала Господу. Иисусу не нужно много, но нужно все вручить полностью сердечно, и Он это благословит и употребит. Хвала Ему. И благоухание наполнило весь дом. Дорогие, маленькая жизнь человека, малая жизнь. Но кто вручал себя Господу, Господь потрясал царства, потрясал страны, потрясал служением того человека, когда полностью вручил человек себя Богу. Мы читаем об одном человеке в Америке, то был Чарльз Финей, Чарльз Финей. Его Бог употребил. Но этот человек, он выучился на адвоката. Мы говорим на лоера. Выучился. И знаете, когда получил диплом, что уже он может свой офис открывать. И он сел и начал рассуждать, что же я буду делать теперь. Вот я получил уже диплом. Открою свой офис. Буду заниматься адвокатскими делами, и они, конечно, много дают дохода. Потом построю себе виллу, оженюсь, семья будет, и буду жить и так дальше. А потом что? А потом что? А после этого забогатею, а потом что? А потом состарею, а потом что? А потом положено людям раз умереть, потом смерть, а потом что? А после смерти суд. И он, знаете, бросил свой диплом, и на огороде было фруктовое дерево там, я не знаю, что, яблоня, груша или что-либо. И он пошел туда, упал под этим деревом на колени и вручил себя Богу. Оставил свой этот диплом, оставил то, что он имел, все свои амбиции, все свои планы. И Бог благословил и употребил этого человека, и потряс Америку через этого человека. Хвала Господу! Дорогие, Богу не нужно много. Но нужно все цело предано. И его очи, сегодня глаза обозревают всю вселенную, чтобы видеть, чье сердце вполне предано ему. Чье сердце? Он видит. Все цело предано ему. Он видел Марию, что она сделала, кажется, небольшое дело, но она от сердца сделала, не щадя ничего ради Иисуса Христа. О, аллилуйя! Хвала Господу! Ради Иисуса! Господь, я говорю, может и потребить, когда мы полностью вручим себя Ему. И Бог употребляет, я говорю, людей сегодня, тех, которые вполне предаются Ему. Употреблял Он в библейские времена и сегодня употребляет. И, дорогие, мы можем быть в том числе. Иисус скоро придет. Скоро придет. Дорожите временем, дорогие. Дорожите временем. По-немецки говорится «Kaufe die Zeit aus». Искупляйте время. Искупляйте. Дорожите временем. Служите Господу всем сердцем. Он скоро явится, дорогие. Наступает ночь. Приближается ночь, когда никто не сможет трудиться. Сегодня мы можем еще свободно, благодаря правительству Канады, Америки, Австралии, можем свободно славить его. Можем свободно. Там за железным занавесом в Китае многие хотели бы славить Бога, как вы. И они из-под тишка и там славят. А мы здесь имеем свободу и так сидим иногда. Вы слышали свидетельство брата Артура, который был в лагерях, принудительно, каторжная работа. И он там сумел 3 недели при работе быть у посте, чтобы Бог крестил Святым Духом. Постился, молился. И Господь крестил его в лагерях. Мы живем в стране изобилия, свободы. И мы даже этой свободой не воспользуемся. Когда брат Москаленко еще жил, он много раз меня приглашал в Южную Америку, в Австралию тоже. И он говорил: брат, езжай, поедем, потрудимся. Я говорю: да, брат, у меня здоровье слабое, и дети малые, и финансовое слабое, и так дальше. И я ожидал крепкого здоровья, великих финансов. Я много чего ожидал, но оно не пришло. И однажды Господь открыл мне, что за то здоровье, за те силы, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. За те финансы, которых я не имею, я не буду отвечать. И за те таланты, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. Но я буду отвечать за ту меру здоровья, которую мне Бог дал. За те таланты, которые мне Бог дал. За те финансы, которые мне Бог дал. И я начал употреблять, и Бог умножил не в 100, но в 1000 раз. Слава Ему! Бог умножил. Мы смогли накормить не только свою семью, но 1000 сирот и вдов. И я вышел ни с чем. Ни с чем. Но Господь благословил. Хвала Ему. Слава Господу. Дорогие, таков Божий путь. Мы хотим, чтобы Бог сделал чудеса и убедил нас, тогда мы поверим. Но Бог кажет: доверьтесь. А потом Он сделает чудеса. Хвала Господу. Я благодарю Его, что наш путь, дорогие, меряется не километрами, не милями, но шаг за шагом, шагами. И мы идем к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Шаг за шагом, медленно, но с Иисусом, за Иисусом. Дорогие, скоро Господь говорит: потрясу небо и землю. Все будет потрясено. Все, что только может быть потрясаемо, оно потрясется. Но Иисус, Его никто не потрясет. И когда мы будем в Иисусе, Иисус с нами. Дорожите временем. Kaufe die Zeit aus. Искупляйте время, дорогие. Дорожите временем. Я думаю, вы все имеете благодарность Богу сегодня, правда? Мы насыщены, одеты, хвала Господу за все. Дорогие, мы обязаны благодарить Его, мы обязаны славить Господа. Он добрый к нам. Слава Ему за Духа Святого. Если бы не Дух Святой, мы бы не были в Австралии. Не были бы. Там, знаете, те, которые противились руководству Духа Святого, все в Сибири там. Многие уже сложили свои кости. А вы здесь сидите в свободной стране. Я слышал за одного человека, он передал, и это дошло мне, чтобы я ходатайствовал. Но я уже слышал от брата Артура, он уже есть в Западной Германии. И он передал так. Если бы, говорит, на корабле или в самолете, сделали бы меня помойной ямой, все помои на меня, я и так бы согласился, чтобы только выехать оттуда. Но, дорогие, нас Господь соделал не этим, что я сказал, но сосудами чести, что мы можем в свободной стране прославлять Его имя. Правда, не? Хвала Господу. Что может быть сравнимо с Ним? Что может быть? Господи, самое лучшее для Тебя, чтобы угодить Тебе, чтобы Тебя любить, Господи, чтобы Тебе служить. Ничто в мире не сравнимо с Иисусом. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Благодарение, дорогие. Полностью нужно вручить себя Господу. И Он употребит нас и прославится через нас. Я говорю, Бог не потребует. Он не требует многого, не требует великого. Вы возьмите Евангелие, самая маленькая книжка, маленькая книжечка, Евангелие. Я всегда говорю, что в мире есть столько книг, что можно греблю сделать через Волгу или через Дунай. Можно сделать все. Много книг есть. И все эти книги одной души не могут спасти. Евангелие – маленькая книга, но она миллионы людей спасает. Хвала Господу. Малое, но благословенно Богом. Малое, но употребляемо Богом. Мы есть маленькие люди. Я у Южной Америки говорил, что я маленький человек, но с великой вестью. Аминь. С великой вестью, дорогие. Мы имеем великую весть. Мы имеем самую лучшую, благую весть. Мы имеем самое лучшее, когда мы вручаем Господу самое лучшее. Евангелие – маленькая книжка. И Иисус повелел нам проповедовать Евангелие, не что-либо другое. И Он благословляет нас, когда мы это делаем. Хвала Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Когда я уезжаю сюда, у нас есть тоже верующие в Канаде, и говорят моей жене, и ты его пускаешь на 6 месяцев, чтобы он ехал. Да я бы этого не сделала. Моя жена говорит, а что, если бы его забрали в армию? Погнали где-либо на фронт, а еще и убили там. Что бы я сказала? Но я знаю, у чьей от армии. Я знаю, что он делает. Он проповедует Евангелие. Хвала Господу. Дорогие, слава Иисусу. Маленькое, но вручено Богу. Я желаю, чтобы не уста без палва, но чтобы Дух Святой проговорил всем нам. Дорогие, самое лучшее, что мы имеем для Иисуса. Не для меня, оно мне не нужно. Для Иисуса. Самое лучшее. У нас в Америке, я там был один брат, он пастором церкви. Его жіночка страшно улюбилася в одного, а то в телевизор. Очень влюбилась. И вона возле него сидит. И он мне так сказал, брат, говорит Дмитрий, если мой дом должен сгореть через этот телевизор, хай горит. И дом, дорогой дом, такой стоит 75 тысяч, хай горит. Если, говорит, он должен сгореть через этот телевизор. Сколько людей меняют сегодня Иисуса за что? Такой Иисус дешевый, поэтому и не имеет благословения, поэтому не имеет руководства, не имеет много чего. Так есть, дорогие. У меня есть много о чем проповедовать, кроме этого. Много о чем. Но я говорю, дорогие, дорожите временем. Откиньте все ради Иисуса. Ради Иисуса. Идите в собрание, молитесь. Славьте Господа. Ночью и в день, и везде. Хвалите Господа. Живите для Господа. Аминь. Мы живем для того, кто для нас жил и за нас умер. Благословенно имя Его. И Христос говорит дальше, что Мария сделала хорошее дело. И говорит далее так. Где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Даже до конца. Будет сказано. И мы сегодня вспоминаем то, что эта женщина сделала. Бедная женщина. Бедная женщина. Я вам упоминал уже. Мы поем много песен, которые составила слепая женщина Фенни Кросби. Я уже упоминал. Слепая женщина. Мы, слава Богу, имеем глаза. Но вы знаете, у вечности многие верующие, многие, скажут, лучше были бы они слепые через этот телевизор. Лучше, чтобы не смотрели туда. Фанни Кросби, женщина, была слепая, но в ней было желание послужить миллионам людей, послужить Господу. И Господь дал ей, вдохновил ее писать песни. И она начала писать. И одну из них мы поем «Не пройди, Иисус, меня ты». Твердо я верю, эти песни много написала. И сегодня миллионы людей поют на разных языках те песни, которые слепая женщина составляла. Она слепая была, ничего не могла, никуда не могла идти, но могла послужить. И нам послужила. Дорогие, почему ты не можешь послужить? Почему я не могу? Дорогие, если у нас есть желание служить Господу, Он благословит это желание, хвала Господу. Он благословит, Он употребит. Где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том. Не только где будет проповедано. Когда мы сделаем, дорогие, Он исповедует нас и наши дела перед Отцом и перед ангелами. И скажет, вот этот, вот это были верны мне у жизни своей. Аллилуйя, хвала Господу. Они были верны. Да поможет нам Господь. Дорогие, все, что мы можем делать, ради Иисуса делаем. Ради Иисуса, для Его славы и хвалы. Все, ничто в сравнении с Ним. И Он употребит нас, благословит нас и прославится через нас. Как хорошо, дорогие, когда Господь употребляет нас. Он нас спас, крестил духом, много раз исцелил. Но это еще не все. Я был в Южной Америке, и я видел, как через мое служение на каждом собрании души, иногда десятки, отдаются Господу. Как это хорошо. Господь употребляет нас. Вы не можете проповедовать, но вы можете молиться. Вы можете делать амуницию, патроны тому, кто стреляет. И будете иметь участие перед Господом в награде. Я благодарю Господа за тех, которые молятся за меня. И продолжайте молиться за тех, которые благовествуют. И Бог прославится. Хвала Господу. Все, что мы можем сделать ради Иисуса, будем делать, дорогие. Все, что мы можем. И вы знаете, когда мы вручим маленькое, но все цело Господу, будем дивиться, сами будем дивиться, как Бог нас может употребить. Мы сами удивляемся, правда? Нет, сестра смеется. Слава Богу! Да! Мы будем сами дивиться, что Он совершил, как Он нас употребил. Сами даже удивляемся. Но так есть. Господь употребляет. Хвала Ему! Слава Господу! Господь оставил на земле, когда уходил из земли, очень мало людей. Было 11. 12 были, и то один предателем стал. 11. И он явился перед отца, и отец мог спросить его, что ты сделал за 3,5 года? Что сделал? Что ты оставил там? Оставил 11 человек. 11. Кому ты вручил? 11. Я вручил. 11. А если они не будут верны, что будет? У меня других нет. 11 оставил я. И на них возложено было великое дело евангелизировать мир, дорогие. И они ожидали, и призвали других, созвали 120 всех их, мужчины и женщины, и вошли в горницу. Маленькая горсть людей, 120, миллионы людей. И как Бог запалил их огнем с неба, и они запалили то весь мир. Хвала Господу, запалили. У русской написано в Библии «Всесветные возмутители». А в английском написано «те, которые перевернули мир до горы ногами». Это они сделали. Бог через них это сделал, дорогие. И сегодня делает. Люди, которые исполнены Духа Святого, которые вручили себя. 120 душ, маленькая группка, правда? Маленькая группка. Но Бог употребил их. И Бог, дорогие, сегодня тоже употребит нас, и Он желает употребить, когда мы все вручим так, как Мария. Вручила. И тогда благоухание наполняет. Аллилуйя. Слава Ему. Мы будем благодарны Ему.

момент творения. Христос – ответ на обвинение в суеверии. Обычно христиан изображают людьми недалекими, полными предрассудков и суеверий. Многие авторы и комментаторы говорят о христианстве как об устаревшей и донаучной вере. Креационизм нередко называют псевдо- или лженаукой. Но действительно ли христиане более других подвержены предрассудкам и псевдонаучным домыслам? В ходе одного исследования были проанализированы данные, собранные Бюро переписи населения Соединенных Штатов. И обвинения консервативных христиан, считающих Библию непреложной истиной в предрассудках и суевериях, оказались необоснованными. Согласно результатам исследования, христиане, верующие Библии, очень хорошо выглядят по научным меркам на фоне псевдонауки и всевозможных культов, процветающих в современном обществе. Результаты этого же исследования показали, что наиболее склонны к псевдонаучному мышлению люди – неверующие и религиозные либералы. А теперь задумаемся. Так называемые фундаменталисты, то есть христиане, верящие в непогрешимость Библии, как правило, придерживаются теории сотворения мира, изложенной в книге Бытия, и при этом они менее всего склонны к псевдонауке. Этот принцип ясно прослеживается в истории. Те, кто придерживаются библейского христианства, проявляют меньше интереса к культам и суевериям, а креационизм – неотъемлемая часть библейского христианства. Воистину, Христос и Евангелие – Божий свет в этом темном мире. Переведено и озвучено Христианским научно-апологическим

Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

работу среди студентов начал брат Павел Николаевич Николай. Скромно, без всякого шума, но с сознанием долга и ответственности перед Господом. Он вел ее в продолжении многих лет. Павел Николаевич принимал участие в наших собраниях и был всеми любим. Но работу по изучению Слова Божия со студентами вел самостоятельно, без связи с общинной работой. Он приглашал студентов к себе на дом. И вначале желающих изучать Слово Божие находилось немного. Его целью было, знакомя молодежь, в то время большей частью зараженную атеизмом, со Словом Божиим и приводить ее к вере во Христа. Он не желал придавать этим библейским беседам сектантский характер или призывать к определенному вероисповеданию. Он хотел лишь приблизить слушателей к Слову Божию и заинтересовать его содержанием, представляя самому Господу открыть им путь ко Христу и жизни в Нем. Его задачей было показать им богатство и ценность всей Библии, начиная с Ветхого Завета. В первые годы существования кружка правительство разрешало участвовать в нем только лицам неправославного вероисповедания. Студенты в то время находились под строгим правительственным наблюдением. Так, например, запрещалось собираться в частных квартирах даже небольшими группами из опасения, что эти собрания могут иметь политический характер. Нарушители этих правил строго преследовались. Но эти обстоятельства не смущали Павла Николаевича, и он продолжал собирать протестантскую молодежь. Господь благословил это начинание, и несколько человек из их среды через чтение Слова Божия, которое живо и действенно, нашли его. Одним из уверовавших был швейцарец, родившийся и выросший в России. Другим был сын лютеранского пастора из Южной России. Когда была дана большая свобода и православные получали право принимать участие в библейских собраниях, кружок стал разрастаться, и пришлось искать помещение побольше. Павел Николаевич время от времени снимал городской зал в Соленом городке и там читал студентам свои лекции. Скромно, незаметно для всех, Павел Николаевич многим жертвовал, чтобы быть свободным для дела Божия. Он бросил службу при Государственном совете, затем продал свою парусную яхту, на которой так любил плавать по Финскому заливу, а также и многое другое. Он стремился к высшей цели, и Бог его благословлял. В работе среди студентов ему помогал брат Александр Михайлович Максимовский, верное чадо Божие, многими в свое время не понятый. В последние годы жизни он был начальником главного тюремного управления, и на этом посту был убит террористкой. Во время восстаний 1905 года он временно ввел меры строгости в местах заключения для того, чтобы защитить и заключенных, и охрану от кровопролитных столкновений. Но мысли его не было понято, и это стоило ему жизни. Несмотря на занимаемый им высокий пост, он часто поздним вечером навещал студентов в их убогих помещениях для того, чтобы беседовать об их духовных нуждах. Многие потом вспоминали его с печалью и глубокой благодарностью, видя в нем истинного христианина. Он всегда был готов помочь материально, когда видел нужду, но не трубил перед собою, как делают лицемеры. И мы узнали об этом только после его смерти. Когда работа среди студентов приняла большие размеры, Павел Николаевич познакомился со Всемирным христианским студенческим движением. Представители последнего время от времени приезжали в Петербург для того, чтобы поддержать новую ветвь своего союза и ближе ознакомиться с нею. Павел Николаевич переводил их доклады на русский язык.
В личных беседах это являлось, конечно, некоторым затруднением. Но приезжие гости все же могли составить некоторое представление о психологии русского студенчества. Их поражал широкий кругозор русской молодежи, которая могла охватить самые сложные философские учения. И в то же время детски наивно, не понимая простейших истин Слова Божия и постоянно мучаясь сомнениями. И все же, по милости Божьей, некоторые пробивались к свету, или, вернее, побеждались словом и истиною. Павел Николаевич был настоящим другом и воспитателем этих горячих, пылких и подчас невоздержанных голов. Иногда он приглашал своих «сынков» в кавычках на несколько дней в свое живописное имение – Монрепа, под Выборгом в Финляндии. На лоне природы они читали Слово Божье, свободно обменивались мнениями, разбирали с Божьей помощью самые сложные вопросы. Близкое общение нередко превращалось в откровенную беседу, которая иногда кончалась исповедью и молитвой. Павел Николаевич старался воспитывать своих питомцев и в житейском смысле. Он ставил условием своим гостям привозить с собою полотенце и мыло, старался внушить им любовь к чистоте и опрятности, что казалось некоторым из них лишней тратой времени и буржуазным предрассудком. Учил он их и точности в исполнении обещаний, и умению распределять время. Все эти правила многим из них были не по сердцу, и взгляды и привычки их наставника сообщали ему некоторый облик западника, а потому были им чужды. И все же его любовь к ним превышала все, и они платили ему взаимной любовью и искренне ценили его. Наряду с работой среди студенчества началась работа и среди курсисток, которую Павел начал в сотрудничестве с Александрой Ивановной Пейкер. Работа пошла успешно. Господь благословлял ее. Начались обращения. Одним из первых были три сестры Бреше, впоследствии много поработавшие для Господа. Вскоре была снята отдельная квартира, нечто вроде общежития, где они могли собираться для изучения Слова Божия, а некоторые могли оставаться там жить. Необходимые для этой работы средства давались частью старшими сестрами в Господе, а частью с сочувствующими этому делу. В случаях особо острой нужды обращались к истинному источнику. Вера Федоровна Гагарина всегда широко и безотказно откликалась на эту просьбу. В ведении собраний и в руководстве изучения Слова Божьего, кроме сестер Бреши, участвовала и Александра Николаевна, одна из семи сестер Крузы. Глубокий знаток Слова Божия, она была вся проникнута любовью Христовой и жила в общении с Ним. Иногда ее также приглашали в студенческий кружок. Также очень ценили Александру Ивановну Пейкер. И ее способ изложения привлекал внимание молодых студенток и побуждал их задуматься над смыслом бытия, над вопросом, столь чуждым широким массам студенчества того времени. В эти годы Россию посетил по приглашению Павла Николаевича Николаи известный работник среди студенчества, американец Джон Мотт, секретарь Всемирного христианского студенческого союза. По приезду в Петербург он проповедовал и у нас на собрании на Большой Морской. Такие посещения оживляли нашу общину и создавали связь с верующими других стран. Вскоре студенческие кружки стали создаваться и в других университетских городах России. Это движение захватило также местную интеллигенцию, среди которой образовались самостоятельные кружки, где читалось и изучалось Слово Божье. Эти ответвления церкви, существуя как бы вне рамок евангельских общин,
находились все-таки в духовной связи с ними, взаимно обогащая друг друга. Небольшие группы друзей, менее открыто выявлявшие свое сочувствие евангельскому пробуждению, вследствие своего состояния вне общины, имели доступ к чуждавшимся так называемого сектантства. Они тоже несли чистое Евангелие и таким образом производили подготовительную работу. Из таких друзей состояла семья барона Пистолькорс, на квартире у которого происходили благословенные собрания с чтением Слова Божьего. Эти собрания, между прочим, посещал известный в то время священник Григорий Петров. Одной из них была и Ольга Христиановна Каменская, открывшая в одном из рабочих кварталов зал для евангельских собраний, на которых обыкновенно выступала Александра Ивановна Пейкер, а часто и приезжие иностранцы. Дочери Василия Александровича Пашкова пели на этих собраниях дуэтом, и их задушевное искусство находило доступ к сердцам слушающих. Революция положила конец деятельности в евангельской работе, но сам Союз евангельских христиан за время своего существования настолько разросся и окреп, что стал теперь Всероссийским союзом, и уже не было возможности его заглушить. После 1917 года основались две библейские школы. Евангельские христиане имели свою в Петербурге, а баптисты в Москве. К сожалению, вскоре обе школы были закрыты. Но живые свидетели остались, и чем больше они рассеивались, тем сильнее распространялась весть о спасении по благодати, как сказано в Деянии апостолов. Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Прежде чем закончить эти воспоминания, мне хочется немного сказать о плодах работы среди студентов, следы которой мы видим здесь, вне границ России, спустя многие годы. Один из членов Петербургского христианского студенчества, профессор Шларб, уже в зарубежье, был в продолжении многих лет деятельным сотрудником брата Крекера, основавшего в Германии Миссионерский союз «Свет на Востоке». Этот союз имел своей целью распространение Слова Божия среди русских в рассеянии. Брат Шларб и поныне, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает трудиться для Господа. В его квартире еженедельно происходят молитвенные собрания для верующих, а по воскресеньям – призывные, которые посещаются и местной молодежью. Кроме того, брата часто приглашают окрестные верующие для служения Словом. Все члены его семьи – верные чада Божьи, все являются свидетелями Господними там, где они работают. Другой бывший член петербургского студенческого кружка, известный всем русским евангельским верующим, Владимир Филимонович Марцинковский, уже много лет проживает в Палестине, Израиле, на горе Кармеле, где усердно трудится для Господа. Он обратился ко Христу еще студентом и много работал среди своих товарищей по университету. По окончании университета он выступал во многих городах России с лекциями. В бытность свою профессором Самарского, а потом Московского университетов, он образовал студенческий кружок «Ищущих Господа». Брат Владимир Филимонович ради Христа много перенес и в конце концов должен был покинуть Россию. В Палестине он изучал древнееврейский, а также арабские языки, на которых проповедует в собраниях. Брат является деятельным членом местной русской евангельской общины. Третий, бывший участник Петербургского христианского студенческого кружка, Виктор Леонардович Бреши, отошедший к Господу в конце 1956 года. Он был деятельным работником среди своих товарищей. Будучи по паспорту швейцарцем, он должен был после революции вместе с семьей
покинуть Россию и поселиться в Швейцарии. На родине он чувствовал себя чужим и почти не участвовал в местной духовной работе. Но личный пример его жизни и воспитание, данное им и его женой двум сыновьям, привели и их к Господу, и теперь они работают на Неве Божьей. Старший из них по образованию инженер. Отказался от выгодной службы, целиком отдал себя работе для Господа среди французской молодежи и организует кружки по изучению Библии, как во Франции, так и в французской Швейцарии. Второй сын, врач по образованию, посвятил себя миссионерской деятельности в Юго-Западной Африке, где заведует больницей для местного населения. Несколько лет тому назад я слышала его в Швейцарии во время его отпуска на одном из собраний. Он рассказывал нам о разных случаях из своей работы. И сердца наши преисполнились радостью и благодарностью Господу от слышанного. Новопостроенная больница стала ячейкой христианства, которая излучает свет Евангелия и жизнь Христову в стране, еще темной и далекой от истины. Воспитанные им больничные служители из обращенных негров, научившись уходу за больными и ознакомившись с приемами первой помощи, посылаются в свои родные деревни, находящиеся часто в лесной глуши, и там вместе с уходом за больными несут и врачевание душам. При серьезных заболеваниях они призывают на помощь самого доктора Бреши. Пользуясь такими обстоятельствами, доктор, помимо лечения, несет им и весть о Христе. Среди этих первобытных людей замечается сильное искание истины, и это поддерживает рвение миссионеров. Нашедшие Господа язычники просят и даже умоляют прислать им больше благовестников. Число верующих растет с каждым годом. Если туземец обращается, то он действительно рождается свыше. Одни фотографические снимки уже говорят о полной перемене. Мы видим заново родившихся людей. Рассказы о мраке, царствующем там, и о темных силах и ужасах колдовства, из-под власти которых многие вырвались на свободу детей Божьих, является сильнейшим свидетельством и проповедью о силе Духа Святого и Евангелия. И думалось мне, слушая свидетельство Бреши, представлял ли себе Павел Николаевич Николай, этот верный слуга Божий, что от скромного чтения Евангелия в его комнате изойдут плоды далеко за пределы России и даже Европы, а затем до Азии и до самой Африки. Заканчиваю свои воспоминания словами из 49 главы из книги «Бытия», где патриарх Иаков благословляет своих сыновей и среди них, обращаясь к Иосифу, особо говорит: «Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Стих 22. Когда человек или церковь, или дело Христово черпает свою силу из источника Божия, тогда ветви его простираются далеко за стену его семьи, его круга и даже родной страны. Сатана бессилен остановить работу Господню, а также и ограничить ее пределы, и врата ада не одолеют ее. Матфея 16:18. Итак, перед нами свидетельница Христа, княжна Ливин. Софья Павловна принадлежала к одной из известнейших аристократических семей. Роду Ливин насчитывается более 800 лет. Она получила прекрасное образование в лучших учебных заведениях Петербурга. Владела многими языками. Большую часть жизни прожила на Западе. Своей жизнью она демонстрировала евангельские заветы о любви, прощении, милосердии. Один мой знакомый вспоминал: «После победы над нацистами среди русских, насильно угнанных в Германию, царило настроение мести немецкому народу.
Софья Павловна с Библией в руках рассказывала людям о высшем смысле христианского прощения. С ее помощью сотни людей узнали истинного Христа. Жизнь верующего — это постоянное подражание Христу. В том, насколько нам удается это делать, проявляется наше желание жить по Христу и глубина нашего доверия Господу. Такой жизнью, подражание и доверие Христу, жила София Павловна Ливен. К ней применимы слова апостола Павла: «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Послание филиппийцам. Перелистана последняя страница. Окончен неторопливый и искренний рассказ. Конечно, невозможно передать в небольшой книге все величие, мужество и свет евангельского пробуждения в России. Но как в капле воды отражается небо, так и в этом повествовании отразилась грань замечательного и еще не всеми понятого явления – духовного возрождения России. Убедительные факты сегодняшнего дня подтверждают силу и жизненность этого явления. В различных, часто трудных и сложных условиях евангельские верующие демонстрируют искреннее милосердие и прощение ко всем и свою непостыжающую любовь ко Христу.

Есть такие христиане, лишь завет Христа в кармане, за душою ни гроша, но зато алмаз душа. Так прекрасно, благородно, Господу Христу угодно, часто душенька болит и о всех Христа молит, за себя же забывает, лишь на Бога уповает, и, взывая к Богу в небо, для кого-то просит хлеба, за других не спится в ночь, хочет каждому помочь. Жить вот так душе не скучно, не груба, не равнодушна, чья-то боль ее тревожит, и беда чужая гложет, за кого-то спину гнет, хлеб последний отдает. Не грусти, душа, постой, обретешь и ты покой. Помни, душенька, когда-то будет Божия зарплата, ты получишь больше всех счастье, радость, звон.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

0: Первая глава книги пророка Иезекииля. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, открылись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных. И таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла, а ноги их — ноги прямые, и ступни их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны — лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они каждое в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле, возле этих животных по одному колесу перед 4 лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех 4 одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на 4 свои стороны, во время шествия не обворачивались, а ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех 4 вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были 2 крыла, которые покрывали их, у каждого 2 крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
1: Глава 2 книги пророка Иезекииля. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним посылаю я тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе.
0: Третья глава книги пророка Иезекииля. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренности твои этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне: сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места сего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес возле них, и звук сильного грома. и Дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревожным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя сторожем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них, и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». 4 глава книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом, по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по 1/6 гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Член семьи, обуреваемый беспокойством, едва ли может быть хорошим свидетелем Христа. Он делает нас своими свидетелями, предварительно освободив от груза тревог, которые берет на себя. Но каким образом Иисус делает это? Или если подойти к проблеме с другого конца, каким образом мы можем возложить свои тревоги на Него? Одного умственного усилия для этого недостаточно, потому что оно связано с факторами, находящимися за пределами нашего «я». Бог призывает нас возложить на Иисуса не только душевное состояние, но и то, чем оно вызвано. Для этого существуют практические пути. В зависимости от характера тревоги — свой особый путь. Когда бы ни возникло у вас беспокойство, вам следует помолиться о мудрости для понимания того, каким образом вы можете возложить его на Иисуса. В качестве примера приведем несколько типичных случаев. В каждой семье сталкивается с обстоятельствами или необходимостью выбора, сопряженными с тревогами, малыми или большими. Ну, скажем, один из приятелей наших ребят, который, похоже, скверно влияет на них. Или летний отпуск, где и как его провести. Какие предметы взять для изучения нашему десятикласснику. И следует ли отцу закрыть на полгода строительный бизнес с тем, чтобы за собственный счет принять участие в строительстве школы и сиротского дома при иностранной миссии? Должна ли мать пойти на работу, чтобы отложить деньги на обучение детей в колледже? Один из способов возложить семейные заботы на Иисуса состоит в неуклонном соблюдении того, что может быть названо сосредоточенностью семьи на Иисусе. Проще говоря, это значит, что семья постоянно видит Иисуса в центре, так что все свои тревоги и заботы воспринимает в свете привычного вопроса: «А что думает об этом Иисус?» Вам не удастся возложить на Него семейные заботы, если вы всячески стараетесь строить жизнь по собственному вкусу, а ко Христу обращаетесь лишь по воскресеньям. Он возьмет на Себя ответственность за них, если вы действительно возложите их на Него, то есть предоставите Ему свободу решать ваши проблемы, как Он сочтет нужным. Одна из наших молодых прихожанок как-то подошла ко мне и сказала, что подумывает пойти на работу, хотя у нее двое маленьких детей. Ее мужу необходимо было пройти дополнительные курсы, а это означало, что заработок его на время сократится. И она не видела другого выхода, как только пойти на работу. Я заметил ей, что в данное время ее маленькие дети больше нуждаются в ней, чем в заработанных ею деньгах. Полушутя я сказал: «Уж лучше вам переключиться на время на бобы, но остаться дома». В тот вечер ее муж пришел с работы со словами: «Я весь день размышлял сегодня об этом и думаю, не следовало бы тебе идти работать, надо поискать другой выход». «Я увидела в этом ясное подтверждение Божьей воли», — сказала она мне позже. «Я приняла ее, хотя бобы ненавижу». Больше она не беспокоилась. Она вполне поняла, что думал на этот счет Иисус, и предоставила Ему позаботиться о поиске выхода. Через несколько дней нам позвонила молодая вдова и спросила, не знаем ли мы кого-нибудь, кто согласился бы присматривать за ее маленьким сыном, пока она на работе. Несколько нянь, которым она его водила, оказались очень неудачными. И тут я вспомнил о молодой матери из нашей церкви. Женщины встретились, и оказалось, что их проблемы так чудесно решаются сообща, как будто были придуманы одна для другой. И молодая вдова в состоянии была платить как раз ту сумму, о которой думала наша прихожанка. А как быть с переживаниями более общего характера? Огорчением, недовольством, сильной депрессией? Они ведь могут быть названы эмоциональными переживаниями, то есть тесно связанными с особенностями того или иного человека,
с миром его чувств. Но и в этих случаях следует думать о практических способах возложения их на Иисуса. Один из способов он предусмотрел. Ваше эмоциональное здоровье зависит от того, что вы можете получать и давать в пределах тела Христова. Когда вы падаете духом, какой-то другой член тела Христова, напротив, воспаряет им. Когда кто-то другой падает духом, возможно, воспаряете духом вы и делаетесь способны помочь ему. Мы пребываем в зависимости друг от друга. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это и есть способ, каким возлагаем мы наши эмоциональные переживания на Иисуса. Мы живем как функционирующие части Его тела, в котором отдельные члены заботятся друг о друге. Упоминая об этом, порой испытываешь нерешительность. Уж очень часто не хватает этого в церкви. Повсюду людям недостает той способности заботиться, молиться, любить, носить бремена друг друга, поддерживать исполненные духа братские взаимоотношения, которых ожидает от своего тела Христос. Однако там, где даже малое число людей именно так воспринимает Церковь и начинает практиковать именно такие взаимоотношения, Иисус проявляет изумительную заботу о нашем эмоциональном состоянии. Это всего лишь одна из крошечных функций Церкви. Но для человека, отягощенного волнениями и тревогами, она создает оазис в пустыне бесчеловечной современной культуры. Семейная жизнь протекает сегодня в условиях множества конфликтов самого разного характера. Однако, сталкиваясь с ними, вы начинаете видеть многозначительные черты сходства между ними. Люди зачастую не могут разобраться в том, кто их истинный недруг. Они не вполне понимают, что же ожидается от них в условиях того или иного конфликта. Наконец, они едва ли сознают, куда ведет их происходящее. Итак, прежде всего, мы не знаем, кто наш враг. Конфликт в доме может возникнуть от столкновения норм, принятых в семье, с требованиями, предъявляемыми ей обществом. К примеру, начинаем что-то обсуждать, словно бы по-хорошему, но уже в следующий момент принимаемся кричать друг на друга, и никто не знает, кто начал первым. И тебя вдруг охватывает страх, непонятно перед чем и почему. Да, это похоже на то, будто людей преследует невидимый враг. Второе, вы не знаете, что делать, когда конфликтная ситуация в доме разгорается. Сегодня мы видим, как смешались роли в семье. Муж не знает, что это такое быть главой дома. Жена не знает, что это такое быть домашней хозяйкой, живущей под защитой мужа. Дети запутались в том, кто они и каково их место в семье. Прежде всего, Бог показывает нам, кто в действительности наш враг. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. За международными конфликтами, за социальными, за личными и семейными стоит он, великий возмутитель спокойствия и мастер вовремя нажать кнопку, имя которому — Сатана. Павел писал: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». И мы с вами боремся в наши дни против тех же духовных сил. Когда Бог берет на Себя тяжесть нашей духовной борьбы, то открывает нам глаза на того, кто является нашим истинным противником. Убедиться в этом вы можете на собственном опыте. Когда вы видите, что какой-то человек вызывает у вас непереносимое раздражение, либо какая-то ситуация ввергает вас в страшное нетерпение, отшатнитесь, не дайте искушению охватить вас целиком. Но позвольте Господу дать вам осознать, что это сатана возмущает ваш дух. Это он, возможно, вселяет в вас угодную ему мысль, отношение или чувство. В тот момент вам нужно сделать шаг в сторону и постараться отделить себя от того, что вы принимали за ваши собственные мысли или чувства.
Вот почему осознавать вышеупомянутое необходимо. Вы говорите: «Вот оно, действие врага! Отойди от меня, сатана!» И удивительно, как изменяется при этом вся ситуация. Тот человек уже не вызывает у вас такого раздражения, как прежде, а та невозможная обстановка перестает казаться столь уж невозможной. Тут-то вы и понимаете, что подверглись нападению чрезвычайно умного противника. Конечно, это не означает, что все возникающие у вас трудности вам следует приписывать стараниям сатаны. Чисто человеческие обстоятельства тоже нельзя списывать со счета. Но мы хотим предостеречь вас от впадения в противоположную ошибку, столь преобладающую в западной культуре — не приписывать ничего действиям сатанинских сил. Мир не знает, кто его враг, не знает, что от него требуется, и не знает, куда идет. Но христианин все это знает, и кто его действительный враг, и что ему требуется от него. Знает он и то, что в конце ему уготована победа, ибо по малом страдании всемилостивый Бог сам возродит вас и утвердит, и укрепит. Тот самый Бог, который призвал вас к вечной славе во Христе, возродит, утвердит и укрепит вас, когда наступит время, о котором знает лишь Он. Христианская семья полагается на этого сражающего победоносного Бога, и поскольку Он берет на Себя трудность нашей духовной битвы, мы можем уповать на Его обещание. В свое время Он укрепит и утвердит нас в победе. Любая из семей, о которых печется Он, станет Его свидетелем, ибо такая семья в целом, как и каждый из членов ее, знает себе цену. Они знают, что являются царскими детьми. Они испытывают на себе Его отеческую заботу. Они укрываются под Его защитой и сильной правой рукой. И каждый, кто узнает их, ощутит, что они действительно живут под властью и благословением высшей силы. К этому и сводится существование христианской семьи — жить под защитой Бога. И это важно, потому что в этом проявляется их сила —

Креста любовь для всех народов льется.

Если думать только хорошее, если видеть только прекрасное, легче будет жизненной ношей по дорогам жизненным странствовать. Если тучи на небе черные, если думы на сердце серые, вспомни ткань из лучей парчевую, вспомни почки на ветках первые. Если люди полны враждебности, если планы у них зловредные, вспомни очи, полные нежности, вспомни руки Христа милосердные. Если рвы пред тобой широкие, если горы непроходимые, вспомни, ангелы светлоокие сохраняют нас невредимыми. Если смерть над тобою скалится, если дух замирает в теле, вспомни, имя Христово славится, если славишь его на деле. В человеке ищи хорошее, в каждом сердце ищи прекрасное, и нетрудно жизненной ношей по земле тебе будет странствовать. Аминь.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди, друзья. Я думал, как ее назвать. Извините, что я выбрал не библейское название. Тема моей проповеди – «Как крутятся шестеренки». Понимаете, друзья, я верю, что христианство – это практическая вера. Я не хочу называть религией. Я верю, друзья, что Библия – это абсолютно практическая книга. Это книга. Друзья, христианство – это абсолютно практическая вера. И я буду сегодня проповедовать на практическую тему. Друзья, я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что Писание, оно имеет свойство давать нам практические советы. И это важно сегодня. Друзья, сегодня не так важно теология наша, поймите меня правильно. Сегодня не так важно какие-то наши понятия. Часто мы встречаем людей, которые приходят и спрашивают, как ты понимаешь? Мы говорим, вот так, вот так. О, ты в заблуждении, все, ты пропавший. Да? Тут один человек, я не знаю, минут 20 что-то доказывал Юре, мы его потом расспрашивали, что там и так дальше. И он ушел такой взволнованный, потому что мы не понимаем не так, как он. Друзья, поверьте мне, что любая теология проверяется на поле практичности, потому что он был пророк сильный, что? В деле. Он был пророк сильный в деле. Почему, друзья, он был сильный в деле? Он теологию знал отлично, но практическая сторона очень правильная. Друзья, в основу своей проповеди я ложу 104-й псалом, 4 стих, написано так. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Часто, когда мы оперируем христианскими понятиями, друзья, мы воспринимаем их отвлеченно. Скажите мне, если я вам скажу сегодня, ищите лица Его, что первое вам приходит на разум? Как Его искать, скажите? Давайте переведем этот стих в практическую сторону. Бог говорит, ищите лица Его. Что это значит? Я уверен, что у вас сразу появятся какие-то отвлеченные мысли. Надо больше молиться, да? Надо больше читать Писание. Что еще? Надо не пропускать собрания. Это то, что ищите лица Его или нет? А может быть, друзья, вообще больше читать Писание и больше молиться, это что, не естественная наша жизнь? Разве это, друзья, ищите лица Его? Вопрос, друзья, в том, что в этом выражении заключена практическая сторона. И я сегодня очень быстро постараюсь вам объяснить, как я понимаю эту сторону и как надо это делать практически. Для того, чтобы это объяснить, друзья, разрешите мне напомнить вам несколько мест. Я их читать не буду, я их выписал. Вы их можете прочитать. Исход 4 глава, 24 и 25 стих. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел его что? Умертвить. Вы знаете все это место Священного Писания. Бог посылает Моисея. Бог говорит Моисею, иди выведи народ мой. И буквально на следующую ночь он его встречает и хочет его что? Умертвить. Сифора берет каменный нож, обрезает крайнюю плоть сына, бросает под ноги и говорит, такое непонятное место. Когда мы читаем это место, друзья, оно для нас непонятное. Мы вообще не понимаем, что происходит. Если я вам задам вопрос, скажите, за что Бог хотел умертвить Моисея? Есть ли логика в этих поступках? Правильно, нормально бы было, чтобы вы сегодня получили откровение от Бога. И Бог сказал, я завтра тебя в воскресном служении буду использовать. Например, как пророка, и в ту же ночь Бог пришел к тебе, чтобы тебя что? Убить. Нормально? Как, друзья, вот такие вещи бы вы воспринимали? Я вам скажу, друзья, что это место и эта ситуация становится для нас абсолютно непонятной, если мы с вами не станем способны заглянуть куда? За завесу. Если мы не поймем, то, что хочет Бог, если мы не поймем поступков Моисея, если мы не поймем поступков Сифоры, потому что это все связано друг с другом, друзья. Я не буду, если вам интересно, я могу очень коротко дать вам объяснение того, как я это вижу, потому что там все было завязано с Сифорой, да, там было завязано с Моисеем, Сифорою и с сыном, неизвестно с каким, старшим или меньшим. Говорят все, что с меньшим, некоторые говорят, что старшим, Писание этого не говорит, но там все было связано. Моисей, Сифора, обрезание. Моисей, Сифора, обрезание. Сестры, это урок для вас. Это урок для вас. Там, я думаю, что проблема была, знаете, в ком-то? Там проблема была не в Моисее. Там проблема была в Сифоре, потому что у мадианитян обрезались мальчики по традиции в 13 или в 14 лет, я не помню. Чтобы вы меня, ну, не подловили, то я не знаю точно. Ну, уже в довольно таком зрелом возрасте обрезались мальчики. И я думаю, друзья, что там Бог работал не так с Моисеем, как он работал с Сифорой. Потому что, когда эта история закончилась, посмотрите в Писании, Библия говорит, что Моисей возвратил или отослал от себя Сифору и детей, и он пошел в Египет. Я не хочу углубляться в эту историю, я хочу вам показать, друзья, что когда вы видите шестереночки, которые крутятся за сценою, то тогда у нас начинает просветляться что-то в голове, и мы начинаем некоторые вещи, что делать, понимать. Давайте обратимся к другому месту Священного Писания. Он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Вы знаете это место? Ангел встречает Даниила, или Даниил встречает ангела, и он встречает ангела, друзья, через 21 день после того, как он начал что? Молиться. Не это удивительно в этой истории. Знаете, что удивительно? В этой истории удивительно то, что ангел нашел нужным объясняться перед Даниилом. Понимаете, о чем я говорю? То есть приходит ангел. Я думаю, если к вам пришел бы ангел сегодня, уже одно пришествие этого ангела было бы для вас большим событием, правда? И если бы ангел пришел, навряд ли кто-то из вас начал бы задавать ему вопрос: где ты ходил 21 день? Где ты был? Я 21 день назад начал молиться. Ты где? Что тут? Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что состояние Даниила и понятие Даниила, или некоторые качества в Данииле, давайте скажем так, они привели к тому, что ангел начал перед Даниилом своего рода что делать? Оправдываться. Вы понимаете, друзья, что есть духовное состояние у христианина, когда он имеет право понимать, что происходит где? За кулисами, да? За завесой. Он должен понимать, он встает на колени, он не получает ответа, потом получает ответ через 21 день, и он, как христианин, имеет право задать Богу вопрос и получить на этот вопрос что? Ответ. Теперь скажите мне, сколько у вас неотвеченных молитв? Где ваши ангелы сегодня летают там? Или, может быть, Бог не хочет отвечать сегодня нам на молитвы? Друзья, обратите на это внимание. Давайте обратимся к нашему Господу. История. Видя это, фарисей пригласил его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, да, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она грешница. И обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я нечто имею сказать к тебе. Вот вам, друзья, другая ситуация. Понимаете? Сидит наш Господь, там происходят какие-то разговоры. Его позвали фарисеи. Фарисеям интересно, что это за человек. И я не знаю, намеренно, специально это было, случайно это было. Появляется женщина, которая грешница. Вы знаете всю эту историю. И Симон начинает внутри себя что-то думать и помышлять. Как вы думаете, он думал и помышлял правильно или нет? А? Я бы сказал, бы из божественной точки зрения тоже Симон прав в этой ситуации. Симон прав. Если он что? Пророк. Он некоторые вещи должен знать. Друзья, я просто вам перевожу простая мысль. Друзья, если ты христианин, то некоторые вещи, что ты должен знать. Это твое звание к этому обязывает. ты должен понимать, друзья, как некоторые шестеренки крутятся. Поймите меня правильно, друзья, что вы можете на что-то, вы можете neglect, как говорят американцы, можете не обращать внимания на некоторые вещи, но на вашу духовную жизнь вы сегодня, как христианин, должны обращать что? Внимание. Понимаете, друзья, я не хочу сильно углубляться и сильно расширять мою проповедь, но Христос, Он сильно имел влияние на то, что мы называем ныне. Вот я не знаю, ли вы понимаете вот эту истину, я вынужден немножко для того, чтобы вступить в мою тему, я вынужден немножко объясниться, потому, знаете, написано в Слове Божьем, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить, что ныне. Понимаете, друзья, Бог не дал нам во власть ни прошлого, ни будущего. Вы думаете, вы владеете своим будущим? Я уверен, вы думаете, что вы владеете своим будущим. Я уверен, у вас есть короткосрочные планы уже. А? Если я сейчас вас спрошу, что вы будете делать после служения? Вы мне ответите или нет? Ответите. Я планирую прийти сегодня домой, покушать хорошо. Немножко готовиться к молодежному и так дальше. Скажите, у меня есть власть над этим? У меня нету власти над этим. Я не знаю, что может случиться. Абсолютно не знаю. У меня над этим нету никакой власти. Конечно, Бог позволяет случаться тем вещам, которые мы планируем. И это создает иллюзию, что мы владеем будущим, друзья. Но послушайте меня внимательно. Доколе у тебя есть возможность говорить что? Ныне, друзья, у нас нет влияния на прошлый день, у нас нет влияния на будущее, у нас есть единственное влияние на сегодня. Почему я это говорю, друзья? Потому что в этой иллюзии мы с вами обманываемся, мы не понимаем, как крутятся шестеренки, мы не понимаем, как это все происходит, и поэтому мы думаем, что мы можем что-то изменить, что мы можем что-то поменять, что мы имеем влияние на будущее и так дальше. Мы имеем влияние только на то, что Бог отделяет вам. Аминь. Вот пока вы здесь, на этом собрании, вот делайте то, что мы должны делать. Делайте то, что вы имеете право делать прямо сейчас. Если вы слышите Господний призыв, который касается вашего сердца, проповедник проговорил к вам, Дух Святой проговорил к вам, Псалом проговорил к вам. Друзья, не откладывайте это ни на одну секунду. Начинайте это делать прямо сейчас. Итак, друзья, давайте коснемся немножко практической стороны. Я хочу, чтобы вы понимали то, что все в нашей жизни взаимосвязано, и взаимосвязь, она неразрывно касается нас. То есть то, как ты будешь поступать завтра, зависит от твоих решений сегодня. То, что ты получишь завтра, зависит от того, что ты говоришь сегодня, друзья. И я хочу, друзья, перейти к практической стороне, потому что практическая сторона – самая тяжелая сторона. Вы согласны со мной? Можно очень красиво проповедовать вам про то, как искать Господа, но если мы не исполним практическую сторону того, о чем я проповедую, моя проповедь тщетна, она никому не надо. Друзья, я быстро читаю один стих Священного Писания. Смотрите, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Чтобы вам, друзья, чтобы не быть таким, знаете, необразованным, как часто нас, кто слушает, особенно в онлайн, они нам делают такие замечания, знаете, есть люди очень ученые, мы с братьями не сильно ученые, но все же мы свои домашние задания делаем, если вы замечаете. Поэтому здесь в этом стихе Священного Писания синодальный перевод немножко неправильный. Синодальный перевод говорит про тусклое стекло, тогда если вы прочитаете греческий оригинал, то там написано «тусклое зеркало». И вы знаете, что в древности не было стеклянных зеркал, а в древности брался металл какой-то, полировался, и в итоге получалось зеркало. Но со временем, это зеркало начинало тускнеть, потому что металлы, они даже самые хорошие, ну, наверняка, может быть, золото это не осталось, я не знаю, я не сильно в этом разбираюсь, но оно начинало тускнеть, и оно оставалось зеркалом, но оно было зеркалом тусклым. И когда человек приходил к такому зеркалу, побриться наверняка уже не можно было, братья, перед таким зеркалом, да? Потому что если бы ты побрился перед таким зеркалом, то, наверное, половину бороды бы ты оставил, и люди бы с тебя смеялись. Да? Но я не к этому веду. Я хочу, чтобы вы поняли, что апостол Павел говорит нам, смотрите, что он говорит? Он говорит сегодня, когда вы живете на земле. Все, что вы видите вокруг себя, вы видите, как в тусклом зеркале. Вы понимаете это или не поняли? Хорошо, давайте я перейду практически. Я не знаю, ты едешь по фривею, и вдруг с передней машины вылетает колесо и разбивает тебе полностью весь передок. Да? Ты на работу не попадаешь, теряешь деньги, инсуренса у тебя, оказывается, тоже нету. И у тебя пошла черная полоса. И в эту черную полосу к тебе звонят братья и говорят: брат, ты где? Ты говоришь: да, братья, оставьте меня сейчас в покое, у меня столько проблем, что дайте мне разобраться со своими проблемами, тогда я появлюсь в церкви. Бывает такое или нет? Бывает. Бывает, друзья. И в этой ситуации, смотрите, в этой ситуации мы смотрим в это тусклое стекло, и большинство из нас абсолютно не понимает, какие шестеренки закрутились за завесой. Большинство из нас никогда в жизни не задает себе вопрос, почему этот болт открутился именно в тот момент, когда я был именно в этой полосе. Никто из нас этого вопроса что не задает. Мы просто принимаем это как данность, мы просто переживаем это все, мы просто выходим из этих проблем, и мы даже не задаем себе вопрос, а что в этой ситуации хочет от меня Бог? Аминь. Друзья, у меня был такой период времени, когда я, например, вы можете смеяться, да, можете смеяться, но я сейчас вас подведу к одной мысли. У меня был такой период времени, когда я обращал внимание на светофоры. Да? Вы не понимаете, о чем я говорю. Я когда ехал на работу, я говорил, Господи, пускай сегодня светофоры будут признаком Твоего благоволения. Я ездил с утра обычно рано, и там некоторые светофоры всегда были красные, всегда. Я говорю: Господи, ну вот я не знаю как, но вот сделай это. И у меня был такой момент, когда я проехал от дома до работы, по всем у меня была зеленая полоса. Знаете, что интересно в этой ситуации? Интересно в этой ситуации, что каким-то образом вот эти светофоры были завязаны на мою духовную жизнь. Потому что когда я проехал это все по зеленой линии и приехал на работу, то я еще минут 15-20 стоял перед работой. И знаете, что делал? Плакал и молился, да. Я просто, и если я вам это рассказываю, для некоторых это сказать: а Саша каким-то детством занялся там с этими светофорами. Но вы поймите, друзья, мою мысль, что временами, не то что временами, 99% мы с вами, живя вот сегодня, мы живем сегодня, нам дано сегодня ныне. Мы с вами абсолютно не обращаем внимания на то, что Бог сделал вчера и третьего дня. Аминь. Давайте я переведу это в плоскость практическую, друзья. Сегодня большинство людей предпочитают реагировать на пандемию так, как они реагируют. И они реагируют абсолютно по плоти, друзья. На пандемию служителя и церквя реагируют абсолютно по плоти. Знаете почему? Потому что они не понимают шестереночек, которые крутятся за завесой этой пандемии. Абсолютно непонятно, друзья, что сегодня делать. Собираться, не собираться. Заболеем, не заболеем. Помрем, переживем. Мы не знаем этого, друзья. И по этой причине мы начинаем поступать так, как поступает весь мир. Но вы поймите, если бы тебе было открыто, если бы тебе было известно, если бы ты мог заглянуть за завесу и посмотреть, и увидеть, и знать, ага, а вот эта шестеренка, да, а какой будет результат? А результат будет вот такой. И Бог тебе ныне открыл то, что будет завтра. Как бы ты поступал? Ты бы ныне поступал именно, давайте так скажем, ты бы крутил те шестеренки, которые бы привели к определенному результату. Вот, друзья, что сегодня нужно понять церкви. Сегодня церкви нужно понять, как это все работает, друзья. Почему сегодня моя молитва не находит отклика у Бога. Ты стоишь на колени, ты молишься. Есть у вас молитвы, за которые вы молились уже, я не знаю, год, два, три. Скажите, разве это правильно, чтобы ты ничего не получал, чтобы ты пребывал в мертвой тишине год? Разве это нормально, когда ты говоришь к своему папе дома, а твой папа тебя игнорирует? Это нормально? Это ненормально, друзья. Конечно, рано или поздно у тебя просто появится какое-то раздражение. Вот почему многие христиане перестают сегодня что? Молиться. Они перестают молиться. Но причина, друзья, не в Боге. Причина в том, что ты никогда не позаботился заглянуть за завесу. Причина в том, что ты никогда не позаботился и не понял, что может быть твой механизм сломанный. Может быть, ты крутишь 10 лет не ту шестеренку. Ты вообще не туда направляешь свои усилия. Друзья, я вам скажу, как я понимаю, что значит искать Бога. Искать Бога, друзья, это значит разобраться в процессах, которые работают в твоей жизни. Это понимать, что механизм крутится не сам собою, друзья. Но кто-то приводит в движение эти шестеренки. И если сегодня что-то случилось в твоей жизни, или даже, давайте я так скажу, если ты оказался там, где ты оказался, если ты с кем-то встретился, с кем ты встретился, ты должен понимать, что эти вещи в твоей жизни, что не случайны. Давайте я вам докажу это одним примером. Приходят к нему его братья и говорят, пойдем на праздник. Это было то время, когда он встал на празднике и сказал громким голосом, возопил, кто жаждет, приди ко мне и пей. Приходят к нему братья, говорят, пойдем. А что он говорит им? Говорит, не время мое, вы идите. И дальше Писание говорит, что он пошел сразу за ними. Что это было? Что это было? Как это понимать? Тут не время, тут мы не... Представьте, чтобы я так с вами поступил. Вы приходите и говорите, пошли ко мне домой. Я говорю, не время сегодня к тебе домой идти. И через 5 минут пошел бы за вами. Как бы вы меня воспринимали? Не, какой-то несерьезный этот пышный. Что у него? Что, или он хочет что-то показать из себя? Что-то там доказать? Друзья, но ведь на самом деле, я думаю, что в этот короткий промежуток времени все, что сделал Господь, знаете, что он сделал? Он заглянул за завесу. Он посмотрел на шестеренки. Он убедился в том, что он должен быть там, где он должен быть. Ему нужно было совершить короткую молитву, получить видение, получить откровение. И Бог говорит ему, да, иди. Потому что там ты сделаешь то, то и то. И когда ты придешь, встань и вознеси голос свой. И подними, и сделай это, друзья. И вы знаете, что это одно из таких серьезных мест, с которого много проповедуют и так дальше. Я, друзья, не хочу больше углубляться. Я думаю, основную мысль вы получили, потому что основная мысль, вы должны разобраться сегодня. Если у вас есть проблема, с которой вы не можете справиться, друзья, вам надо сегодня идти и заглядывать за завесу. Вам надо понимать, что сегодня Бог делает в твоей жизни. Вам надо разобраться с этим. И разобраться не завтра, а разобраться с этим, что... Сегодня не откладывайте, у нас есть только ныне, друзья. У нас есть ныне. Не откладывайте с этим на завтра. Встаньте и скажите, Господи, я не буду забегать наперед. У меня там есть несколько пунктов. Я вам дам признаки того, что вы запутались в ныне. Я вам дам несколько признаков. Мы до этого дойдем. Друзья, практическая сторона. Практическая сторона. Очень короткий мидраш. Очень короткий. Я его перескажу вам, окей? Есть короткий мидраш про Авраама, которого его папа спрятал, потому что Нимрод хотел его убить. Да? Я не знаю, ли вы знаете, но мидраши очень интересно описывают, так вот, как рождение Моисея было связано с убиением младенцев, да? Как рождение Господа нашего было связано, так и рождение Авраама тоже было связано вот с таким интересным событием, потому что Нимрод хотел его убить, потому что звезды говорили, что это будет великий человек. И Нимрод его тоже боялся. Так говорят драши. Да? И вот он укрыт, его спрятали в пещеру. И в пещере, находясь, мидраш говорит, что ему было 3 года. И вот в возрасте 3 лет мидраш говорит, что он познал Бога. Я не буду вам пересказывать весь этот мидраш, но там приблизительно он говорит так. Он говорит, что Авраам посмотрел и увидел, что земля дает плод, который питает человека. И когда он посмотрел, что земля питает человека, он пришел к выводу, что земля – это Бог. А потом посмотрел, что земля не может давать плод без дождя. И он подумал, подумал и сказал, ну, значит, тогда дождь – это Бог. А потом он увидел, что небесами и дождем управляет солнце. И он подумал, что солнце – это Бог. Да? Потом и тогда, я не буду продолжать эту логическую цепочку, но вы, я думаю, вы улавливаете, потому что написано в Слове Божьем о том, что сама природа кое-чему нас что учит. Но я хочу привести здесь этот мидраш в пример того, как настоящий христианин должен поступать в своей жизни. Друзья, мы должны научиться у Авраама приходить к правильным выводам. Хотя мы эти правильные выводы знаем. Вот они здесь написаны. Они написаны, и они говорят нам так, что Бог управляет в этом мире всем. Бог управляет самыми мелкими процессами, которые происходят в твоем организме. Я по сей день не знаю, друзья, как переваривается пища в моем желудке. Я этого не знаю. Вы знаете? Вы знаете, как циркулирует кровь внутри вас? Почему сердце у одного бьется чаще, а у одного медленнее, а? Как почки отделяют и печень, вот это все. И как это все происходит? Кто знает, кто руководит этими процессами? Скажите. Медики скажут, почки не работают. А чего они не... Когда говорят, Шевцов не работает, да, то я могу прийти к Шевцову и спросить, Шевцов, ты чего не работаешь? И Шевцов мне объяснит. Но когда мы говорим, почки не работают или сердце не работает, мы почему-то не задаем себе вопрос, а почему? Кто-то же этими процессами у нас что? Управляет. Конечно, мы можем отчасти на них влиять. Не покушай, и желудок не будет иметь пищи, да? Не ешь вредного, не будешь толстеть, да? И так дальше. Но мы же тоже видим, что некоторые все едят и остаются худыми, да? Но кто-то, друзья, я вас наталкиваю на простую мысль, кто-то стоит за этими всеми процессами, кто-то ими управляет. И когда, друзья, мы обращаем на это внимание и начинаем рассуждать, когда у тебя сегодня заколет в боку, знаете, что ты должен сделать как христианин? Знаете что? Слава Богу, это хорошо, брат Алексей. Это хорошо. Скажи слава Богу. И некоторые говорят слава Богу, потом у него колит еще сильнее и сильнее. И в конечном итоге он вместо слава Богу что делает? К врачу идет. Начинает лечиться и так дальше. И я не говорю, я не хочу никого осудить, друзья, из тех, кто так делает. Но я верю, что если сегодня у тебя закололо в боку, первое, что ты должен сделать, знаете что? Сказать, Господи, что это такое? Зачем это мне? Почему? Если все процессы связаны, поймите, друзья, смотрите, Христос ведь нам говорит об этом. Он говорит, что все волосы на вашей голове посчитаны. Когда я говорю, все волосы посчитаны, я люблю эту тему, вы знаете, потому что я лысею, конечно, и может быть, потому я люблю эту тему, я не знаю. Но, когда я говорю, все волосы посчитаны, друзья, то вы должны понимать, что Он контролирует какие-то физические процессы, которые стоят за выпадением моих волос. Это кровообращение внутри моей скин, да, это еще какие-то процессы, я не знаю, может, вам Юра лучше расскажет, почему у одного выпадает, у другого нет. Но за этими всеми процессами кто-то стоит, и он их контролирует, и он повелевает, и говорит, вот этот волос сегодня выпадет, а этот останется. Он повелевает. И если он повелевает волосом, друзья, разве он не повелевает нашему организму? Я беру, друзья, то, что относится к нам. Я не говорю о том, что вы встречаете каждый день, потому что мы каждый день встречаем какие-то намеки. Бог говорит к нам. Ты сегодня с утра проснулся, да? И у тебя как случилась какая-то случайность. И мы в большинстве случаев на эту случайность не обращаем внимания. Так вот, такие люди, как Авраам, на эту случайность внимание обращали. Они обращали внимание, потому что они понимали, что этим миром руководит Бог. Они понимали, что запущен какой-то процесс, что-то случилось и что-то пошло. И когда, друзья, запущен какой-то процесс, вы имеете право участвовать в этом процессе. Давайте я вам приведу пример, и вы меня поймете. Вот апостол Павел. И запущен процесс. Помните, как сказал об этом Господь? Тяжело тебе идти против рожна. А знаете, как по-украински говорит? Говорит, тяжко тебе ногою бити колючку. Кто когда-нибудь пробовал копнуть что-то острое? Что-то острое, железяку. Попробуйте копнуть что-то острое. Вы понимаете, что временами, друзья, не понимая вот этих шестереночек, которые крутятся за весой, друзья, мы начинаем с вами копать колючку. Мы начинаем с вами идти против рожна. Мы начинаем что-то делать, друзья. И мы доходим до того, что Богу приходится нас с вами останавливать. И в нашу жизнь приходят болезни. В нашу жизнь приходят потери. В нашу жизнь приходят отступления. Мы начинаем плакать. Вся причина потому, что ты не понял, что Бог хочет от тебя сегодня. Потому что послушного сына Богу наказывать что? Незачем. Послушного сына Богу наказывать незачем. И я вас призываю, вот вам практическая сторона. Я потом быстро еще. Друзья, я хочу, чтобы вы были сегодня внимательны к тому, что Бог сегодня говорит к вам. Мы привыкли слушать Бога на разных уровнях. Мы привыкли слышать Его пророчества. Знаете, что интересно? Интересно то, что даже Его пророчества мы сегодня не слушаем. Знаете почему? Потому что мы не научились его слушать на нижних уровнях. Вы замечаете, что сегодня Бог говорит и говорит. И большинство людей на это что? Не обращают внимания. Они просто привыкают к этим пророчествам. Да? Некоторые пророки становятся забавными писанием. Причина, друзья, потому что мы не научились его слушать раньше, друзья. Мы не научились его слушать в обстоятельствах. Когда он к нам стучит, друзья, я выписал 4 признака того, что закрутились шестереночки, друзья. Первый признак, друзья, неотвеченные молитвы. Если в твоей жизни есть неотвеченные молитвы, заглянь за завесу, посмотри и задай Богу вопрос, что это, почему это. Друзья, начни разбираться с этим сегодня. Не игнорируй, не отставляй это на потом. Не говори это просто так. Я, друзья, никого не чужаю. Я не говорю о тех людях, которые просят и просят и просят опять. Просите, да благословит вас Господь. Это один из методов, да. Но очень хорошо и очень правильно бы было понять от Господа, где этот ангел, что он заблукал. Даниила 21 день, а мой уже 21 год блукает где-то. Господи, куда он пошел? Чего он туда пошел? Что такое? Почему нет ответа на вопросы? Дай мне, Господи, уразуметь то, что я должен разуметь как христианин. Дай мне понять, друзья, как это срабатывает и почему я не получаю ответа. Друзья, я не говорю, что Бог ответит вам на все ваши нужды, но я говорю вам, что Бог обязательно вам скажет, почему он на вашу нужду что не ответил. Мы не имеем права все получить от Бога, но мы имеем право получить от Бога ответ, как когда-то апостол Павел. Говорит, Павел, для тебя благодати что? Достаточно, все, точка. И тогда все понятно, тогда все встает на свои места, тогда я понимаю, друзья. Второе, это непонятные обстоятельства. Если в вашей жизни случилось что-то непонятное, как у Моисея, или еще что-то, да? В вашей жизни что-то случилось непонятное, не знаю, какие-то вещи, которые вы считаете, они не должны были случиться в вашей жизни. Это тоже признак того, что у Бога закрутились колесики, друзья. Загляните за завесу, посмотрите цель Господню, потому что эти обстоятельства куда-то приведут. Понимаете, друзья, что Бог сделает то, что Он хочет сделать. Аминь. Понимаете, есть вещи, где Бог не отступит. Не отступит и все. Но мы можем получить это, как американцы говорят, easy way. Или мы это можем получить hard way. Я не советую вам получать это hard way. Если вы будете... Понимаете, есть вещи, например, для молодежи хорошая проповедь. Молодежь, дорогая, если за тебя молятся мама и папа, и если твоя мама и папа молятся за тебя правильно, молятся и ложат молитвенные усилия, то ты рано или поздно будешь там, где ты должен быть. Только сегодня от тебя зависит, молодежь. Или ты попадешь туда easy way, или ты туда попадешь hard way. Но ты там будешь, потому что Бог так сказал. Я не советую вам, друзья, испытывать hard way. Я не советую вам. Потому что ты все равно окажешься там, где там. Знаете, есть одна притча, говорит, мне кажется, что мы на том же самом месте, где мы и были, только мыло наелись еще. Слышали эту историю, нет? Два человека спорили, они говорят, ты сделай, ты вот это не сделаешь. А он говорит, сделаю. Спорим на то, если сделаешь, мыло съешь, что говоришь. Да давай, поспорили, один съел мыло. А то потом неудобно, что тут мыло съел. Говорит, давай поспорим еще на это, что ты съешь, тогда и второй съел. И говорит, мы поспорили на одно и то же, на том же самом месте остались, только мыло наелись. Чтобы у нас так не было, друзья, что мы все равно будем там, где Бог хочет нас видеть. Только посмотрим и скажем, на чем это мыло ели. Лучше сразу туда встали, куда Бог хочет. Друзья, неожиданные потери или бедствия. Если в вашей жизни есть неотвеченные молитвы, то это первый признак. Второй признак, друзья, это обстоятельства непонятные. Третий признак, если в вашу жизнь пришла неожиданная потеря или неожиданное бедствие. Если это пришло в вашу жизнь, смотрите, друзья, я верю, что Бог сегодня сделал коронавирус глобальным только для того, чтобы мы наконец встали на колени и сказали: Боже, покажи нам, как крутятся шестеренки, а? Я верю, друзья, что сегодня коронавирус пришел на всю землю только для того, чтобы наконец пастыря осознали, что нам нельзя идти так, как мы думаем. Мы должны идти так, как хочет Бог. Мы должны обращать внимание, мы должны плакать, молиться, поститься, чтобы Бог нам показал, как крутятся эти шестеренки и что будет. Всякий раз теперь, когда мы назначаем хлебопреломление, знаете, что мы делаем, друзья? Мы раньше этого не делали. Мы служителями плачем перед этим и молимся. Мы трепещем, мы боимся, потому что мы понимаем опасность того, что мы делаем на физическом уровне. Но мы и понимаем, друзья, что шестеренка крутится в ту сторону. И если я буду противиться закону Божьему, то она просто меня перемолотит, эта шестеренка. Я не могу противостоять некоторым вещам, которые Бог сделал. И я вам говорю, что церкви, которые сегодня противятся, служителя, которые противятся сегодня Богу, закону Господнему, друзья, эти шестеренки их просто перемолотят. Понимаете? Этот коронавирус пройдет, он перемолотит некоторых христиан. Не будьте, друзья, среди тех. Поймите, что надо делать. Последнее, самое интересное, друзья, неожиданная удача. Это тоже признак шестереночки, которая закрутилась. Аминь. Если у вас что-то неожиданно получилось, или вы получили повышение, или вы нашли денег, или вы хорошо заработали, друзья, большинство людей не понимают, что это закрутились шестеренки, да? Потому что шестеренки крутятся и в одну сторону, и бывает и в другую. Временами нас тянет, временами Господь нас затягивает в трудности, а временами Бог посылает нам благословение. И был такой хороший, смиренный брат, как только получил в руки власть, бам, мы его не можем узнать. Мы его не можем узнать. А Бог хочет научить его и понять, друзья. И как бы было хорошо, когда ты стоишь, давайте проведу простой пример. Нам очень приятный пример. Вам это понравится, и мы помолимся. Представьте, что вы выиграли деньги, большие деньги. Ну, допустим. Мы не говорим, играйте в лотерею. Ну, неважно. Вы получили наследство. Миллион долларов. Кто бы не хотел сегодня? Кто не хочет миллион долларов? Поднимите руку. Когда ты получаешь миллион долларов, друзья, даже не придет некоторым мысль, зачем мне Бог этот миллион дал. Ведь большинство из нас даже не подумают встать на колени и помолиться: Господи, у меня есть миллион. Ты мне его скинул с неба. А теперь я хочу знать, как этот миллион, что распределить, как его потратить правильно. Большинство из нас даже не подумает, большинство из нас хватится за этот миллион и скажет: я это куплю. Аллилуйя, друзья, поймите правильно, я специально привожу вам этот пример, потому что он очень яркий. Мы должны понимать, что за всем стоит Господь, что Он руководит, что Он делает это не бессмысленно, что у Него есть цель, и мы должны этой цели повиноваться, и мы должны сотрудничать с Ним, потому что в этом Божье благословение. Я заканчиваю свою проповедь очень простой мыслью, друзья. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Первое слово «ищите» в этом стихе переводится как «дараш» с иврита. «Дараш» обозначает «искать в Писании» в большинстве случаев. «Дараш» отсюда «драш», отсюда «мидраш», отсюда все эти слова происходят. То есть ищите Господа, где Его искать, друзья? Смотрите, вот здесь его надо искать. Нам надо начать, друзья, с Писания. Нам надо сопоставлять обстоятельства с тем, что написано. Нам надо сопоставлять Божие действие с тем, что Он здесь написал. А дальше написано: ищите лица Его. Второе слово, оно совсем другое. Хотя оно переведено здесь на русский как ищите, оно звучит как багаж. Багаж. Ну, багаж. Я не знаю, ли я правильно произношу, друзья. Знаете, что оно обозначает? Оно обозначает искать настолько сильно, что ты готов ради этого умереть. Например, вот это место, которое я вам процитировал, где Господь хотел убить Моисея, то там, где слово «убить», там стоит багаж. То же самое слово, которое обозначает «искать», то же самое слово обозначает «смерть». Я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Смотрите, послушайте меня, отложите это в свое сердце. Начните сегодня исследовать Писание практически. Посмотрите, что сегодня Бог говорит в вашу жизнь через обстоятельства. Обратитесь к Библии, обратитесь к молитве, обратитесь к инструментам, потому что это инструменты поиска Его лица. Обратитесь к этому, друзья. И смотрите, самое главное, когда вы начнете искать Бога, когда вы углубитесь в то, что Он делает, когда уже начнет что-то у вас проясняться, друзья, не оставьте жажды по Боге никогда. Жаждите Его настолько сильно. Знаете, когда Бог начал говорить к одному раввину, Юра, по-моему, рассказывал эту историю. Он начал говорить ему после того, когда он встал на колени, я верю, это была искренняя молитва. Он сказал: Господи, если Ты мне не откроешься, то я жить вообще не хочу. Меня не интересует все, что происходит в этом мире. Меня интересуешь Ты. Я настолько сильно хочу видеть, знать Тебя, понимать Тебя, что ради этого я готов даже умереть. Я знаю, друзья, что, может быть, я поднимаю планку очень высоко, но я по-другому говорить не могу. Писание говорит: ищите Его, ищите Его, ищите Его, ищите Его. Друзья, я хочу совершить с вами одну молитву, если вы согласитесь. Я хочу совершить молитву о том, чтобы наше христианство стало практическим. Вы согласны или нет? Я хочу совершить молитву за то, чтобы то, что мы проповедуем, что мы ожидаем и что мы в конечном итоге получаем. Что наши ожидания высокие. Мои ожидания сейчас очень высокие от этой проповеди. Да? Дал бы Господь, чтобы мы получили хотя бы что-то. Так вот, друзья, мы с вами совершим сейчас молитву, и вы помолитесь за свою личную жизнь, помолитесь за то, что сегодня вас беспокоит. Я уверен, что вы точно найдете какую-то одну вещь, которая вас беспокоит. Например, я вам приведу пример. Например, у меня есть вещь. Может быть, я и получил какие-то ответы, но у меня по сей день есть вопрос пред Богом. Почему я 20 лет назад выехал на собрание на мотоцикле? Я ехал на собрание, я ехал на работу, вернее, чтобы отпроситься на работе, чтобы меня отпустили в собрание. После этого я должен был мотоциклом был заехать за одной бабушкой, забрать эту бабушку и приехать на собрание, друзья. И вот когда я выехал, вдруг нашелся пьяный водитель, который сбил меня, и я стал инвалидом. Эта нога болит меня по сей день. Она доставляет мне множество неудобства. И у меня по сей день пред Богом остается вопрос: зачем это? Зачем? Я хочу, друзья, заглянуть за завесу. Я хочу понять вот эти шестереночки, которые крутятся. Потому что то, что случилось тогда, оно повлияло на всю мою оставшуюся жизнь, друзья. И я знаю, у вас есть такие вопросы, у вас есть такие молитвы. Встаньте на колени и скажите Ему: Господи, я христианин, и я имею право знать, что Ты сегодня делаешь в моей личной жизни. Аминь. Склоним колени для молитвы. Слава Тебе.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Жил на планете обычный мальчишка. Сказки любил, игрушки и книжки. Жаль, только бегать не мог по тропинкам. Море и лес знал по ярким картинкам. С сердечным пороком мальчишка родился, и в жизни его боль, уколы, больницы. А все, что за окнами, так нереально. И прятала мама взгляд свой печальный. Сыну рассказы о небе читала, о том, что детишек таких там немало. И с ними Иисус, самый лучший на свете. Он любит детей, и его любят дети. А здесь, на земле, он в сердцах обитает, у всех, кто его пригласить пожелает. И взрослым, и детям становится близким, и людям прощает любые ошибки. И мальчик всем сердцем любил Иисуса. Ему так хотелось однажды проснуться и там оказаться, где радости много. Бежать к Иисусу небесной дорогой. Больное сердечко его замирало от счастья, что друга такого узнала. Раздвигались унылые стены палаты, и боль уходила незримо куда-то. Утром однажды весенним и звонким сел доктор один у постели ребенка. Операцию все же решился он делать, но слова потекли как-то очень несмело. «Мне сердечко твое посмотреть очень надо, где-то есть там серьезная, видно, преграда. Может быть, я увижу, что нужно исправить, и пойму, как его биться ровно заставить». На слова эти мальчик светло улыбнулся и сказал: «Вы увидите там Иисуса! Он живет в моем сердце! Это знаю я твердо!» И смутился от слов неожиданных доктор. Знал он, шансов совсем у ребенка немного. А мальчишка опять: «Вы увидите Бога!» И слова эти доктору душу пронзили. Не стремился он Бога найти в этом мире. Был хорошим хирургом, но смерти бывали. Вот и этот ребенок жить будет едва ли. Доктор клапаны знал, все аорты, сосуды, но в сердце ни разу не видел Иисуса. Сон не шел ко врачу в этот сумрачный вечер, а душа трепетала, предчувствуя встречу. Задавал он вопросы в безмолвное небо, ждал ответа, как ждет голодающий хлеба. «Если, Господи, Ты существуешь на свете, почему умирают такие вот дети? Этот мальчик Тебе доверяет безмерно. Разве это, скажи, справедливо и верно?» Но вокруг тишина. Доктор выдохнул гневно: «Нет тебя, Иисус! Глух и слеп ты, наверно! И мальчонка умрет, его вера пустая, она никого, никого не спасает!» Но дел неоконченных небо не знает, и к доктору ангела Бог посылает, и снится ему, а быть может, не снится, край чудесный, и дети под Божьей десницей. Нет ни боли, ни слез, дети счастливы очень. Вместо солнца — Христос, и совсем там нет ночи. Славу Богу поют люди в белых одеждах, все, кто здесь на земле верой жил и надеждой. Беседует доктор с самим Иисусом, и слова, как бальзам, в сердце доктора льются. Получает ответ на вопрос о ребенке. Говорит Иисус: «Заберу я ягненка, Свою миссию маленький мальчик исполнил. Он овцу возвратил ко мне в стадо Господне. Обниму его, крепко к груди прижимая. Он об этом давно уже очень мечтает. На постели своей утром доктор проснулся. Знал, что будет теперь он овцой Иисуса. В свое сердце потоки впустил благодати. Для него близким стал и понятным Создатель. Операцию сделали мальчику все же, но надежды, что жить будет, очень немного. Доктор в палату приходит к мальчишке. Взгляд его видит светлый и чистый. Дрогнуло что-то внутри от вопроса. «Доктор, вы видели в сердце Иисуса?» Слезы сдержал еле-еле мужчина. «Да, мой родной, хорошо было видно. В сердце твоем Иисус обитает. Там потоки любви без конца и без края. Свет, что в сердце горит, и ко мне прикоснулся. Буду жить я теперь со Христом и Иисусом. И мы встретимся там, где нет смерти и боли, где нет слез и печали, и не будет где горя. Пробежимся легко по небесным дорогам. Ты и я будем там, где радости много».
2: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:7-8.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Пройдя несколько ночей от контрольно-пропускного пункта, мы подошли к небольшой деревне под названием Турпан или Турфан. Эта деревня находится во впадине на глубине 154 метра ниже уровня моря и является самым низким и самым жарким местом в Китае. Для сравнения, долина смерти в пустыне Мохаве находится на глубине 86 метров ниже уровня моря и является самой низкой и жаркой территорией в Соединенных Штатах. Когда мы подошли к деревне, отец сказал, что мы должны остановиться на окраине, в то время как он сходит и попросит дорожные пропуска, чтобы пойти в следующий город, или узнает, сможем ли мы пойти туда без этих пропусков. Он знал, что это коммунистическая деревня, потому что над одним из зданий развевался небольшой красный флаг. Отец пошел в деревню и показал им наши документы для того, чтобы получить разрешение и проездные документы до следующей деревни. Некоторые местные жители говорили по-русски, а некоторые по-арабски. Поэтому Тава и Тони тоже пошли с отцом. Отец сказал начальнику, что мы хотим отправиться в следующую деревню. Но он ответил: «Я посмотрю, как вы получите пропуск до следующей деревни», глядя свысока, бросил начальник. Тем временем он отправил троих солдат для того, чтобы они проверили нашу тележку. Солдаты обошли повозку и осмотрели ее и наших старых лошадей. С винтовками, указывающими на мать, они приказали ей с ребенком сойти с телеги. Затем солдаты стали тыкать штыками в наши узлы с вещами, для того чтобы убедиться, что мы не скрываем что-то ценное. Они взяли некоторые узлы и сбросили их на землю. Один из солдат взял связку одежды с телеги, посмотрел на нее и внезапно резко отшвырнул от себя. Он тут же крикнул другим солдатам, чтобы они отступили и не дотрагивались ни до чего. «Они заражены! Не прикасайтесь к их одежде!» Он жестом показал детям подобрать одежду и узлы и положить в телегу. Солдат продолжал разглядывать свои руки, пытаясь что-то отряхнуть. Он продолжал указывать своим штыком, чтобы мальчики взяли одежду и положили ее в тележку. Остальные солдаты сделали несколько шагов назад, отодвигаясь от телеги. Мы не знали, что происходит, потому что они говорили по-китайски. Позже мы узнали, что они решили, что мы больны. Солдаты поспешили обратно в деревню. Начальник сказал моему отцу: «У вас 8 детей, вы должны лучше смотреть за ними. Вот ваши документы, можете отправляться дальше. Только не проходите через нашу деревню. Прямо сейчас отправляйтесь, куда вам нужно». Отец спросил его, как далеко до следующей деревни. Тот показал рукой в нужном нам направлении. «Идите по этой дороге, и вы достигнете ее примерно через 15-20 дней». Поскольку мы опасались быть захваченными коммунистами, мы по-прежнему шли ночью, а днем проводили в укрытии. Деревня Хами была последней в коммунистическом Китае, за пределами которой простирался свободный Китай. В этой деревне постоянно дислоцировался 8-й полк Красной армии для защиты границы от захватчиков из Монголии. Хотя полк красноармейцев и присутствовал, но все же власть находилась у местных жителей. Красная армия была больше озабочена захватчиками с севера. Они особо не интересовались беженцами, уходящими из этой части страны. Мы пошли по дороге, как сказал нам староста, направляясь на юго-восток. Примерно через 18 дней ходьбы мы подошли к деревне Хами и остановились на ее окраине. Было уже довольно холодно, и мы сильно замерзли. К тому же мы были измучены длительными переходами, были постоянно голодными из-за нехватки пищи и очень хотели пить.
мы сели на обочину дороги, а отец ушел в местное управление для того, чтобы поговорить с чиновниками. Его долго не было. Затем он вернулся с несколькими чиновниками, которые вышли посмотреть, как мы путешествуем. Они обошли телегу, посмотрели на мать, сидящую в тележке с ребенком, посмотрели на семерых изможденных детей, сидящих на обочине дороги. Они внимательно осмотрели лошадей и, видимо, были разочарованы. Вероятно, они надеялись увидеть здоровых, крепких лошадей вместо полумертвых животных. Одна наша маленькая лошадь была старой, и на ней не было ничего, кроме кожи до костей. Другая лошадь была большой, но также очень тощей, и у нее на шее была большая открытая гноящаяся язва. Они продолжали указывать на ту с большой открытой раной, недоверчиво качая головой, а потом ушли. У нас, очевидно, не оказалось ничего ценного, что они хотели бы забрать». Мы все продолжали сидеть на обочине дороги, ожидая возвращения отца, который опять ушел с ними. Тут из деревни вышла мусульманка, неся много лепешек, завернутых в бумагу. Она передала их матери, сказав: «Покорми детей, этот хлеб пригодится вам во время путешествия». Она начала рассказывать нам, что она подслушала людей, которые разговаривали про нас в управлении. Она сказала, что у вас слишком много проблем, и они хотят, чтобы вы ушли отсюда как можно скорее. Они сказали, что у вас две больные старые лошади и 8 маленьких детей, и вы плохая примета для нашей деревни. Они отдадут вам ваши документы и хотят, чтобы вы сразу ушли. Мужчины в деревне сказали, что вы не должны идти по деревне. Они не хотят, чтобы вы заразили жителей или наших животных, потому что у вас очень больные лошади. В ее взгляде было столько жалости и сострадания к нам, измученным и голодным странникам, не имеющим никакого места, где можно было бы просто отдохнуть, и никто не хотел нас принимать. «Я захотела прийти и увидеть детей, прежде чем вы уйдете», — продолжала она. «Я знаю, что вам нужна пища и вода, и я решила принести немного для ваших детей. Будьте очень осторожны, уходя отсюда. За деревней много нехороших людей. Они могут убить, если поймают вас без охраны». После 7-8 дней ходу в этом направлении она указала на восток. «Вы выйдете к реке, и там увидите мост через реку. Как только вы перейдете по мосту на другой берег, вы будете в безопасности. Там свободный Китай. Но будьте очень осторожны. Там перед рекой много коммунистов. Идите только ночью, чтобы вас никто не увидел. 5 дней вы можете идти в дневное время, и вы встретите целые обозы беженцев, идущих в том же направлении. Это люди, которые также бегут от коммунизма. Коммунисты дают людям последний шанс покинуть эту территорию, прежде чем они закроют все границы. Эти обозы также движутся к реке и пройдут по мосту в свободный Китай. Здесь вы должны присоединиться к ним. Идите с ними, и это будет безопаснее для вас. Коммунисты пропускают людей только с китайскими документами. Мы слышали, что они скоро закроют все границы, и никто уже не сможет выбраться отсюда. Женщина перестала говорить и, помолчав немного, стала прощаться. «Ну все, мне нужно идти. Да пойдет Аллах с вами и да защитит вас». Как только она ушла, пришел представитель управления с нашими документами. Он сказал, что староста и сельский совет решили отпустить нас. Однако он предупредил: «Вы должны уйти сегодня вечером. Завтра здесь будут в охране красноармейцы, и они могут не позволить вам пройти. Когда они не пьяные, они останавливают всех русских и возвращают их обратно. Но когда они напьются, тогда им все равно. Всем разрешено проходить». Отец сказал, что все понял, и поблагодарил человека за то, что он дал нам документы для проезда.
Путевыми документами были наши китайские документы, которые отец отказался сдать коммунистам в Кульдже. Мужчина особенно подчеркнул, что мы должны уйти немедленно, и что это хорошо, что у нас есть китайские документы, а не российские. Он сказал: «Если бы у вас были российские документы, мы бы не позволили вам пройти мимо этой деревни. Вы были бы вынуждены вернуться». Он добавил: «Если вы дорожите своей жизнью, идите вокруг деревни, а не через нее». Как только он ушел, отец собрал нас всех вместе, и мы пошли дальше, так и не зайдя в деревню. Пройдя какое-то время, в течение ночи, мы остановились, чтобы поблагодарить Бога за то, что нас не задержали в деревне. По словам женщины, нам нужно было идти всего около 8 ночей до границы свободного Китая. Нам нужно быть особо осторожными, чтобы не оказаться пойманными коммунистами, находясь так близко к той желанной свободе, к которой мы так долго и упорно стремились. После 5 ночей ходьбы мы должны будем выйти на дорогу, где увидим обозы беженцев. И дальше уже пойдем вместе с этими людьми, которые, как и мы, бегут от коммунистического режима. Присоединившись к обозу, мы сможем идти уже в течение дня, а не ночами, как это было до сих пор. Конечно, идти вместе будет намного безопасней, так как мы будем более защищены от бандитов, которые нападают на людей на дорогах. Вскоре, после 5 ночных передвижений, нам останется всего 3 дня пути до границы, которая отделяет свободный Китай от Китая коммунистического. Пройдя большую часть ночи, мы очень устали и замерзли. Сильно хотелось есть, и мы были очень рады получить по куску той самой лепешки, которую нам дала мусульманка. Отец разломал эту лепешку и дал каждому из нас, матери, и еще один взял для себя. Чуть передохнув и утолив голод, мы пошли дальше. Каждый почувствовал себя бодрее после молитвы, а также хорошего куска свежей лепешки. Ярко светила луна, и земля была ровной и твердой, что облегчало путешествие для лошадей. Нам оставалось только успевать за ними, поскольку они с легкостью тянули телегу. К следующему утру мы стали видеть людей, идущих в том же направлении, что и мы. Мы заметили друг друга. Прямо перед нами шли 2 пожилые пары без детей. Они несли свои вещи на спине. По-видимому, это было все, что им разрешили взять с собой в дорогу к границе свободного Китая. Около 6:30 нашего продвижения от последней деревни один человек подошел к моему отцу, обращаясь к нему наполовину по-русски, наполовину по-китайски. Представляя себя господином Чиу, он спросил моего отца, могут ли он и его маленький мальчик идти вместе с нами. Он также спросил, может ли его сын играть с нами. Познакомившись поближе, он рассказал о своем сыне, что он очень одинокий и печальный мальчик. С тех пор, как они покинули Кульчу, он так и идет с ним, не имея рядом друга. Ему нужен был кто-то такого же возраста, как и он сам, чтобы идти вместе с ним. В разговоре выяснилось, что они тоже бегут от коммунистов. Вместе с сыном они прошли весь путь от Кульджи. Его сын был очень подавлен, потому что все его друзья были убиты коммунистами в Кульдже. Господин Чиу рассказал, что произошло с его семьей. Получилось так, что мы с женой и с нашим старшим сыном разлучились с этим сыном. Он указал на грустного мальчика, идущего рядом с ним. И нам пришлось бежать от коммунистов, оставив его у знакомых. После того, как я отвез семью в безопасное место, я вернулся в Кульчу за этим сыном. Коммунисты совершили набег на тот дом, где он прятался. Они обвинили ту семью в том, что они были шпионами и предателями коммунистов. Их всех расстреляли и вытащили тела на улицу, чтобы люди могли видеть, что будет с теми, кто не подчинится им.
Он замолчал, и лицо его передернулось. В его голосе слышалось отчаяние истрадавшегося и глубоко измученного человека. «Моему сыну повезло», — продолжал он. «Он смог убежать, вылез из окна дома, выходящего во двор, и спрятался в поле. Вот почему он жив и теперь со мной». Выслушав рассказ, отец сказал: «Конечно, ваш сын может играть с нашими детьми. Мы были бы рады идти вместе с вами в свободный Китай». Ким, сын господин Чиу, подошел ко мне и сразу заметил, что я не могу ходить ровно. Он сказал мне, чтобы я встал и пошел прямо. Каждый раз, когда я двигал левую ногу вперед, она подгибалась под моим весом, и я мог упасть. Бедный Ким много раз пытался помочь мне, но без успеха. Моя левая нога была парализована и укорочена, и в ней не было силы. Если я вставал прямо, левая нога не доходила до земли и висела в воздухе. Впоследствии Ким сдался в своих попытках мне помочь. Он принял меня таким, какой я был, и продолжал играть со всеми нами. Мы потащились по грунтовой дороге позади двухколесной тележки. Весь день мы шли, а потом сели вместе у дороги, чтобы отдохнуть. У нас все еще было немного хлеба и воды, которую дала нам мусульманка. Отец благословил хлеб и поблагодарил Бога за безопасное путешествие и за наших новых друзей. Мы поделились хлебом и водой с господином Чиу и его сыном. Отец разломил оставшуюся лепешку на 11 маленьких кусочков, так, чтобы всем хватило по одному, и каждый съел свой кусочек хлеба с глотком воды. Ничего больше не осталось. Мы все так устали от ходьбы в течение целого дня, что всю ночь проспали на обочине дороги беспробудным сном. Когда мы проснулись, все больше и больше людей шло по дороге, идущей на восток к свободному Китаю. Глядя на эту бесконечную вереницу людей, господин Чиу воскликнул: «Господин Петр, смотрите, сколько людей идет к свободному Китаю! Они хотят быть свободными и жить свободно. Вот почему и мы с семьей убежали от коммунизма». А люди все шли и шли. Некоторые из них несли свои вещи на спине, другие тянули рикши, нагруженные своим имуществом. А были и такие, кто просто ехал на лошадях. Все эти люди направлялись к свободному Китаю.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

испытал тебя в горниле страдания». Книга пророка Исаии, 48 глава, 10 стих. Утешайся этой мыслью, испытанный верующий. Бог сказал: «Испытал тебя в горниле страдания». Разве эти слова не смягчают беспощадное пламя испытаний? Разве эта огнеупорная броня не защищает тебя в горниле страданий? Я готов к испытаниям, потому что Бог избрал меня. Бедность может постучаться в мою дверь, но Бог пребывает в моем доме. Он избрал и испытал меня. Болезнь может одолевать меня, но у меня есть чудодейственный бальзам. Бог избрал меня. Что бы ни случилось со мной в этой долине слез, я твердо знаю, что Он испытал и избрал меня. Если тебе, верующий, нужно еще большее утешение, вспомни о том, что Сын Человеческий пребывает с тобой в печи. Сейчас рядом с тобой незримо Он присутствует. Он тот, кого ты любишь, и ты даже не знаешь, как часто Он умягчал ложе твоих страданий. Ты беден, но твое пустое жилище часто навещает Господь жизни и славы. Ему нравится приходить в уединенные дома, чтобы быть с такими, как ты. Твой друг держится рядом с тобой. Ты его не видишь, но ты можешь ощутить прикосновение его руки. Разве ты не слышишь его голос? Даже в долине смертной тени он скажет тебе: «Не бойся, ибо с тобой Господь Бог твой». Вспомни славные слова царя: «Христианин, не бойся, с тобой Иисус». Это его обещание своим избранным, которых он испытал в горниле страданий. Крепко возьми за руку твоего Господа и скажи: «В морские глубины и в яростный пламень пойду за Иисусом моим». Чарльз Спёрджен.

Стих для молодежи. О, молодежь, молодежь, сердцем к Иисусу стремись, бодрствуй, всегда ты молись, свет лишь Христа отражай, место в рядах христиан занимай, чтоб мир не владел над тобой, послушным Христу будь во всем. Око твое будет чистым всегда, если закроешь ты дверь для греха. Слово Господне читай каждый день, тайны откроет тебе Он, поверь. Будешь идти лишь Его ты путем, и не приткнешься нигде и ни в чем. Дух Святой в сердце твоем будет жить, жизнью твоей будет руководить. Кровь Иисуса омоет тебя, мир Божий в сердце будет всегда. Дверь сердца только Иисусу открой, и Он дарует тебе свой покой. Жизнь Он устроит, и счастье Он даст, ведь никогда Он тебя не предаст. Дьявол змей древний и очень хитер, и он не хочет, чтоб ты был спасен. Мысли свои посылает тебе, чтобы извратил ты свой путь на земле. Хочет, чтобы в бездну за ним ты пошел, чтобы Христа никогда не нашел. Милость свою может дать лишь Христос. Он победитель, от бед избавитель. Вас сохранит Он от дьявольских пут. Сердце очистит и кровью омоет, и вас направит на истинный путь. О, молодежь, знамя победы крепко держи в своих ты руках. Следуй тернистой Христовой дорогой, а всякий грех отвергай. Сам Иисус поведет тебя к свету. Пастырь Он добрый и любит овец. Кротко и нежно зовет вас сегодня любящий, верный и добрый Отец. Ноги поставит на твердой основе. Не поколеблешься, друг мой, вовек. И доведет до обители рая. Счастье дарует тебе Он вовек.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:7-8.

Апостол Иоанн в 13 стихе 5 главы своего первого послания пишет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Быть уверенным в своем спасении, знать это твердо, не только наша возможность, не только право каждого христианина, это еще и наша чудная привилегия. Господь награждает этой привилегией каждого верующего. Невзирая на все, что может случиться с нами в этой земной жизни, каждое чадо Божие, родившееся свыше, может обладать этой твердой убежденностью, уверенностью в том, что его вечная судьба обеспечена и что он будет на небе, где он уже никогда не расстанется со своим Спасителем и Богом. Именно об этой уверенности мы и хотим сегодня поговорить. Дело в том, что есть христиане, которые этой убежденности не имеют. Когда их спрашиваешь: «А что, если ночью вы вдруг умрете? Знаете ли вы, что вас ожидает в вечности?» то обычно они отвечают: «Думаю, что буду с Богом», или «Надеюсь, что буду с Господом». Прочитанный нами в начале стих из первого послания Иоанна говорит нам о том, что мы можем без всякого сомнения совершенно уверенно ответить, что «я буду на небе с моим Отцом». Вопрос об уверенности в спасении очень важен. Он важен и для новообращенного, только начинающего укрепляться в своей вере, и для более старших верующих, призванных Господом для утверждения веры других христиан. Чтобы проиллюстрировать эту истину, мы приведем некоторые места из Слова Божия, подтверждающие эту нашу уверенность. Возможно, вам захочется записать эти места, чтобы добавить к ним и другие, которые вы припомните сами. В конце мы постараемся подытожить все сказанное и указать, как можно применить эти истины на практике. Цель апостола Иоанна, писавшего свое первое послание, было утвердить верующих в их убежденности, что они спасены. Давайте еще раз прочтем 13 стих 5 главы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Почему же все-таки у верующих бывает сомнение в реальности их спасения? Эти сомнения не случайны. Дело в том, что с самого первого момента нашего уверования мы попадаем в духовный конфликт. Наш враг, дьявол, озлоблен, что он нас потерял, что мы дали обет служить другому, нашему Господу. Зная, что власти над нами у него больше нет, наш враг делает все, чтобы сделать нас бесполезными и несчастливыми. Один из приемов сатаны – сделать чадо Божие менее полезным, менее активным. В том и состоит, чтобы лишить христианина уверенности в его спасении, держать его в состоянии постоянного сомнения. И в самом деле, христианин, находящийся в таком состоянии, вряд ли принесет Христу большую пользу. Ощущение Божьей любви будет у него заслонено постоянной заботой о внутреннем состоянии. Будет ли он надежным служителем и вестником Христовым? Будет ли его слово, его свидетельство авторитетным для погибающего мира? Вряд ли. Иначе говоря, для Христа он будет бесплодным. А ведь именно этого сатана и хочет. Дьявол внушает свою ложь по-разному. Например, он может шепнуть сердцу верующего: «Неужели ты думаешь, что ты спасен и что грехи твои прощены только от того, что ты веришь в Иисуса Христа? Да разве этого может быть достаточно, чтобы изменить судьбу твоей вечности?» Или он может сказать: «Неужели ты действительно считаешь себя чадом Божьим? Да ты взгляни на себя. Жизнь у тебя сплошная путаница. Послушания у тебя нет, мысли у тебя нечисты, то и дело ты спотыкаешься, далек ты от Бога. И взгляни на свой характер. Да что в нем общего с характером Христа? Не видать тебе Царства Небесного». Другой метод дьявола заключается в том, чтобы ограничить чадо Божие в познании Священного Писания, заслонить от него чудные обетования, которые прямо говорят о неизбежном спасении. Который из этих нападок приходилось пережить тебе? Как же христианину преодолеть
эти нападки, сомнения и неуверенности? Как достичь полной победы над ними? В этом нам поможет 12 глава книги «Исход». Здесь говорится о кануне избавления израильского народа от египетского рабства. С 1 стиха по 11 Бог говорит Моисею о том, как израильский народ должен кровью агнца помазать косяки и перекладину дверей в домах своих. В 12 и 13 стихах Бог говорит: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». С 21 по 27 стих сказано, как Моисей передал Божье слово народу, и в 28 стихе говорится о том, как народ отозвался послушанием. Как же могли первородные дети тысяч израильских семей знать с уверенностью, ожидая за закрытой дверью, что они будут в безопасности? Как они могли, зная, что подходит ангел смерти, думать, что их дом он минует? Чтобы это понять, давайте мы с вами заглянем в два еврейских дома и посмотрим, что там происходит. В первом доме вся семья трепещет от страха и ужаса. Мы спрашиваем: «В чем дело? Чего вы боитесь?» Старший сын отвечает нам, что через всю страну должен ночью пройти ангел-губитель, и что он не уверен, обойдет ли ангел их дом, и что только утром, когда ночь суда кончится, если он останется в живых, он будет знать, что опасность миновала. А пока все, что он может сделать, это провести эту страшную ночь в надежде на благополучный исход. Тогда мы спрашиваем его: «Но разве Бог не предусмотрел и не обеспечил безопасность своего народа?» «Да почему же, — отвечает он, — Бог велел нам, правда, помазать кровью агнца косяки дверей в домах наших, и мы это сделали. Но все же я не совсем уверен, что избегну смерти». Этот первенец полон сомнения и ожидает в страхе. Таково положение в первом доме. В другом доме поразительный контраст. Что же мы видим? Спокойные и радостные израильтяне кушают испеченного агнца. Почему же они такие уверенные и радостные? В ожидании этой роковой ночи спрашиваем мы их. «Мы ожидаем дальнейшего повеления от Господа на предстоящий путь», — отвечают они. «Скоро мы насовсем распрощаемся с рабством и пойдем в новую обетованную землю». «Но разве вы не знаете, что этой ночью над Египтом пройдет ангел-губитель, чтобы судить эту страну, и все первенцы погибнут?» «Конечно, знаем», — отвечают они, — «но нашему старшему сыну ничего не угрожает. Косяк нашей двери окроплен кровью, так как велел нам Бог». Мы поражены. Как могут две семьи в одинаковых условиях быть настолько непохожими? Обе семьи имеют первородного сына. Обе сидят дома в ожидании страшной ночи. В обоих домах помазаны кровью косяки. И все же в одном доме сомнение, трепет и страх, а в другом – уверенность, мир и радость. В чем же разница? Спасение Израиля зависело от пролитой крови. Уверенность в этом спасении зависела от веры в то, что сказано Богом о пролитой крови. Оба семейства находились в полной безопасности, ведь кровь была над обоими домами. Однако только вторая семья имела уверенность в спасении, потому что они верили тому, что Бог сказал об этой крови. То же самое происходит и с нами. В 7 стихе 1 главы послания к Ефесянам сказано: «В нем мы имеем искупление крови Его. Кровь Христа избавляет нас от вечной гибели. Вера в то, что сказал сам Бог о крови своего Сына, дарует нам уверенность в спасении, дарует нам связанные с этим спасением мир, радость и безопасность».
В Библии Бог сказал, что спасение возможно только через пролитие крови. Там же в Библии говорится о четырех гарантиях, убеждающих христианина в спасении через кровь Христа. В чем же заключаются эти четыре гарантии? Первое – это то, кем по природе является Бог. В книге «Числа» в 23 главе 19 стихе сказано: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Что здесь говорится о Боге? Что Бог верен. Это свойственно его натуре. То, что он говорит, он всегда исполняет. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа и обещал прощение грехов и новую жизнь каждому, кто верит в Иисуса и принимает Его как своего личного Спасителя. Итак, если Бог по Своей сути верен, и эта верность лежит в основе каждого Его обетования, значит, сама натура Божия дает христианину уверенность в вечном спасении, ведь это обещано самим Богом. Второе – это свойство вечной жизни. Что сказано в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна? «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Какую жизнь дает Иисус тем, которые верят? Когда закончится вечная жизнь? Никогда. Если бы она кончилась, значит, она не вечная, потому что само значение слова «вечный» – это «не имеющий конца». Иисус говорит, что Он дает верующему именно такую жизнь, вечную жизнь. Таким образом, в силу самого свойства той жизни, которую Он имеет, свойства вечности, христианин может быть уверен, что будет жить с Богом вечно. Третья гарантия – это те новые взаимоотношения, в которые вступает верующий. Приняв Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, человек делается участником новых отношений. Он становится чадом самого Бога. Эта истина чудно открывается нам в 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна. Слушайте: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Христианин рожден от Бога. По воле Божией он входит в Божью семью. Если это так, то кто же может это взаимоотношение нарушить? Никто и ничто. Ни сомнения, ни борьба, не всевозможные проблемы, с которыми сталкивается христианин. Бог принял нас в свое семейство, и этого положения изменить не может никто. Мы принадлежим Ему. А Христос сказал, что никто не может похитить нас из руки Его. Значит, и в силу своих личных отношений с Богом христианин может и должен быть убежден в своем спасении. И, наконец, есть еще один факт, подтверждающий наше спасение и дающий нам в нем полную уверенность. Это свойство благодати Божьей. Каким образом мы получаем наше личное спасение? В 8 и 9 стихах 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение предлагается нам бесплатно. Чтобы его получить, от нас не требуется трудиться. Нам не надо за него платить. Все, что грешнику нужно сделать, это протянуть свои руки и верой принять спасение как бесплатный дар. Это и называется благодатью. Разумеется, человек такой милости, такого дара недостоин. И тем не менее, Бог его дает. Дает вовсе не за какие-то заслуги. Благодать и заслуги несовместимы. Эту мысль разъясняет апостол Павел, говоря об избрании Израиля в послании к Римлянам в 11 главе. «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». Итак, если спасение по благодати, то спрашивается, где же тут дела?
Где же тут заслуги? Их нет. Что же тогда может отлучить христианина от Божьей любви? Какие силы? Какие проблемы? Стихии, смерть, жизнь, ангелы, настоящее, будущее, высота, глубина или что-нибудь другое? Ничто не может разлучить нас от любви Божьей. Поэтому в силу самих свойств Божьей благодати христианин имеет непреложную уверенность в своем спасении. Итак, приведенные нами стихи Священного Писания, а может быть, вы сами вспомните еще и другие, говорят, что исполнение обетования нашего спасения и вечной жизни зависит только от нашего личного принятия Иисуса Христа. На это ясно указывает 11 и 12 стихи 5 главы 1 послания Иоанна. Мы читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Я убедился, что многие люди сомневаются в своем спасении, потому что у них нет уверенности, что они приняты, что они имеют Иисуса Христа. Практика показала, что вселить уверенность в таких людях можно, напомнив им слова Иисуса Христа, записанные в книге Откровения, в 3 главе, 20 стихе. Тут Христос говорит так: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Со стороны такого человека необходимы две вещи, две ступени, чтобы он понял, что лично имеет Иисуса Христа как своего Спасителя. Во-первых, он должен открыть дверь, то есть должен понять, что дверь, отделяющая нас от Христа, это наш грех. Как сказано во втором стихе 59 главы книги пророка Исаии: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать». Поняв и приняв это, человек должен сказать Богу, что он признает себя грешником, что он горько жалеет об этом, что от всего сердца он хочет служить Богу и повиноваться Ему. Во время такого обращения к Богу дверь открывается, и грех удаляется. Ибо Бог говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда грех исповедан, то следующее, что должен человек сделать, это обратиться к Иисусу Христу и просить Христа войти в его жизнь. В ответ на такую просьбу Христос обещает войти и жить с нами. Теперь Он лично имеет Христа, а значит и вечную жизнь. Если же христиане, знающие, что они имеют Христа, все же порой сомневаются, то им нужно помочь. Во-первых, полезно выучить наизусть те стихи из Священного Писания, которые говорят об уверенности в спасении. Например, вы можете записать эти места: 1 Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Иоанна, 5 глава и 24 стих. И Иоанна, 10 глава, с 27 по 29 стих. Я повторю эти места. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. И 10 глава, 27 стих по 29 стих. И во-вторых, пусть человек, сомневающийся в своем спасении, попробует ясно представить себе картину двери Иисуса, стоящего за ней. Иисус стучится. Он просит разрешения войти. Если каждый раз, когда возникает сомнение, человек будет вспоминать эти стихи, то примененный им метод борьбы с врагом будет тем же самым, который применил Иисус Христос против искушения в пустыне. Вы помните, как сказано в Евангелии от Матфея, в 4 главе. При каждом искушении Иисус отвечал дьяволу: «Так написано», и цитировал Священное Писание. Если и мы будем постоянно опираться на обетование Божие, то это придаст нам уверенность. В этом случае Дух Святой употребляет Слово Божие как свидетеля в том, что я чадо Божие.
Об этом говорится в послании к римлянам, 8 главе, 16 стихе. Суммируя все, о чем мы говорили, мы видим, что быть уверенным в спасении для христианина очень важно, и что в сердце своем он может быть совершенно спокойным, ведь он чадо Божие в силе пролитой крови Иисуса Христа. Затем мы видим, что эту уверенность дает нам сама натура Господа Бога. Затем тот факт, что спасение не имеет конца, спасение вечное, что Бог принял нас в свое семейство, и, наконец, свойство Божьей благодати, говорящее нам, что наше спасение целиком зависит от Бога, а не от нас. Полезно заучивать наизусть стихи, говорящие об уверенности, и постоянно их припоминать, особенно в те моменты, когда может возникнуть сомнение. А теперь несколько практических советов на будущую неделю. Посвятите определенное время молитве, особенно благодаря Бога за ваше спасение. Второе. Поделитесь с другими верующими мыслями о том, на чем основана наша уверенность в спасении. Побеседуйте с ними вот о чем. Как эта уверенность влияет на наши отношения с людьми, на наши отношения с Богом и на убедительность нашего свидетельства другим. И третье. К тем стихам, которые приводили мы, добавьте другие, также говорящие об уверенности в спасении. А теперь, может быть, среди наших слушателей есть те, которые еще не знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Может быть, тебе, мой друг, кажется, что свой приемник ты сейчас включил случайно. Нет, никакой случайности не было. В том, чтобы ты услышал благую весть, это была воля Божья. Она касается тебя лично. Ведь и ты тоже можешь получить уверенность, что и ты, чадо Божие, что и ты перешел из смерти в жизнь. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это верное Божие обетование лично тебе. Призови имя Господне, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь это сделать.

Их пророков было много. Они собрались на горе Кармил. Пришел туда один служитель Бога, пророк святой по имени Илия. И обратился он тогда к народу. «Долго ли хромать на два колена вам? Если Господь есть Бог, служите Богу, а если нет, Вааловым богам». Народ молчал, не отвечал ни слова. Как много раз он падал на пути. Но любящий, могучий Бог Иегова вновь подымал, чтобы его вести. И в этот раз, грехом порабощенный, держа обманчивой надежды нить, Астартами, Ваалом окруженный, что мог ответить, что мог говорить? Тогда Илья дает всем предложение, чтоб жертвенника два соорудить и двух тельцов принесть на всесожжение, но вот огня туда не положить. Чей Бог есть жив и истинный, и вечный, чтоб принять жертву, Он огонь пошлет. Такому Богу честь, вовеки слава. И согласился с ним тогда народ. Смотря на численность пророков лживых, они за дело первыми взялись. Все приготовили и возопили. В молитве все к Ваалу вознеслись. Кричали долго, только без успеха. Кричали громко, но не слышал он. Не удержался Илья от смеха. «Ваш Бог уснул, и крепок его сон. Кричите громче, может, он в дороге, а может, занят, не до вас ему». Они кричали и себя кололи, боль причиняя телу своему. Так продолжалось до вечерней жертвы. Но не услышал выдуманный Бог. И встал Илья, пророк, служитель верный, и ближе подозвал к себе народ. Потом поправил жертвенник священный, на нем 12 камней положил. Потом дрова и жертву приношения. И все это водою он залил. Пролил воды 12 полных ведер, так, что наполнился весь ров водой. И в час вечерней жертвы, жертвы кровной, встал Илья пред Господом с мольбой. О вечный Бог, великий Бог Израилев, слава Твоя вовек не перейдет. Услышь меня, чтобы Тебя прославил и сердцем вновь прильнул к Тебе народ. В тот миг не спал огонь с небесной дали, и жертву, и каменья в воду сжег. Уста народа громко восклицали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так лжепророков полк был в прах повержен, и дождь прошел над высохшей землей. И тот, кто был не раз людьми отвержен, стоял в веках незыблемой скалой. Наш Бог жив, Он вечный, вездесущий. Не ставь перед собой иных богов. Бог есть один, нам жизнь в себе несущий, и счастье, и спасение, и любовь. Направь к Нему стопы свои сегодня. Он силой, силы ада превозмог. Пусть сердце скажет радостно, свободно: «Господь, Спаситель мой и любящий Бог».

Имеется много определений Бога, ибо Его проявления бесчисленны. Они наполняют меня удивлением и благоговейным трепетом и на какой-то момент ошеломляют. Я поклоняюсь Богу как истине. Так сказал о Боге когда-то великий человек Ганди. Весь мир состоит из двух натур. Одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая – Бог. Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что мы можем узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небес. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Исаия 45:5.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 16. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелом: „Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю“. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на 3 части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая.
2: Книга Откровения, глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, а которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».
1: После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал! Пал Вавилон! Великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала,
3: столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло твое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».

кто может пребывать на святой горе? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит в жизни непорочно, язык не превращает в ложь, нет лишних слов, в ответе точность, на дитя Божие похож. Лишь истину провозглашает, повсюду правду говорит, словам своим не изменяет и никому зла не творит. Не принимает поношения на друга, брата своего, имеет чистое мышление, плохих людей нет для него. Кто клевету ему приносит, он во внимание не берет. Он знает, тот, кто ее носит, плоды от клеветы пожнет. Отверженных повсюду видит, спешит внимание уделить. Он словом, делом не обидит, он жаждет всех благословить. Он правого не обвиняет, виновного не судит он. Дела все Богу доверяет, не примет корыстных даров. И лестных слов не принимает, к себе тщеславия не таит. Он похвалой пренебрегает, чтоб Богу славу возносить. Ему знакома боль чужая, ее он мимо не пройдет. Он нищих, бедных замечает, и что имеет, раздает. Он взоры к небу подымает, надеждой, верою живет. Богатство в небе собирает, а серебра в рост не дает. Поскольку так он поступает, не поколеблется вовек. Общение с Богом пребывает, и свой он Богу человек. Он на святой горе пребудет, во славе Бога будет жить. На небе всех любить он будет. Он здесь учился всех любить.

Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Согласно Евангелию, дар Божий столь велик, что преодоление всех обстоятельств, ополчившихся против тебя, могут стать вехами к вратам небесным, ведущим тебя к самому Богу. Орел, сидящий на утесе при начале грозы, наблюдает за небом, пронизываемым молниями. Он не оставляет свое место, пока не почувствует сильный порыв ветра. Тогда с сильным криком он разворачивается по направлению к буре, чтобы взлететь в небеса с разразившимся ураганом, в вихре которого он может унестись ввысь за облака. Господь ожидает от своих детей, чтобы они тоже преодолевали невзгоды, обращая их себе на пользу. Мы знаем, что когда-либо какая армия становится победительницей, она не только изгоняет противника с поля брани, но и овладевает имуществом, чтобы подкрепиться в своей победе. Это как раз то, к чему мы призваны. Ведь есть добро, которым нам нужно овладеть. Возлюбленный, овладел ли ты этим добром? Когда ты прошел через вереницу страшных испытаний, сумел ли ты что-либо почерпнуть из них? Когда несчастье постигло тебя и казалось, что все пропало, возложил ли ты упование на Бога с такой силой, чтобы выйти из этого удела богаче, чем ты был на пороге его? Чтобы стать более чем победителем, нужно не только завоевать что-то, но и сделать его своим. То, что враг приготовил для твоего поражения, нужно обратить в свою победу. Когда доктор Муна из английского города Брайтона настигла слепота, он сказал: «Господи, принимаю этот недуг как талант от Тебя. Помоги мне использовать мою слепоту во славу Тебе, чтобы по Твоем пришествии Ты получил свое в избытке». И Бог помог Муну изобрести азбуку для слепых, по которой тысячи тысяч незрячих людей научились читать Библию, и многие из них нашли спасение в Иисусе Христе. Господь не избавил Павла от жала во плоти, но Он сделал что-то большее. Он покорил это жало и сделал его слугой Павла. Очень часто тернии приносят больше благословения человеку, чем престолы.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Русский писатель Фёдор Достоевский как-то назвал славянский народ народом богоносцы. Конечно, в этой оценке есть некоторые преувеличения. Рука так и тянется подправить классика. Гораздо точнее, наверное, было бы сказать, что славянский народ – народ богоискатель. Жажда богоискательства охватывала все слои славянского народа – низшие, средние и самые высшие. Помните, апостол Павел в послании к филиппийцам передает одно своеобразное приветствие. «Приветствуют вас святые из Кесарева дома» Филиппийцам 4:2. Это была группа христиан, которые занимали высокое положение при дворе римского императора. В российской истории также были такие личности в высших слоях общества, сердце которых было охвачено жаждой искания Бога и познания правды Божией. И сегодня мы поговорим о духовных исканиях среди русской аристократии XIX века. Слово «аристократия» греческое, в переводе на русский означает «правление благороднейших», «правление знатнейших», «правление мудрых». Слово это применялось как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Кратос – правление, аристос – наилучший, знатнейший, благороднейший. Начало XIX века историки назвали эпохой пробуждения сердца. И вот самым ярким воплощением этой эпохи был один из представителей династии Романовых – русских царей. Это был Александр I. Его называли Александром Благословенным, а также Белым Ангелом России. И это было не случайно, потому что с самого раннего возраста в этом человеке пробуждалась жажда познания Божьей правды. Он вступил на престол в 1801 году. И сразу же, с первых дней правления, он начал проводить очень смелые радикальные демократические реформы. Он отменил тайную полицию, приказав все дела сдать в архив и никогда к ним не возвращаться. Он убрал железный занавес между Россией и другими странами, обеспечил свободный духовный обмен между странами и свободный товарообмен. Также он издал указ об освобождении хлебопашцев, осуществляя таким образом частичную отмену крепостного права. И самое главное, он объявляет свободу совести, издает указ о веротерпимости. Люди всех вероисповеданий и конфессий получили право свободно поклоняться Богу в соответствии с их убеждениями. После этого обстановка в России резко изменилась к лучшему. Сам Александр в беседе с друзьями как-то сказал: «С детства меня воспитывали в религиозном духе. Ко мне приставили священника, но этот священник научил меня только некоторым традициям, некоторым основам закона Божьего, а я чувствовал постоянно духовную неудовлетворенность. Очень часто я ощущал сильное движение благодати в моем сердце. Я даже поднимался посреди ночи, вскакивал с постели, падал на колени и молился Богу. А потом, под влиянием мира, эти движения благодати в моем сердце ослабели. Я стал забывать о Боге». И вот, когда началась война России с Наполеоном в 1812 году, и войска Наполеона заняли Москву, Петербург был охвачен паникой. Наполеон в Москве. Через некоторое время он может захватить и северную столицу России. Что делать? Многие богатые стали готовиться к эвакуации. И только один человек, а это был князь Александр Голицын, министр духовных дел и просвещения, он оставался в абсолютном спокойствии. Он даже занялся ремонтом своего дома. Об этом донесли Александру I. Почему Александр Голицын такой спокойный? Может быть, он французский шпион? Надо узнать. Александр I решил с ним встретиться. Его встретил князь, и началась беседа. Царь спросил: «Ходят слухи, что вы, князь, в непонятном спокойствии пребываете, когда весь Петербург охвачен паникой. На чем основано ваше спокойствие?»
Князь Голицын взял со стола большую тяжелую Библию, протянул ее Александру и сказал: «Вот на этой книге все мое упование». Библия выскользнула из рук Голицына и упала на пол в распластанном виде. Царь Александр поднял Священное Писание, посмотрел, а книга раскрылась на Псалме 90. Этот псалом в России называют «Живые помощи», а точнее «Живые в помощи». Царь начал читать псалом от начала до конца. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Прочитал медленно, вернул книгу князю Голицыну и сказал: «Я мало знаком с Библией. Теперь я хочу заняться чтением и изучением Священного Писания». И вот с этого момента он берет себе за правило каждый день читать Библию, утром одну главу, вечером вторую, и даже предлагает своим друзьям обмениваться впечатлениями о прочитанном. В самый разгар войны с Наполеоном Александр I не мог оторваться от войск. Он странствовал и путешествовал с ними по всей Европе. И вот, когда русские войска вступили в Париж, Александр приказал совершить торжественное богослужение на центральной площади Парижа, где собиралось множество народа. После служения был военный совет. Александр сказал: «Я чувствую побуждение к молитве». Он зашел в соседнюю комнату, опустился на колени и долго молился Господу. Все его генералы и адъютанты, союзники из Германии и Австрии, удивлялись: что это за человек такой? Почему он так сострадает простому народу? Почему Александр плачет, когда очередные войска отправляются на фронт? Царь проливает слезы, думая о судьбе солдат, которые пошли на поле брани. Он проявляет сострадание к пленным. Этого никогда не наблюдалось. И вот, когда закончилась война, и он получил мировую славу как победитель Наполеона, вдруг он сказал своим приближенным: «Я хочу молиться в уединенном месте. Хочу посетить остров Валаам, на котором есть уединенный монастырь, и там побыть в общении с Богом». Когда об этом стало известно в монастыре, все забеспокоились: «Как мы будем встречать царя, притом такого прославленного, победителя Наполеона?» Александр тут же послал туда депешу: «Никакой царской встречи мне не устраивайте. Я приеду как простой человек, приеду как простой паломник, возьму с собой только одного камердинера». И вот в ночное время на лодочке император Российской империи направляется к острову Валаам. Еще было темно. Его встретили на берегу и предложили пройти в трапезную и там покушать. Но он заявил: «Нет, я вначале только в храм хочу», и проследовал в центральный храм. Там он встал на колени и попросил служителей храма читать ему Священное Писание. Царь стоял на коленях, а священник стоял сзади и читал слова Христа из 11 главы Евангелия от Матфея: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова как раз соответствовали духовному настроению русского царя. После молитвы ему предложили познакомиться с обитателями монастыря. Он зашел в бедную келью, где сидел старый монах. Он предложил царю кусочек хлеба и репу и сделал движение, чтобы подать ему ножичек для очистки репы. Но царь сказал: «Не надо, я и так могу, по-солдатски, я уже привык к простой жизни». Александр встречался с протестантскими проповедниками и с католическими священниками. Во время прохождения с войсками по Европе он искал встреч с моравскими братьями. Это чешские братья, последователи Яна Гуса, великого реформатора и проповедника.
Он приезжал к ним в общину и долго с ними беседовал. В Англии он встречался с квакерами. Это одно из протестантских течений. И пригласил их в Петербург. Царь заверил их, что они могут приезжать к нему в любое время и приходить к нему во дворец. И квакеры не раз приходили к нему. На одной из таких встреч с ними подан был чай с сахаром, но квакеры от сахара отказались. Такова была у них традиция. Они боролись против рабства, а сахар считался продуктом невольничьего рабского труда. Александр с уважением отнесся к их традиции. И когда квакеры предложили совершить совместную молитву, он с радостью согласился. Вместе с ними он встал на колени, помолился и сказал: «Я люблю молиться своими словами. Не заученными молитвами люблю молиться, а своими, сердечными, искренними словами». Александр I провел радикальные реформы, направленные к улучшению жизни и крестьян, и других слоев населения. Но вот со временем в его окружении появились очень коварные люди. Это были люди без талантов и дарований, но очень пронырливые и шустрые. Они быстро пробирались к власти и стали оказывать на царя давление. В результате чего обстановка сложилась так, что эти реформы, хорошие, демократические, пришлось упразднять. Наступила так называемая Аракчеевщина по фамилии одного из приближенных царя. Именно по его настоянию реформы стали упраздняться. А тут в 1824 году еще одно бедствие постигло Петербург. Случилось наводнение. Сотни людей погибли. Царь сам выезжал на лодке и снимал с крыш людей. Это стихийное бедствие произвело на него неизгладимое впечатление. После наводнения он решил сделать смотр войскам в Таганроге. Его супруга на год раньше отправилась туда, для того, чтобы поправить свое здоровье. Перед отъездом из Петербурга он по обыкновению присутствовал на богослужении, после которого зашел в келью к одному старцу. Долго он с ним беседовал и просил, чтобы тот молился за него. Заметив, что место, где живет этот старец, было очень маленькое, царь спросил: «А где же ты спишь?» Старец толкнул маленькую дверцу в стене, и царь увидел крохотное помещение, в котором был установлен открытый гроб. Указав на гроб, старец сказал: «Это моя постель и всех». Александр еще раз попросил старца молиться за него и уехал, долго смотря на здание Петербурга, как будто навсегда прощаясь с ним. Так и случилось. В Таганроге во время объезда войск он заболел тропической лихорадкой и через некоторое время скончался в 1825 году. Какой же след он оставил в духовной истории? Во-первых, это храм Христа Спасителя, который начал возводиться по его инициативе. И вот что интересно. Он просил, чтобы этот храм был символом единения христиан всех конфессий. Поэтому и название не случайное — «Храм Христа Спасителя». Обычно православные храмы называют в честь Иоанна Крестителя Предтечи, в честь пророка или угодника. А это был храм Христа. Второй его вклад в историю евангельского движения было учреждение Российского библейского общества. Александр жертвовал ежегодно большие суммы на это общество. Он предоставил помещение для размещения типографий, так как было принято решение о переводе Библии на современный русский язык. В великосветских домах открывались духовные собрания, библейские беседы, молитвенные общения. Российское библейское общество, которое учредил Александр I, работало на межконфессиональной основе. Вместе по изданию и переводу Библии сотрудничали и протестанты, и православные, и католики. Они приняли решение издавать Библию в чистом виде, то есть без никаких комментариев. Чистое Слово Божие,
чтобы каждый мог читать и изучать его самостоятельно. В начале 20-х годов вышли из печати книги Нового Завета и Псалмы Давида. Наконец-то русскому народу стало доступно Священное Писание. Совершилось великое дело по просвещению народа. Но вдруг появились недоброжелатели. Все активнее стали проявлять себя противники дальнейшего перевода Священного Писания из старославянского языка на современный русский. Они утверждали, что Библию должны читать только священники и только в храме. Простой народ не должен иметь доступа к Священному Писанию. Находились даже такие, которые уверяли, что перевод Библии на современный русский язык — это происки дьявола. Другие говорили, что чтение Библии простым народом — это метание бисера перед свиньями. Под такими лозунгами осуществлялось противодействие. Поднялось целое антибиблейское восстание. Противники добились своего. Был наложен строжайший запрет на дальнейший выпуск Нового Завета и Псалмов, а также запрет на распространение уже отпечатанных книг. К этому времени уже было готово Пятикнижие, но по специальному распоряжению все экземпляры Пятикнижия Моисея были сожжены на Ижорских и Петербургских кирпичных заводах. После смерти Александра I библейское общество было закрыто, и на все работы по дальнейшему переводу книг Священного Писания был наложен запрет. Но нашлись подвижники, нашлись энтузиасты, которые, несмотря на запреты, стали продолжать переводить Библию и надеялись на помощь Божию. Одним из таких людей был миссионер Макарий Глухарев. Он жил в Алтайском крае. Там он открыл миссионерскую станцию и пригласил молодых людей, чтобы они помогали ему проповедовать Слово Божье местному населению. С великим усердием и дерзновением они проповедовали Слово Божие, в то время как сам Макарий Глухарев занимался переводами еще не переведенных книг Библии. Но как только высшая власть узнала об этом, как только церковные и светские власти узнали, что Макарий не слушается, да к тому же ведет активную миссионерскую деятельность, они просто вознегодовали и стали слать ему предписание: «Ты не должен проповедовать Евангелие этому народу, так как этот народ настолько безграмотный, невежественный и неразвитый, что просто не поймет Евангелие. Ты зря стараешься, зря тратишь время и силы. Не проповедуй им больше». Миссионер просто оторопел. Он никак не ожидал, что духовные лица могут ставить запреты и делать такие обоснования. Он писал им ответные письма, в которых пытался переубедить их, говоря: «Неужели вы совершенно забыли, что совершил наш Господь Иисус Христос? Неужели вы забыли о том, что Он принял образ раба, образ человека и по виду стал как человек? Он не погнушался никаким народом, не пренебрег никаким племенем, но уничижил себя, чтобы спасти все народы. Бог ведь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я ни за что не подчинюсь вашему приказу. Я буду проповедовать Евангелие». И он продолжал это делать, несмотря ни на какие противодействия со стороны как светской, так и духовной власти. В Петербурге один преподаватель духовной академии, хороший знаток библейских языков, также, вопреки запрету, продолжал работу по переводу Библии вместе со своими студентами. И все же запрет делал свое дело. Так прошло 30 лет. Это была зона молчания, которая охватывала правление Николая I, очень жестокого и ограниченного царя. В 1856 году наступила смена власти. На российский престол взошел Александр II.
в момент коронации Александру II была подана петиция от работников бывшего библейского общества, которые просили царя дать им разрешение на продолжение перевода Библии. И это разрешение было получено. С большим энтузиазмом переводчики взялись за работу. И в 1876 году вышла уже вся Библия. Все книги Священного Писания были переведены на понятное родное наречие. С этого времени началась вторая волна богоискательства. Эта мощная духовная вспышка всколыхнула российское общество снизу и доверху. Появились добровольцы-книгоноши. Они грузили Библии в сумки, мешки и отправлялись в длинные походы, в долгие странствования по самым отдаленным уголкам Российской империи. Куда бы они ни пришли, народ встречал их с большим энтузиазмом. Стоило только появиться библейскому книгоноше в каком-нибудь поселке, как с окрестных сел сбегался народ, чтобы почитать Евангелие. Книгоноши были не просто разносчиками Писания, они были еще и проповедниками, то есть разъясняли людям смысл прочитанного. В результате такой активности во многих местах стали возникать группы и общины, которые изучали Священное Писание. Началось духовное пробуждение. В то же самое время в русском обществе развивается неверие. Студенты-разносчицы читают книги французских атеистов и говорят: «Наука теперь объяснит нам все. С помощью науки и разума человеческого можно объяснить все тайны». Это было модное течение. И все же, несмотря на атеистическое противодействие, во второй половине XIX века над Россией начинает витать дух покаяния, подготовленный Словом Господним. Писатели сразу и очень быстро уловили этот дух. Они начали осмысливать его в своих художественных произведениях, ища образы, которые отражали бы время, обстановку и ситуацию. Достоевский пишет роман «Преступление и наказание», в котором главный герой мучается, совершив преступление. Совесть не дает ему покоя, и он идет к покаянию. Лев Толстой пишет свой знаменитый роман «Воскресение», главным героем которого является князь Нехлюдов. До своего духовного воскресения князь вел светский образ жизни, как и все состоятельные люди, но под влиянием Нагорной проповеди Иисуса Христа он начал духовно воскресать. Лев Толстой пишет исповедь о самом себе. Читая исповедь, мы замечаем, что она уж очень похожа на наши свидетельства, которые мы слышим на евангелизационных собраниях, когда люди говорят о своем пути к Богу и о бессмысленности жизни без Него. Лев Толстой так пишет о себе: «Я шел, шел, шел, и вдруг остановился, увидев перед собой пропасть. Я понял, что вся моя жизнь не имела никакого смысла, потому что я жил вне Бога». Вот так он себя оценивает. Но, к сожалению, он не сделал последнего шага, самого главного, шага ко Христу. И в этом была его великая трагедия. Порыв был, жажда была, но он не сделал последнего шага. Вскоре в российском обществе появился новый человек, которого называли «кающийся дворянин». Среди богатых людей России, среди таких, как Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы, вдруг возникла тяга к благотворительности. Они стали жертвовать огромные суммы на устройство приютов для детей и домов для престарелых. И это был не просто широкий жест, не просто демонстрация, но эти побуждения исходили изнутри, как своеобразное проявление покаяния. Нечто подобное произошло с Закхеем, который после встречи со Христом сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо» — Луки 19:8. Покаялся человек, и тут же зримые плоды покаяния.
Вот такие порывы наблюдались и в российском обществе во второй половине XIX века. И эта волна покаяния, волна пробуждения была подготовлена распространением Священного Писания и горячим желанием идти в народ, чтобы просвещать души людские Словом Божьим.

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широк их размах. Немного страдания, немного усилия, и гусь высоко, высоко в облаках. У ласточки крылья, у голубя тоже, а я человек, не умею летать. Но крылья молитвы ты дал мне, мой Боже, они меня могут над миром поднять. Я много богаче, счастливее птицы, на крыльях молитвы лечу высоко. Те светлые крылья не знают границы, несут мою душу не слишком легко. Когда человек начинает молиться, у птиц переплетных растерянный вид, ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимают над грешной землей. Немного страдания, немного усилия, в полете молитвы для сердца покой.

Момент творения. Горячие цветы. В конце зимы, когда мы уже устали от нее и ждем не дождемся весны, говорить о цветах, пожалуй, несколько рановато. Но, возможно, вам будет интересно узнать, что не только люди хотели бы встретить весну пораньше. Существует около 2500 видов растений, которые во время цветения выделяют тепло, и многие из них цветут прямо под северными снегами. Растение симплокарпус вонючий или скунсовая капуста, растущее в западной Пенсильвании, еще в феврале начинает вырабатывать достаточно тепла, чтобы, нагрев почву и растопив вокруг себя снег, создать условия для роста и цветения. Даже при температуре окружающего воздуха минус 18 градусов по Цельсию, симплокарпус нагревает воздух вокруг своего цветка до плюс 10, то есть до оптимальной температуры, необходимой для цветения. То же происходит и с другими растениями этого семейства, произрастающими в северных районах всего мира. Иногда кажется, что в конце зимы все живое стремится к весне. Сейчас все боятся глобальных изменений климата, но весна по-прежнему должна напоминать нам о Божьем обещании Ною и его потомкам, всем нам и всем живым существам. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Нашей темой сегодня будет продолжение темы предыдущей, то есть вера. Мы говорили в прошлом о трех великих обязательностях в сфере веры, которые всегда неизменно ее сопровождают. Первое. Вера должна быть исповедана. Второе. Вера должна быть действенной. И третье. Вера должна быть испытана. Вчера мы рассмотрели второй тезис. Вера должна действовать. А сегодня мы займемся третьим тезисом, а именно. Вера должна быть испытанной. Это те обязательности, о которых люди обычно предпочитают ничего не знать. Тем не менее, эти тезисы ясно изложены в Священном Писании, а также подтверждены на личном опыте. Интересно, что три автора, великих автора Нового Завета, соглашаются между собою, подчеркивая необходимость подвергания нашей веры испытанию. Эти три автора – апостол Павел, Иаков и Петр. Посмотрим вначале, что говорит апостол Павел о испытании веры. В послании к римлянам, 5 главе, в начале, апостол Павел учреждает, показывает нашу позицию, наше состояние во взаимоотношениях с Богом. Он говорит, стих 1, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Дальше он описывает процесс, который является результатом установления взаимосвязей с Богом и употребляет слово «хвалиться» три раза. «Хвалиться» – это понятное слово. Первый раз это слово употреблено в послании к римлянам, 5 главе, 2 стихе. Вот что говорит здесь апостол Павел. «Получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей». Это нетрудно понимать. Мы

верим, что в один прекрасный день мы будем разделять вечность с Богом и с Господом Иисусом Христом и со всеми ангелами, со всей славой и благословениями. Это наша надежда и цель, которая перед нами. Вот почему нам легко хвалиться надеждою. Второй раз апостол Павел употребляет слово «хвалиться» в третьем стихе, хотя в ином совершенно аспекте и контексте. Вот что он здесь говорит. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На первый взгляд, это неожиданное положение. Мы хвалимся скорбями. Но я знаю, что миллионы моих слушателей в Советском Союзе знают, что это значит хвалиться скорбями, потому что они это делают. Друг, хвалитесь ли и вы своими скорбями? Я знаю множество верующих, которые не научились еще этому уроку. А вот апостол Павел и Яков и апостол Петр согласны в том, что страдания могут быть предметом нашей хвальбы, нашего торжества и радости. Почему апостол Павел говорит, что мы хвалимся своими скорбями? Потому что наши скорби являются фундаментальной, главной частью процесса совершения того, что Бог желает совершить в нашей жизни. Прослушайте порядок, последовательность этого процесса. От скорби происходит терпение, и нет другого пути научиться терпению или выносливости, как только через прохождение, через испытание веры. Терпение же, в свою очередь, продуцирует опытность, опытность в характере. Не просто словесное исповедание, не религиозные акты, но характер, который выносит испытание. Закаленность, опытность в характере является основой надежды, постоянного ожидания Божьего добра. А надежда ведет нас к излиянию Божьей любви в наше сердце. Мы видим, что конечной целью есть Божья любовь в нашем сердце. Но должен возыметь место процесс по подготовке наших сердец к получению и вмещению всей любви, которую Бог желает излить в наши сердца. В той же 5 главе послания к римлянам, в стихе 11, апостол Павел употребляет слово «хвалиться» третий раз. Он говорит: «И не довольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Это кульминация христианской жизни, способность хвалиться самим Богом. Это нахождение своей главной радости и удовлетворения не в опыте, не в благословениях и не в дарах от Бога, но в самом Боге. Именно к этому пункту направляет нас Бог. Он делает это через скорби, через испытания. Эти испытания укрепляют наш характер, который может получить полноту Божьей любви и больше приблизиться к Богу, как источнику нашей основной радости, как центру всей нашей веры, центру, вокруг которого вращается вся наша духовная жизнь. Это Божья цель, и Он вырабатывает ее в нашей жизни посредством испытаний нашей веры. Вот что говорит об этом апостол Иаков в своем послании в первой главе, в стихах от 2 до 4. Читаю. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Обратите внимание на то, что это та же тема, когда впадаете в различные искушения. Что вы тогда делаете? Жалуетесь? Сдаетесь? Спрашиваете, в чем дело? Но Яков говорит: «Почитайте их радостью, подобно тому, как говорит апостол Павел, хвалимся скорбями». Почему же мы должны почитать искушение радостью? Яков
говорит следующее, стих 3. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». А ведь это то же самое, что апостол Павел говорит в 5 главе послания к римлянам. Стих 4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». В этом наша цель. Бог хочет, чтобы мы были совершенны, не имея ни в чем нужды. И когда мы понимаем, что делает для нас Бог, если мы понимаем, что Он желает привести нас в состояние законченности и совершенства, в котором каждая деталь нашего характера была бы в полном порядке, в котором каждый участок нашей жизни сиял бы радостью, тогда мы понимаем, почему наши скорби и испытания мы считаем радостью. Не потому, что нам нравятся сами страдания, но потому, что нам нравятся те результаты, которые Бог достигает в нашей жизни этими страданиями. Давайте еще раз взглянем на те конечные цели, которые по Иакову должны быть достигнуты через наши страдания, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если это путь к совершенству и законченности, то я первый склоняюсь перед Богом и говорю: «Господь, я доверяю Тебе, доверяю всем Твоим испытаниям. Я верю, что, посылая мне испытания, Ты не пошлешь мне испытания сверх моих сил, и поэтому, находясь в испытании, я буду радоваться, я буду доверять Тебе. Я верю, что Ты допускаешь испытания во имя моих самых лучших интересов». Итак, мы видим, что как апостол Павел, так и Иаков говорят о благах, о пользе, которую мы получаем от испытаний нашей веры. А теперь давайте посмотрим, что говорит на эту тему апостол Петр. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах от 5 до 7, апостол Петр пишет о христианах, как о людях, соблюдаемых силою Божьей через веру ко спасению, готовому открыться в последнее время. Обратите внимание на то, как важна вера. Здесь сказано, что сила Божья действует в нашей жизни через нашу веру и бережет нас ко спасению. Нет вне веры другого канала, через который сила Божья могла бы действовать в нашей жизни, защищая нас и приготовляя к тому, что впереди, то есть ко спасению. Говоря об этом спасении, которое впереди, апостол Петр пишет в стихе 6 и 7 следующее: «А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр согласен также, что понадобятся различные испытания веры, которые могут терзать нас, но тем не менее глубоко в наших сердцах будет всегда эта радость вечного, непоколебимого спасения. Целью всех Божьих испытаний есть утверждение нашей веры. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Не тростен, что колеблют ветры тревожных смут и возмущений. Высокомерие не одет он, и не из страха он отшельник. Он вопиющий глаз в пустыне, во мраке мертвом, пред рассветом. Природы дикие картины кладут печать на дух аскета. Вдали от пошлости и шума, в уединении с Богом вечным, характер выковал он нужный, чтоб стать спасителю предтечей. Он полон огня, порывов страстных, святого духа вдохновений, неколебимой силы, власти, высоких Божьих повелений. Со всех окрестных мест в пустыне к живой полоске Иордана народ влекло неотразимо послушать речи Иоанна. Верблюжьим волосом прикрытый, худой, высокий, загорелый, весь облик был неповторимый, неповторимы были жесты. Калило солнце, воздух, камень. Казалось, все оно сжигало, и слово огненного пламя из уст лилося Иоанна. Он обличал сердца людские без раболепья, с прямотою. Он был роднёй ветрам, стихиям, с бесстрашной, твердою душою. Предтечи мужества сурова, но рассуждая о смирении, о нем, как первом это слово, мы произносим с преклонением. Все тот же голос, что во гневе звучал у иорданских бродов, чтоб сбросил грешник преступления, раскаявшись, крестился в водах. Все тот же голос, но смиренный, на Агнца Божия указуя, готовый к самоотречению, он друга радостью ликует. Весь труд его был подготовкой к восходу нового учения. Суровый взгляд стал нежным, кротким, взирая на Христа явление. Другое мужество предстало, светло оно и человечно. Иисус шел к водам Иордана, склонился перед ним предтеча. Он был ничто, лишь глаз в пустыне. Мессии расчищал дорогу, спасение узрел он ныне, открылось людям царство Бога. Как прежде, голос возвышая, зовет предтеча к покаянью, но слушатели тают, тают и покидают Иоанна. Идут за Иисусом толпы к Крестителю, не возвратятся, но он сказал, что так и должно ему расти, мне умоляться. В беде и горе мы готовы с участием протянуть всем руку, но в силах ли мы подготовить успех и понимание другу? Подвинуться бывает нужно, бывает в тень уйти достойней и сердце сжать, коль это служит ко благу Царствия Господня. Пусть подвиг самоотречения и подавление эгоизма, предтечи Господа смиренья, помогут выровнять кривизны. Пусть дол наполнится, а горы становятся ниже, как можно ниже. Равняйте путь Христу, и вскоре Он подойдет к сердцам поближе и увлечет своим ученьем, ни наказанием, ни угрозой, любовью высшей все прощения, любовью милующей, доброй. Ведь сердце после бичевания и криков совести тоскует о мягком, лечащем бальзаме, что восстановит, уврачует. Христос дает нам это средство, Его огонь не разрушает, спасает гибнущее сердце, преображает, очищает. Как прежде, в нынешнее время нужны Спасителю предтечи. Готовьте Иисусу стези смиренно, жертвенно, сердечно. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Лука 12 глава, 4, 22 и 32 стихи. Единственное, о чем мы должны заботиться. Многие боятся скорее человека, нежели Бога, и этот страх мешает прийти к Христу. Они боятся за свою жизнь, за свое благополучие или за то, что будут унижены в глазах других. Но для таких у нашего Господа Иисуса есть очень важное сообщение. Скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Далее, среди тех, кто знает Господа и Спасителя Иисуса Христа и имеет обетование об имуществе лучшем и неприходящем, есть такие, кто беспокоится, и это порой может быть любой из нас, о том, что есть или во что одеться, или о чем-то другом. У Господа для нас есть очень важное сообщение: кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Никто не может этого сделать. Так зачем тогда беспокоиться? Отец знает, что вы имеете нужду в том. Жизнь мимолетна, коротка, всего одно мгновение, и наш Бог, Отец, не только заботится о нас в это короткое мгновение, Ему угодно дать нам царство, то есть мы все унаследуем с Христом. Фактически есть только одно, что должно занимать наш разум, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Если что-то заботит нас, то следует предать это Господу в Его надежные руки. Время коротко, а Господь близко. Пусть же наши сердца будут свободны от любого беспокойства или страха, и да будем во всем угождать Ему.

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. И вдруг на повороте реки впереди под темными горами мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. «Ну, слава Богу!» — сказал я с радостью. «Деревня близко, близко ночлег». Гребец, сибиряк, повернулся через плечо на огонь и опять апатично налег на весло. «Далече!» Я не поверил. Огонь так и стоял, выступая вперед из непреодолимой тьмы. Но гребец был прав. Оказалось действительно далеко. Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот еще 2-3 удара веслом, и путь окончен. А между тем далеко. И долго мы еще плыли по угрюмой и мрачной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали. А огонек все стоял впереди, переливаясь и маня все так же близко и все так же далеко. Мне часто вспоминается и темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше, и после манили ни одного меня своей близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла. Но все-таки впереди огни.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

все повозки не проехали мимо. А затем мы пошли за ними, замыкая эту процессию. Поскольку никто не возражал, мы чувствовали, что так будет безопаснее идти вместе с ними. Хотя у нас и не было повозки, а только двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Продолжая так идти, мы заметили, что к нам со всех сторон присоединяются все больше и больше повозок, и все они идут в одном направлении, сходясь на этой центральной дороге. Ближе к вечеру обоз остановился. Господин Чиу сказал, что впереди должна быть река, через которую мы по мосту перейдем на другой берег в свободный Китай. Он направился вперед вдоль обоза. Вдруг он начал бежать обратно. Он кричал: «Господин Петр! Господин Петр! Что нам делать?» С искаженным от ужаса лицом он продолжал восклицать: «Коммунисты взорвали мост! Моста уже нет!» Он изумленно всплескивал руками и, казалось, был в крайнем волнении. «Там осталось целыми всего несколько досок с краю», — продолжал он быстро говорить. «Но, может быть, можно пройти через реку по оставшимся доскам? Доски очень узкие. За один раз может пройти только один человек. Это очень опасно. Течение довольно сильное, а река глубокая. Что будем делать, господин Питер?» Отец ничего ему не ответил и, опустив голову, беззвучно молился. Он думал: «Мы слишком близко к свободе, и мы не должны сейчас отступить. Мы пришли сюда под руководством Бога и должны идти вперед любой ценой. Бог нас поведет». Все люди в обозе были в крайнем волнении и в панике. Они не знали, что делать. У них исчезла последняя возможность уйти от коммунистического режима в свободный Китай. Коммунисты специально взорвали мост, чтобы люди не могли убежать. Теперь все они оказались в ловушке на границе и будут вынуждены вернуться в свои деревни и, возможно, столкнуться с казнью, а также с тюрьмами или трудовыми лагерями. Это было бы для них наказанием за то, что они попытались убежать от них, и награда за то, что не приняли коммунизм как свободного Бога. Один из хозяев воза пытался заставить упряжку из шести лошадей пройти через реку. Каждый раз, когда он тянул лошадей в воду, они сопротивлялись, разворачивались и бежали обратно к берегу. Другие тоже стали пытаться так делать, но они не смогли заставить своих лошадей идти по реке. Отец посмотрел на ситуацию и решительно сказал: «Мы не можем оставаться на этом берегу. Мы так близко к свободе и в то же время так далеко. Если мы будем колебаться и стоять тут, нас схватят. Это будет означать смерть для всех нас». Мы все смотрели на него, ожидая, что он предпримет дальше. А он обвел всех нас взглядом и, посмотрев каждому в глаза, сказал: «Мы должны пересечь реку сейчас. И, возможно, мы погибнем, пытаясь достичь свободного Китая. В любом случае, это конец нашего путешествия. Мы погибнем здесь. Если нас поймают на этой стороне реки, они не будут милосердны к нам. Они немедленно отправят нас в Россию, и сибирские трудовые лагеря будут нам смертью». Он подошел к лошадям и своим обычным мягким голосом стал ласково разговаривать с ними, поглаживая и успокаивая. Держа за уздечки лошадей, он медленно вывел их с конца обоза и повел вперед. Все смотрели, как наш отец и его дети идут рядом с тележкой к реке. Хозяин одного из вазов крикнул: «Эй, вернись! Это слишком опасно! Вы утонете!» Мой отец продолжал идти, как будто ничего не слышал. Он только знал и слышал, что Бог повелел ему сделать. Стоя на берегу, он был сосредоточен только на том, чтобы успокоить лошадей. А в это время господин Чиу помогал нашей семье переходить на другой берег по узким доскам, висящим высоко над рекой.

Один за другим он перевел всех детей, включая и своего сына. Они шли по остаткам разрушенного моста к свободной стороне реки. Когда все дети были в безопасности, господин Чиу осторожно повел нашу маму, у которой на руках был ребенок. Ей было очень страшно идти, но он крепко ее держал за свою руку и всячески старался ее подбадривать. Когда они наконец добрались до берега, господин Чиу обернулся и стал махать руками отцу. Это был ему сигнал. «Мой отец и я были последними из нашей семьи, кто остался на этой стороне реки. Он не позволил мне ковылять на одной ноге через узкие доски, так как боялся, что я вдруг споткнусь, упаду в реку и утону». Посмотрев на меня, сидящего на телеге, он сказал: «Джордж, давай будем молиться». После молитвы отец перелез через борт двухколесной телеги и сел рядом со мной. Затем он осторожно хлопнул поводьями по спинам лошадей и мягким ласковым голосом стал понукать лошадей идти в воду. Все люди, стоящие на берегу и наблюдающие за нами, стали кричать: «Что вы делаете? Остановитесь! Вас вместе с лошадьми сметет вниз по течению, и вы утонете!» Но отец никак не реагировал на эти крики, как будто он ничего не слышал, сосредоточившись только лишь на том, чтобы мягко понукать лошадей и поощрять их медленно переходить реку. Некоторые из обоза побежали к телеге, упрашивая отца вернуться. «Нет, нет, вернитесь, это слишком опасно, вы погибнете!» Все были уверены, что отец обрек своих лошадей, а также сына и самого себя на верную смерть. Однако знали ли они, что если он останется на этом берегу, он все равно будет убит коммунистами? Мы услышали, как один из тех, кто побежал нас остановить, сказал вдогонку, что, по крайней мере, его жена и некоторые из его детей выживут и будут в безопасности в свободном Китае. Отец, сидя в тележке, совершенно не реагировал на происходящее вокруг. Как будто он и не видел, и не слышал людей, которые бегали вокруг тележки, пытаясь остановить его и развернуть. Они даже ухватили уздечки лошадей, чтобы помешать нам войти в бурный поток реки. Однако лошади слушали и реагировали только на голос своего хозяина и продолжали идти так, как направлял их отец. Наконец, люди отступили от телеги и вернулись на берег. Лошади медленно погружались в воду по мере приближения к середине реки, таща тележку и неуклонно пробираясь через быстро бегущую реку. Еще немного, и мы уже были на середине реки, где вода неслась еще сильнее, закручиваясь и бурля вокруг телеги и лошадей. Уже животы лошадей оказались в воде, но это их не остановило. Отец все так же ласково понукал их двигаться вперед. Останавливаться было нельзя. Он знал, что если лошади остановятся в реке, колеса мгновенно погрузятся в мягкое дно, и тогда они уже не смогут вытащить телегу. Мы медленно приближались к другой стороне реки. Уже было не так глубоко, и бег воды не был таким сильным. Вскоре лошади почувствовали на мелководье плотное дно и пошли быстрее. С каждым шагом мы приближались к противоположному берегу. Это означало свободу для нашей семьи. Через пару минут наши лошади вышли на сухую землю. Мы оказались на свободной стороне Китая. Когда мы были еще в воде, но уже приближались к берегу, все люди в обозе стали восторженно кричать и бросать свои шляпы в воздух. Они были поражены тем, что мы смогли переправиться через реку.
Теперь они убедились, что если мы переправились с двумя старыми лошадьми, то они тоже смогут это сделать. Весь берег пришел в движение. Люди заводили своих лошадей в воду, и один воз за другим пошли через реку. Вскоре весь обоз уже был на стороне свободного Китая. У всех на лицах была радость. Некоторые даже не смогли сдерживать слезы от переполнявших их чувств. Теперь люди подходили и благодарили моего отца за то, что он проложил для них этот путь через реку и помог таким образом всем перебраться на желанный берег. Вся наша семья собралась вокруг нас с отцом, все еще сидящих в тележке, радуясь, что мы снова вместе. Но вдруг к нам подъехали три машины, одна за другой. Они стали резко тормозить. У каждого автомобиля к антенне был прицеплен небольшой красный флаг. Эти три машины с чекистами находились на этой стороне реки. Это означало, что они имели определенный авторитет и в свободном Китае. Оказывается, они имели право патрулировать обе стороны реки. Один человек вышел из автомобиля, подошел к нам и стал задавать вопросы моему отцу. Мать в изумлении повернулась к отцу. «Петр, что происходит? Что им нужно от нас?» Мужчина посмотрел на всех нас и спросил. «Это твоя жена? И эти дети твои?» «Да», — последовал ответ. «Это моя жена, и все эти дети наши». Мужчина решительно сказал моему отцу. «Вы русские, вы не принадлежите Китаю, и вам нужно отправиться в Россию, откуда вы родом. Вы должны жить в России, и там будут хорошо относиться к вам». Он вдруг улыбнулся, и его голос смягчился. «Вы действительно замечательный белый русский человек. У вас седые волосы и синие глаза. Вы очень высокий, сильный и храбрый мужчина. И вы из российского народа. Вы должны вернуться в страну, где ваши корни, где о вас будут заботиться в соответствии с вашим русским происхождением». Он повернулся и снова оглядел всех нас. Улыбка ушла с его лица, и он жестоко сказал: «Вы и ваша семья не принадлежите Китаю. Вы родом из России, поэтому вы автоматически являетесь гражданами России, независимо от того, где вы живете или где находитесь. Вы должны пройти сейчас с нами в машину, и мы вам поможем». Отец решительно отказался от такого предложения. «Мы живем в Китае более 15 лет, и сейчас мы находимся здесь. У нас есть китайские документы, а российских нет. Да нам они и не нужны здесь, в Китае. Нам нужны только наши китайские, и они у нас с собой». Тот заявил, что сразу же даст нам российские документы в обмен на наши китайские, если мы отправимся обратно в Россию. Отец сказал: «Нет, спасибо, мы счастливы здесь, и мы хотим остаться в Китае. У нас нет желания возвращаться в Россию. Спасибо за ваше щедрое предложение». Пока этот человек разговаривал с отцом, остальные трое поспешно забирали детей и втаскивали их в свои машины. Отец волновался. «Послушай, у меня есть китайские документы. Мы живем в Китае уже более 15 лет», — отчаянно восклицал он. «Мы принадлежим Китаю, и все наши документы китайские. Мы же живем здесь, нам не надо в Россию». К этому времени уже половина детей были в их машинах, и они насильно пытались затащить туда же и мою мать. Но она кричала и пыталась вырваться из их рук. Китайские пограничники и господин Чиу увидели всю эту картину и побежали к нам. Они пытались помешать коммунистам посадить всех нас в свои машины, но те не обращали на них внимания и продолжали тащить остальных детей и мою мать в свои машины.
Китайские охранники сразу же направили на них свои винтовки и громко закричали: «Стоять! Не смейте трогать этих людей! Они в свободном Китае, и вы не имеете права заставить их вернуться обратно». К этому времени все больше и больше китайских пограничников, услышав крики и волнения, прибежали нам на помощь. Они поняли, что делают коммунисты, и немедленно приказали вывести из машины всех детей. Однако коммунисты не давали детям выбраться из машин и заняли оборонительные позиции, не допуская китайских солдат к своим автомобилям и не давая выводить детей. Командир погранзаставы, услышав крики и шум, пробрался сквозь толпу вперед. Он спросил: «Что происходит?» Господин Чиу, дико размахивая руками, срывающимися на крик голосом, по-китайски стал объяснять ситуацию командиру, указывая на моих братьев и сестер, сидящих в машинах коммунистов. Тот немедленно приказал шестерым своим пограничникам направить свои винтовки прямо на коммунистов и стрелять на поражение, если они попытаются вмешаться. Он приказал другим пограничникам вывести детей из автомобиля. Но коммунистам это не понравилось. Их лица напряглись, глаза сузились от злости. Они стояли на своих местах и не двигались, в то время как китайские пограничники медленно и осторожно обходили их, выводя детей из автомобилей. Коммунисты видели, что их силы неравны, и их превосходят численностью, поэтому они стояли неподвижно, пока китайские пограничники не отвели всех детей и мать подальше от них. Командир, глядя на них, презрительно бросил: «Пошли вон! Вы не имеете права заставить этих людей вернуться. Они в свободном Китае, и они никуда не пойдут, если этого они не хотят. Ясно?» Все еще находясь под прицелом винтовок пограничников, чекисты сели в свои машины и уехали. Теперь мы были счастливы. Неожиданная схватка закончилась, и Бог был на нашей стороне, чтобы помочь нам выиграть эту битву. Командир пограничной охраны сказал нам, что мы не слишком обеспокоим их, если будем идти вдоль границы. Вы можете идти туда, куда вам нужно. Только имейте в виду, что во всем свободном Китае есть ячейки коммунистов. Однако у них не так много власти в этой части Китая, а также в Монголии. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Нижневартовске закончилось братское общение. Ко мне подошел брат пожилого возраста, предложил уединиться и поведал мне сокровенную историю. В 80-е годы в Тюменской пересыльной тюрьме он работал в конвойной службе, проводил обыск у заключенных, прибывших этапом из Свердловска. Досматривая вещи очередного зэка, он заметил разрез в рукаве и спрашивает его: «Что у тебя там спрятано?» «Начальник, ничего противозаконного у меня нет». Заключенные, которые стояли в очереди, кричат мне: «Это святой!» Я стал ощупывать рукав телогрейки и обнаружил миниатюрную книжку форматом в спичечный коробок. Необычная находка. Открываю, читаю. Евангелие от Иоанна. Заключенный мне тихо говорит: «Начальник, тебе оно не нужно, а для меня это духовный хлеб». Я тоже православный, и незаметно от прапорщика отдал ему Евангелие. «Да благословит тебя Господь», — сказал заключенный. «Что там у вас?» — поинтересовался прапорщик, который подозрительно наблюдал за нашей беседой. Я отбился от его вопроса и принялся обыскивать следующего зэка. В моей памяти остались слова этого святого человека: «Да благословит тебя Господь». Это благословение привело меня к покаянию в 90-е годы. Я крестился и стал членом церкви. На этом он закончил свое свидетельство. Я поинтересовался: «Вам известно имя этого заключенного?» «Это был твой отец. Хороший у тебя был отец». Наша беседа закончилась. Я был впечатлен этой историей. Сила благословения. Слово «благословение» изменило жизнь сурового солдата из конвойной службы. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте проклинающих и ненавидящих вас. Благословляйте гонителей. Благословляйте тех, кто вам делает зло. Благословение приносит добрый плод. Вениамин Хорев.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Лука 12 глава, 4, 22 и 32 стихи. Единственное, о чем мы должны заботиться. Многие боятся скорее человека, нежели Бога, и этот страх мешает прийти к Христу. Они боятся за свою жизнь, за свое благополучие или за то, что будут унижены в глазах других. Но для таких у нашего Господа Иисуса есть очень важное сообщение. Скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Далее, среди тех, кто знает Господа и Спасителя Иисуса Христа и имеет обетование об имуществе лучшем и неприходящем, есть такие, кто беспокоится, и это порой может быть любой из нас, о том, что есть или во что одеться, или о чем-то другом. У Господа для нас есть очень важное сообщение: кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Никто не может этого сделать. Так зачем тогда беспокоиться? Отец знает, что вы имеете нужду в том. Жизнь мимолетна, коротка, всего одно мгновение. И наш Бог, Отец, не только заботится о нас в это короткое мгновение. Ему угодно дать нам царство, то есть мы все унаследуем с Христом. Фактически есть только одно, что должно занимать наш разум: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Если что-то заботит нас, то следует предать это Господу в Его надежные руки. Время коротко, а Господь близко. Пусть же наши сердца будут свободны от любого беспокойства или страха, и да будем во всем угождать Ему».

Евангелие от Матфея, 20 глава, 30 стих, читаем. «И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышали, что Иисус идет мимо. Начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Господь и Бог, помилуй, о, помилуй нас, сраженных слепотой людей незрячих. Текут из глаз потоки слез горячих. Помилуй, Боже, о, помилуй нас. О, сколько тех, кого враг ослепил, покрыв глаза богатство пеленою, житейской гордостью затмил и суетою. О, скольких враг сегодня ослепил! Как много душ под гнетом слепоты не могут видеть небо голубое и путь не различают пред собою. Так много нас под гнетом слепоты. Есть много тех, кто видит тускло свет, как тень или очертания предметы, людей, как дерева или силуэты. Да, много тех, кто плохо видит свет. Помилуй, Иисус, ты нас скорей, кричим, как Вартимей мы у дороги, и не хотим молчать своей тревоги. Помилуй, Иисус, ты нас скорей. О Боже, дай увидеть точно мне, чем враг сегодня ослепляет мою душу. Унылый дух, я знаю, кости сушит. Хочу я радостно тебе, мой Бог, воспеть. Быть может, на пути я быстро шла, и пыль ногами подняла небрежно, запорошила очи и одежду. О, дай уразуметь свои дела! Я не хочу идти на ощупь, Боже, не видя пред собой лазури неба. Как жалко выглядит душа без хлеба, так пред Тобой, Господь, душа моя. Я благодарна за святую кровь, Христос Твою, в которой исцеление, в которой милость, истина, прозрение. Я вижу крест перед собою вновь. Святой поток мне душу омывает. Я зряча снова вижу свой порог. Прости, молю, и Бог мольбе внимает. Вдыхаю воздух оживительный глоток. Да, я жива, нет, я не умираю, я слышу, вижу, мыслю, осязаю, тебя благодарю и прославляю, как милостив и чуден ты, мой Бог. Дорогой друг, быть может, ты сегодня лишен возможности видеть плотскими очами, не унывай. Если ты не знаешь Христа, приди к Нему, и Он откроет внутренние очи, которыми ты будешь правильно видеть, видеть славу Христа, видеть веру и Его великое Царство, где не будет уже слепоты или других недостатков. Господь многим даровал прекрасное зрение плотскими очами, но они блуждают в сердечной темноте, не видя света Божьего, и несчастны еще больше. Имея зрячие глаза, я думаю: Господи, как часто я выстраиваю стену из греха пред моими духовными очами, и уже не могу ясно видеть. Но благодарение Богу, что есть святая кровь, разрушающая все преграды. Когда мы приходим к Христу и просим Его очистить наше сердце и дать возможность увидеть себя, Он это делает. Только нужно признавать себя слепым.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Но я сперва прочитаю один стих. Это слова Соломона, когда он храм построил, и он долгой речью молился за израильский народ. Еще он вот такие слова тоже говорит. 8 глава, 43 стих. «Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет вызывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой, Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Ну, уже сказали, меня зовут Ербол, живу в Каскелене, жена, 7 детей. Я жил вот из мусульманской семьи. Ну, когда время было, и из Казахстана на малое время удалились, отдельно жили. И наши предки, видно, не хотели терять обычаю, и особенно ну, религию, и понимание, и язык. Все так сплощенно жили. И когда уже в 80-х годах сюда снова на родину Казахстан вернулись, и тогда эта семья до сих пор, ну, как род, дружно была. И отец у меня, вот мулла из этого рода, ну, как-то сильно уважаемый были, почитали его. Когда два сына уверовал Иисуса Христа другому Богу, по их пониманию, и тогда были трудности у отца. Отец не мог понять и хотел как бы освободить нас от неправильного понимания, как они понимали. Ну, много были трудностей. Родственники два раза судили, у нас по 30 человек приходили посередине, нас посадили, ну, со всех сторон, чтобы возвратить на свою путь. Ну, это они мусульманство сильно как бы придерживались. Нас с детства учили бояться Бога. Ну, в каком смысле? Что Он, Бог, есть? Если ты какой-то большой грех сделаешь, ну, будешь наказан. Ну, нас много не надо к этому учить, потому что с детства, чтобы почитать старших и перед едой благоговеть, уважать хлеб. Все это с детства так научились. Но мы молились Богу, но ответа не получали. Мне был такой вопрос у меня. Даже я помню с детства, мне где-то 7-8 лет, ну, я достал прадеда,

прадед тоже был уважаемый, к нему всегда приходили ровесники, старики, 89 лет. И они, бывает, 2-3 дня в одном месте разговаривают, рассуждают о своем прошлом. Особенно рассуждали они вот о пророке Моисее, о пророке Давида. Когда я слышал, у меня вопрос был, откуда они знают? Таких пророки были. У меня был вопрос узнать, о Боге говорят, какой-то есть, наверное, Бог. Вопрос был. Когда уже в 90-м году я переехал в Казахстан, и тогда в первую очередь там хорошие места смотришь, и поднялся на гору, у нас называется Медеу, там очень красиво. И смотрел на эту красоту, вот это горы, очень красивые, даже вот дерево елки растет, как будто он так лежит на такой высокой горы. Я посмотрел и сразу задумался, наверное, кто-то есть, который сотворил эту красоту. Если со всей земли технику, там краны разные есть, собрались бы и хотели бы построить эту гору, наверное, у них не получилось бы. Наверное, кто-то есть, кто-то создал. У меня вопрос в тот момент был. Я совсем неверующий был, не знал Христа. И тогда вот в мыслях вопрос был, если ты этот Бог есть, который сотворил эту гору красоту, дай мне тебе понять. Это тоже своего рода молитва, да? Об этом потом забыто было. И потом через 3 года и у меня братишка Булат обращается к Богу и приходит, и в отцовском доме жил, он не женат был. От того, что 2 духа получилось в одной семье, и отец как бы выгнал его. И я отдельно то время жил, 3 комнаты у меня был, как бы подобие, как времянка. И ко мне пришел, брат говорит, разреши, я у тебя буду жить. Я говорю, что случилось? Вот-вот, покаялся, нашел Бога, или Бог мне нашел, освободил меня. С одной стороны, от отца была просьба, ты своего братишка вразуми, он ошибся, другого русского Бога, говорит, принял. С двух сторон к нему подходил, сперва, как старший брат, вежливо, вопросами, хотел больше понять, мягкими словами. Он объясняет, я, говорит, поменялся. И что он поменялся? Воровать, курить, все это перестал. Мне видно стало, потому что я же его с детства знаю, изменения есть. Я говорю, какое изменение? Может быть, ты ошибся? Говорит, он объясняет, я нашел Бога, который отвечает на молитвы наши. И он, к нему я обратился с молитвой, покаялся. И мою, говорит, все внутренность, говорит, поменялся. Раньше, говорит, я за грехом бегал, а теперь, говорит, грех со мной бегает, и есть со стороны Бога, который не дает не делать это грехи. То время для меня совсем непонятно было, то внимательно слушаю, то не хочу слушать. У меня цель-то другой, чтобы его возвратить. Однажды он говорит, ты мне уругаешь от того, что старший брат, ты не хочешь мне добра, чтобы я ошибся, заблудился, поэтому ты так ругаешь. Говорит, пойми, если была бы возможность вот так разрезать все это внутренность, раскрыть, и ты увидел бы, что всякие изменения, говорит, это невозможно, говорит, пойми, я полностью изменился, это только может делать Бог, живой Бог. Ладно, и я уже, несколько месяцев у меня он жил. Со мной вместе работал, на работе тоже мы вопрос задаю, и чтобы узнать. И тогда однажды он сказал, Ербол, говорит, ты хочешь в рай попасть? Я говорю, каждый мусульманин же этого стремится, в рай попасть. Тогда, говорит, тебе надо родиться свыше. И этот момент я как бы оттолкнул его, для меня это непонятно слово было, и оттолкнул, 2 дня не подходил к нему и даже ни себе не подпускал, сильно вот почти что огорчил это слово. И тогда не могу понять, через каждые полчаса это слово приходит в разум, и не могу отогнать,
это слово, и не могу понять. Я вот помучился, ну, 2 дня всего лишь выдержал. Вот третий день я позвал его снова. Ты что-то мне объяснил, чтобы в рай попасть, тебе надо родиться свыше. Ну, ты мне объясни. А он воссиял как и объясняет. Вот, оказывается, мы согрешили, и мы грешники, мы грехи делаем, во грехе живем, наша природа неугодна Богу. Вот для этого освободить пришел, то есть Бог послал вот Мессию Христа, его зовут Иса, ну, то есть, если перевести на наше, это Спаситель. Спасает от этого грехов. В конечном результате он хочет всех спасенных заберет, на небе будет жить. Ну, где, говорит, Бог, там и рай. Ну, подробно объяснил, что он умер на Голгофском кресте, как Моисей змею повесил, да, на древо. Точно так же, говорит, вот такое было. Подробно объяснять вот эту 3 главу Евангелия от Иоанна, это встреча с Никодимом. Ну, для меня тогда уже успокоился, понял этот вопрос. И с этого момента я говорю, давай я тоже буду читать. Попросил, а он снова воссиял на казахском языке первый вот этот перевод Евангелия от Матфея, а Евангелие от Луки. Больше другого не было. И на русском языке Евангелие дает. Ну, а что, русский язык для меня далекий были. Я вообще не интересовался. И сейчас тоже мучаюсь. Иногда по грамматике трудно. Хоть я молился уже 20-25 лет назад, научи меня, чтобы понять твою истину, потому что на русском языке я же все информацию получаю. И тогда мне интерес был, начинаю читать, мне интересно стало, очень мало понятно. Но я понял одно, что вот об одном человеке, про Иса, Иисус, и он жил на этой земле, и он пример подавал, многим помогал. Вот это для меня понятно, общий. А подробности не было понятно. Ну, со временем уже, вот не отходя, по-моему, 15 дней мы читали, и жена тоже здесь, видно, интересовался. У нас 3 комнаты, посередине заходишь, налево-направо. Такой случай был, мне братишка рассказывает. Захожу домой, так, тихо, стучу, и никто не отвечает. Ну, без разрешения зашел. И смотрю, здесь по правой стороне, говорит, ты увлеченно читаешь книгу. А по левой, по правой, то есть в другом комнате, и жена читает. Вроде какие-то сигналы даю, говорит, вы совсем не знаете, не слышите. И в тот момент, говорит, у меня на сердце радость посетил. Я на колени стал, вот это посередине комнаты, молился, Господи, открой свое слово. Ну и эта молитва услышана была, хоть мы иноплеменники, как читаем. Вы тоже читаете, да? Не из еврейского народа же, да? Значит, мы вместе. И вот услышаны были молитвы, и через короткое время я покаялся. Через неделю жена покаялась. Такую радость. А со стороны отца гонение увеличилось. Я говорил, вот что собрал всех родственников, и суд народный как бы. И тогда тоже мы молились, Господи, мы не знаем, но что-то мы поняли, что-то живой Бог нас внутренность изменил. Но только сохрани нас. Ну, гонения были очень, ну, непростые. И сколько ругательства, и потом это ругательство не действует. Начали родственники немножко кулаками махать, чтобы, ну, отец потом так очень огорчился, потому что авторитет теряется, он сам мулла, а 2 из сыновей русскому Богу поверили. А теперь весь город услышал про это. И родственники там рассказывали всем, что они что-то не возвращаются, трудно. Как быть, и другим тоже побуждал, друзей, отец тоже как-то переключил к этому. И они тоже приходили к жене, думают, что эта жена все может управлять, если захочет, чтобы мужа куда хочешь повернет. Но с такой целью 2 часа с женой моей как-то беседует, и тогда в конце она говорит, ну, говорит, я не знаю, это мусульманский Бог, русский Бог. Но что-то вот этого ербола, который испорченного,
неисправимого, и Бог изменил его.

И я тоже теперь согласен идти, говорит, за этим Богом. Но что-то изменение большое, чудо происходило. И я обрадовался, когда услышал, но он, этот друг отца, махнул рукой, говорит, 2 часа просто прошло время зря. Оказывается, она тоже уже в эту секту ушла. Вот такой жизнь произошло, покаяние, возрождение, и в церкви ходили, мало понимали. Но нам больше радовало то время, вот присутствие Божие. Русский язык не понимаем, проповедует, а самое главное, дух ободряет. Я, 2 детей были то время у меня, и детей тоже беру. Они что может, но слушает, участвует. Мне больше было желание то время, ну, понять Бога, чтобы своим, ну, друзьям, казакам объяснить потом, передать эту истину. Но эта цель до сих пор у меня есть. Еще когда покаялся, у меня цель была, ну, чтобы родственники, отец тоже покаялся, и родственники мои, которые, ну, воплощенным живут, среди них хоть хотелось, чтобы, ну, светом быть или рассказать о Боге, который спас меня. У меня цель была, об этом тоже молился я, и каким путем даже не знал. К ним приходишь, рассказываешь про, ну, слово Иисус скажешь, все, они все, как бы дверь сердца закрывает и не дает тебя, и наоборот на тебя ругает. Ну, несколько лет был так. Но тогда вот мне была мысль такой, может быть, они не спасется, а потом другая мысль приходит, говорит, ну, спасется, ты верь. И вот так верою мы шли. И потом такой случай был в моей семье. Родился дочка после 2 сыновей. И она заболела очень, ну, серьезной болезнью. 20 дней, еще месяц нету. И не может она уснуть, и качаем, ничего не помогает, плачет, плачет. Ну, в больницу отвезли. В больницу там проверили, анализ сделали. Такой анализ поставили, вообще страшный, гнойный менингит. Я говорю, всего лишь 20 дней этот человек. А ты, какой гной может быть? Нет, говорит, вот второй раз пункцию берет, и снова, и этот диагноз показывает гнойный менингит. И тогда я сильно запереживал, начал молиться этому Богу, который меня спас. И Господь, ну, услышал мои молитвы и посылает для утешения слово. Вот Якова, помните, написано, если кто болен, пусть призовет пресвитеров, они помолятся и всякие болезни исцелится. За это слово, как я вот крепко держусь, значит, Господь хочет именно, ну, своим путем помочь. Ну, укрепился, а жена плачет в больнице. Я объясняю, а ей немножко трудновато, все-таки сестра есть сестра. Но я пошел с этим именно мыслью окрыленной. Пошел у нас в то время, у нас Ваня Хорев, Михаил Иванович, сын Хорева. И как раз к нему домой, и как раз и отец тоже там, и он сам. Я свои переживания все это делюсь, рассказываю, этот стих держу. Он послушал и говорит, хорошо, мы придем завтра 10 часов у тебя дома. Ты к этому времени должен делать, из больницы забрать. А то время такой процесс был, Каскеление районный. Центр города. 2 раза функцию взяли, гнойный менингит. Говорит, мы здесь, ну, не можем эту болезнь лечить. И то есть направили на областную больницу инфекционную. Там очень много профессора. И там тоже проверили, и там тоже гнойный менингит. Я говорю, что это такое? Ну, с другой стороны, какой-то мысль пришел. Это Господь что-то этим путем, что-то хочет именно для моих родных, для меня что-то хочет сделать. Ну, попросил, расписку написал, ну, дайте нам, мы хотим, мы верующие, вот по Слову Божьему хотим, чтобы Бог исцелил. А врачи такие шум подняли, ну, расписку написал. Одним словом, я почти что убежал из этой больницы, взяв ребенка. Домой пришли, и уже 9 часов утра ждем, молимся –
скорый приходит. Видно, с Алматы позвонили, весь Каскелен на ноги подняли, скорый и врачи, и послали, 9 часов уже дома. И как бы уже почти что насильно забирает этого ребенка и забирает инфекционную больницу. Ну, не слушает уже, такие агрессивные они. Что делать не знал, а я остался. Ну, жена в скорой села с ребенком и снова на эту больницу. Я жду братьев. 10 часов, и братья приходят, и договорено. И теперь молиться надо елей помазанием. А это ребенок нету больной. Тогда Михаил Иванович так сидит, рассказывает. Вообще, говорит, разные были случаи во время Иисуса Христа. Ему, говорит, нету проблемы. Вот 12-летняя девочка за руку взяла Христос, и она исцелилась, воскресла, да? А другой случай, говорит, та же рукой не коснулся. Вот умершего выносит, и на одра коснулся к дереву, который несли. И этот молодой человек, который сын вдовы единственный, и воскрешается, и отдает матери, и такое утешение. Говорит, есть еще третий случай, даже с расстояния, «Выйди, Лазарь, вон». Это 11 глава, да, Евангелия. У Бога нету, говорит, расстояния. У Него, говорит, слово, ну, насколько сильный. Давай, говорит, помолимся. И мы помолились. И с ними вместе я тоже помолился. И после этого молитвы они ушли, вот это елей, маленький плафончик и подоконник оставил. Я хотел долго сохранить это событие. Ну. И я успокоился, и тот день не пошел в больницу, потому что я понял, что врачи такие уже настроены. Следующий день тоже, третий день пошел к этому больницу посетить. И тогда врачи уже четвертый раз взяли пункцию. И диагноз показывает, оказывается, это не гнойный менингит, а простой менингит. Я говорю, о, уже молитва начала действовать. И через 2 дня снова берут и говорит, это не менингит, а внутреннее черепное давление сильнейшего вида. Я говорю, уже диагноз к лучшему. И в тот момент все равно я отцу подходил, и отец наблюдал то одного сестру, то другого родственника посылает в эту больницу, информацию собирает. Внимательно он смотрит, потому что я перед этим тоже свидетельствовал, я хочу, вот дочка заболела, хочу именно вот помолиться этим путем, Божьим путем, чтобы это совершалось. Но он тогда то слушал, то не слушал, как бы рот затыкал, и какой Бог. А с другой стороны, он наблюдал, как это будет. Он тоже видит нашу жизнь, что изменился к лучшему. Все греховное мы не делаем, уже перестали, а он удивляется в этом. И это событие сильно вот отцу помог. Когда ну, уже через 2 недели ребенок выписывает этим последним диагнозом внутричерепное давление, забираем домой, и ребенок очень ну, смеется, уже исцелилась. И тот момент... И снова к отцу посетил, отец вот так сидит и такие слова сказал: «Ваш Бог тебя помог». Тогда вот это трогательное слово. Сам мулла религиозный, он же священник, и он наблюдает, говорит: «Твой Бог тебя помог в этом именно исцелении». Ну, свидетельство было, это же не только отец наблюдает, и все родственники же между собой рассуждают, и что происходит в нашей жизни. И тогда я понял, нам надо как-то еще более ближе быть к этому Богу, который меняет нашу жизнь, чтобы свято смогли жить, светом быть для родственников. И вот случай последний, отец заболел сильно, ему было 70 лет. И последние 6 лет Господь его ну, положил в постель. И особенно последние 3 года он вообще не шевелился. И пришлось очень много делать, памперсы менять. А родственники наблюдают, как будет теперь с этим они общаться. Ну, реакция будет. Какое отношение? Отец мулла в свое время сильно гнал, привязывал все это веревки. Конвоем мы в туалет ходили, и
такое очень много было. И теперь родственники наблюдают, как они будут поступать. Ну что, мы как понимали, так и поступали. Но отец, отца надо почитать, когда нужде надо помогать. И не огорчаться, что они сделали. Нам надо идти туда и помогать, как человеческой стороны. Ну, мы шли, делали, помогали. Ну, каждые две недели, особенно душ. И каждую неделю он любил на вот, бритвой на лысо постричь. Это делаем, ухаживаем. Ну, еще сестры нас сильно помогал. Они очень чистоплотные. У меня четыре сестры есть, сестренки. Они очень чистоплотные. Какой-то там чуть-чуть запах, уже все. Дома ты не уснешь никогда. Даже из дома вытащит, давай. Пока это не сделаешь, не успокоятся они. Ну, и мы делали. А потом, когда он умер, во время похорон тоже мы старались, чтобы, ну, пример подать. И один пожилой тоже, 80 лет, старик, ну, старейшина у нас, подходит к нам и благодарит нас. Мы, говорит, ну, благодарим, что ты, ну, вы отцу ухаживали. Мы посылали родственников. Каждые два дня, через день, ну, так, люди много подходили. Ну, мы понимали, но он почетный человек, но посещает. Оказывается, родственники, старейшины посылают. И для проверки, какой-то запах есть, где-то, ну, уже три года лежит, болячки, может быть. Ну, такое свидетельство было. Этот старейшина говорит, ну, спасибо вам, что вы хорошо ухаживали за отцами. Мы, говорит, наблюдали. Но потом понял, надо, значит, еще надо быть, ну, бодрствовать более. Оказывается, они как свинокли смотрят на нашу жизнь. И сейчас в последнее время такое меняется. Раньше, 20 лет назад, книгу «Келли Кита», перевод на казахский язык из Библии, отдаем, они аж отчуждались. Нет, эту книгу нельзя читать, потому что кто эту книгу прочитает, они как бы гипнозированные, уже никогда не возвратиться, противились. Но за 20 лет Бог работает с народом нашим. И сейчас уже принимает, понимает, что это тоже хорошая книга. И теперь каждый раз стараюсь от родственников не отделиться, наоборот, мне к ним идти. Ну, попробовал на свадьбу тоже их не пойти. А потом что-то неприятное было, там более... выпивает, настрой такой, чтобы танцует, и музыка такие. Мне было неприятно сердцу, потом перестал. И потом, ну, все мероприятия начал ходить, ну, чтобы сближаться им. И тогда, и тоже сеяние прошло, какое-то мероприятие мне нельзя ходить, потому что там на арабском языке Коран читает. А потом только остановился в одном. Я говорю, вот человек, родственник, который с детства я видел, последний путь надо провожать, это Священное Писание написано. Я говорю, только мне приглашайте, пожалуйста, когда похорон, я пойду, попрощаюсь, последний путь провожу. И остальные вот это мероприятия, которые у нас очень много, 7 дней, 40 дней, 100 дней, годовщина, все там религиозные, Коран читают на арабском языке. И они видят, все равно на арабском языке я не соединяюсь с ними, когда непонятном языке. Они как бы огорчаются. Я говорю, вы огорчаетесь, когда я с вами вместе аминь не говорю, потому что я понимаю, это поклонение духу, именно 40 дней, 100 дней. Это, ну, чистый такой корень поклонения духу. Это умерший приходит постоянно, его дух надо успокаивать, что-то надо, лепешки там жарит, и Коран читать. Ну, очень много понимания. Вот такие сейчас служения совершаем среди родственников. Но большинство начали уже, из старейшин начало уже слушать. Все равно нет-нет, про жизнь Давида, какой-то короткий отрывок, про из жизни Моисея, из жизни Иисуса, который где помогал. Но все равно я рассказываю, мне нельзя молча так быть. Рассказываю, они уже начали, уже хоть 15 минут начали слушать. Но больше 15 минут они пока... дальше не слушает. Но я думаю, время придет, и вот так же, как мы сейчас, по 2 часа, по 3 часа будет, наверное, слушать, будем рассказывать им о нашем Господе, который
молитву на нашу молитву отвечает и просит, то есть помогает нам, побуждает. Такое свидетельство мне краткое.

Но он ушел в далекую страну, не поклонился на прощание отцу. Прощаться с братом тоже он не стал, а так ушел, уехал и пропал. Чего достиг в далеком том краю? Свою, быть может, он нашел судьбу? Добиться славы и почета он сумел? Удвоить состояние успел? Нет, счастья не нашел он в той стране, но потерял и то, имел что при себе. Он деньги прокутил, ушли друзья, в хлеву остался жить, в каморке пастуха. Тогда решил вернуться он домой, не сыном, нет, рабом или слугой. Пришел поникший, на колени пал оборванный, босой и грязный, зарыдал. Отец, увидев сына, подбежал, с земли поднял, плащом накрыл, обнял. Мой сын вернулся, мальчик мой пришел, тебя я звал, и ты

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

нужен Бог тому, кто в Бога верит, как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног, Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землёю связь пилот. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой ты видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз взлетело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами о верности Богу в трудных обстоятельствах жизни. И примером для нас были пленные иудейские юноши в Вавилоне. Живя в чужой стране, они сохранили свою веру и обычаи и были готовы даже умереть ради Бога. Бог не оставил их верность без награды и сохранил их жизнь от огненной печи. Царь Навуходоносор заметил, что Бог иудеев необыкновенный Бог, и велел всем в стране уважать Бога Даниила и его друзей. Прошло время, и царю Навуходоносору снова приснился сон. И на этот раз он не забыл его, как это было с ним в первый раз. Он проснулся и позвал мудрецов, чтобы они могли немедленно растолковать ему сон. Мудрецы слушали внимательно, но никто не мог объяснить значение сна. Тогда царь вспомнил о Данииле. Он знал, что Дух Божий откроет Даниилу истину и поможет разгадать глубочайшую тайну. Даниил пришел, и царь рассказал ему свой сон. «Я видел дерево, весьма высокое, которое выросло из земли. Это было большое дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и его было видно до краев земли. Листья у него были прекрасные, и плодов на нем множество, так что пища на нем была для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я, как сошел с небес бодрствующий и святый, и сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья его и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесную, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него и дастся ему сердце звериное. Это повеление дано бодрствующим и святым, чтобы знали живущие на земле, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». «Вот такой сон видел я», — сказал царь Навуходоносор. «А ты, Даниил, дай мне объяснение его, так как никто в царстве моем не мог дать мне толкование его, а ты сможешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил провел около часа в изумлении, и мысли его смущали его. Но царь сказал ему: «Не смущайся, а смело говори мне, что значит этот необыкновенный сон». Даниил не мог молчать и начал объяснять царю значение сна. «Дерево, которое ты видел, царь, это ты сам, великий и крепкий, с властью и славой, достигающий небес и видной до края земли. Ведь все вокруг народы знают о тебе и о силе твоей, а то, что ты, царь, видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, то вот тебе значение определения Всевышнего. Тебя отлучат от людей, и будешь жить с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою будешь орошаем, и семь времен пройдет, пока узнаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А то, что главный корень останется в земле, значит, что царство останется с тобою после того, как ты признаешь власть небесную. Советую тебе, царь, искупить грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным, и продлится мир твой. Но царь не принял совета Даниила. Прошел год, и казалось, что ничего особенного не произошло. Навуходоносор почти забыл о своем необычайном сне. Гордость его еще больше возросла. Он гордился своими садами и дворцами, своим знаменитым городом Вавилоном. Однажды, гуляя по городу, он воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я силою могущества моего и в славу моего величия?» Но еще не кончил он говорить, как бы с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя». И тогда произошло то, о чем говорил царю Даниил. Царь стал подобным зверю, его отделили от общества людей. Он жил под открытым небом, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою с неба. 7 лет прошло в таком состоянии, но на 8-й год разум возвратился к Навуходоносору, и он сказал: «Я возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Вечносущего, которого владычество вечное и царство в роды и роды. Когда он действует, кто скажет ему, что ты сделал? Возвратился ко мне прежний вид мой, и нашли меня мои советники и вельможи, и царство мое стало еще более великим и сильным, потому что теперь я
Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот к такому заключению, дети, пришел гордый и славный царь Навуходоносор. Но разве нужно нам ждать, чтобы Бог так говорил с нами? Разве не видно нам из всего, что вокруг, что Он есть и что Он действительно могущий, велик и достоин нашего поклонения? Будем же мудрыми и не будем ожидать наказаний, но достойно восхвалим Господа в жизни нашей. В том, что Бог велик и всемогущ, убеждаются наши космонавты, когда летят в неизвестные пространства на своих ракетных кораблях. Конечно, если они не верят в Бога, они не обращают внимания на красоту вокруг них, или, вернее, не приписывают ее Богу. Но вот верующие космонавты, которые сели на Луну и должны были раздобыть на ней особенный камень, они не могли молчать о Боге. Так чудесно было все вокруг них, так заботливо Он охранял и вел их, что было просто невозможно молчать обо всем этом. Один такой летчик рассказывает о поисках и находке редкого и важного лунного камня. Когда корабль был уже на Луне, и 3 дня прошли в бесплодных поисках, он помолился Господу и попросил Его помочь им найти этот нужный геологам на Земле камень. Наутро они отправились на поиски и увидели вдали небольшой кратер. Заехали в него на своем луноходе. Вы уже знаете, что вся поверхность Луны покрыта густым слоем космической пыли. От этого было еще труднее находить различные породы и поднимать их специальными щипцами. Но вот в самом центре кратера, как бы на пьедестале, лежал особенный камень без единой пылинки на нем, словно кто-то невидимый протягивал его космонавтам. Им оставалось только подойти и взять его. Это и был нужный камень. Они искали его уже 2 дня и совсем потеряли надежду, но по молитве веры получили его совсем необычайным образом, так, что его нахождение никак было невозможно приписать самим себе. Смирение всегда ценится нашим Господом. Когда Иисус Христос жил на земле, Он был примером смирения. И мы читаем в Библии, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы перестаем полагаться на свои силы и начинаем признавать силу выше нас и мудрее нас, тогда Бог выходит нам навстречу и помогает нам во всем. Правда, дети, на всех примерах Библии мы видели это. И вот в нашей сегодняшней истории гордый царь, который приписывал себе славу, которая по праву принадлежала Богу, но Бог показал ему, что может отнять у него царство, и сделал так. И тогда он понял, что Бог всемогущ и достоин славы. Много прекрасного в окружающем нас мире, но особенно прекрасны бывают птицы. Видали ли вы когда-нибудь павлина? Я думаю, что видали, если бывали в зоопарке. Павлин передвигается плавно и гордо, неся свою небольшую головку на длинной шее, высоко и надменно, глядя на всех сверху вниз, как это бывает с гордыми людьми. Павлину есть чем гордиться, у него длинный хвост, который тянется за ним по земле на 1,5 метра и больше. Когда хвост закрыт, мы восхищаемся только его длиною. Но когда павлин раскрывает хвост, подобно вееру, у нас захватывает дух от восхищения. Изумрудные перья украшены на концах разноцветными глазками. Даже одно перо приятно иметь у себя в доме, и многие люди хранят в вазочке перышко павлина. Павлины всегда привлекали внимание людей. Во времена царя Соломона каждые 3 года приплывали турецкие корабли и привозили серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Об этом мы читаем в Библии. Греки и римляне считали павлинов священными птицами, частично из-за глазков на хвостовых перьях. Некоторые люди любили нежное мясо павлинов и разводили их для этой цели, а другие держали их только как украшение садов и газонов. В наши дни мало применения для этих птиц. Они шумны, трудноразводимы и дрочливы. Очень быстро вы начинаете замечать, что их красота не соответствует их характеру. Так бывает с людьми. Внешний вид, широкие плечи у мальчиков и красивые волосы у девочек бывают обманчивыми. Сознавая свою красоту, они тоже выступают гордо, как павлины, и думают, что достигают чего-то этим. Какое заблуждение! Тот, кого превозносят за внешний вид, никогда не может быть уверен в своих друзьях. Конечно, нам всем хочется быть привлекательными, но мало внешней красоты для этого. Нужна внутренняя красота смиренного и любвеобильного духа. Только эта красота и стоит внимания. Только она не прекращается и не меняется с возрастом.
Помните, как я говорила вам, что человек смотрит на внешность, а Бог на сердце. Мы даже учили стих наизусть когда-то, который говорил нам об этом. Мудрый Соломон в своих притчах сказал: «Погибели предшествует гордость, а падению — надменность». С этой мыслью я оставляю вас сегодня.

Это было давно. Тогда, когда люди начинали пробовать себя в поисках золота и прочих драгоценностях. В одной маленькой горной деревушке жил бедный селянин со своей семьей. Дом у них был старый, обветшалый, с покосившейся крышей. Еды семье часто не хватало, а бывало вообще нет. А в то время трудно мужчинам было работу найти. Вот и работали то там, то там, то вообще нигде. В общем, все жили в сплошных ожиданиях и надеждах. И семья этого селянина, которого звали Степан, не была исключением. Как-то узнал Степан, что многие его знакомые ходят потихоньку в горы золото искать. Вот и решил он. «Пойду-ка и я. Чего доброго, найду целый слиток, а вот тогда поживимся на славу». Сначала, узнав о решении мужа, жена пыталась его отговорить от этой затеи, говоря, что опасно это, да и редко кому удавалось найти что-то годное для того, чтобы продать. Но когда Степан заговорил о детях и о том, что они могли бы купить для них, если бы нашлось золото, у женщины язык не повернулся сказать что-то против. Этот разговор состоялся вечером, и легли они спать опять-таки с надеждой на лучшее. Рано утром Степан вместе с некоторыми другими искателями драгоценностей вышел из деревни и отправился на поиски. Некоторое время они шли группой, изредка переговариваясь. Это были люди с усталым видом, в грязной, далеко не новой одежде, с разными взглядами на жизнь. Но их объединяло лишь одно – бедность и нужда. После нескольких часов безуспешного поиска у реки они решили разойтись по разным местам. Все пошли в разные стороны. Степан решил отправиться в горы, в надежде найти хотя бы какую-нибудь ценную горную породу или старинную вещь, за которую бы хорошо заплатили. Пробираясь через острые кустарники, мужчина увидел вдалеке что-то наподобие пещеры. На это бы никто не обратил внимания, кроме Степана. Его быстрый, зоркий взгляд замечал абсолютно все. Спустя час-полтора человек подошел к подножию горы, в которой и было то углубление, напоминавшее пещеру. Помедлив немного, Степан осторожно вошел в нее. Дневной свет еле-еле попадал сюда, и чтобы не упасть, мужчина шел медленно с вытянутыми вперед руками. Как ему казалось, шел он долго, петляя по каким-то своеобразным коридорам, потихоньку, сам того не зная, заходя в самую глубь горы. Прошло много времени, и Степан, устав от долгой безуспешной попытки найти конец этой пещеры, присел на большой камень. Тяжело вздохнув, он положил голову на руки и задремал. От сна его пробудил грохот. Вскочив, Степан огляделся. Грохот доносился с той стороны, откуда он пришел. Постояв несколько секунд, человек вдруг понял, что это за шум. Начинался обвал, увеличивающийся с каждой минутой. От ужаса Степан побежал в самую глубь горы, спотыкаясь о камни и падая. Камни уже сыпались в нескольких метрах от него, а он все бежал и бежал, как во сне, пока, обессилев, не свалился совсем. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда очнулся, была тишина. Обвал кончился. Но теперь Степан оказался в ловушке. Ему никогда отсюда не выбраться, так как камни полностью загородили проход. В отчаянии мужчина пнул ногой лежащий у его ног камешек. Тот отлетел и, ударившись о каменную стену, упал. Вдруг Степан аж приподнялся от изумления. В том месте стены, куда угодил камешек, появилось отверстие, а из него торчало... Не веря своим глазам, он подошел поближе и, осторожно потянув за ручку, вытащил пыльный, во многих местах поржавевший и потерявший свой цвет ящик. Мужчина, радуясь и не веря, осторожно открыл его. В ящике было почти пусто. В нем была всего лишь коробочка спичек, несколько свечей и книга. От разочарования Степану хотелось силой захлопнуть ящик и бросить его на камни. «Столько мучиться, остаться в этом тупике, да еще и одному, ради этого мусора!» Он выпрямился и огляделся еще раз. «Да, выхода и правда нет». «Но что же мне тогда делать?» – думал он. Зная, что это будет бесполезно, но держась за тоненькую ниточку надежды, Степан закричал, что было силы. Он звал и звал на помощь.
Звал до тех пор, пока горло перестало ему повиноваться и вместо криков о спасении издавало тихие хрипы. Мужчина без сил опустился на землю возле ящика. Зажег свечку. Стало немного светлее, но не теплее. Поежившись, Степан снова встал и стал ходить в своем каменном заточении в поисках хоть чего-нибудь, из чего можно было бы сделать костер. Но, как и должно было ожидать, все безрезультатно. Камни, камни, еще раз камни. И тут Степан вспомнил о книге, о той самой книге, которую нашел в ящике вместе со спичками. То, что надо. Радуясь, он открыл ящик, достал книгу и, открыв ее, как придется, протянул было руку, чтобы вырвать лист, как тут его взгляд упал на слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Мужчина замер. «Что это значит?» Закрыв книгу и повернув обложкой к себе, он прочитал. «Новый завет». «Новый завет. Так это ж одна из тех книг, которые приезжий проповедник раздавал в поселке», — думал Степан. «Ерунда какая-то. А если ерунда, то зачем ее прятать в самой глубине пещеры, в стене, да еще и в ящике?» Так размышлял он, вертя книгу в руках. Он никогда не читал эту книгу и догадывался, что в ней написаны учения, поучения и нравоучения. И читают ее только те, кто хотят стать самым совершенством. Шло время. Минута за минутой. Час за часом. И все это время одна и та же картина. Угрюмый, сгорбленный от усталости и отчаяния человек, сидящий на камне около ржавого ящичка, то и дело зажигающий свечку, чтобы было не так мрачно. Спустя примерно 5 часов к Степану вернулся голос, и, зовя на помощь в течение получаса, он снова его потерял. Мужчина обессиленно упал на землю, и в его голове будто эхом пронеслись слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Степан вздрогнул. Он снова открыл Библию, желая отыскать тот стих и прочитать полностью все, что сказано о просьбах. Но только он открыл книгу, забыл обо всем на свете. Увлеченно читал Степан историю Рождества, только сейчас понимая смысл этого праздника, который каждый год так ждали его дети, о жизни и чудесах Иисуса. Поражаясь прочитанному, Степан перечитывал каждый стих по нескольку раз, и в его душе с каждым прочитанным стихом теплело и становилось спокойнее. Так, сам того не замечая, он читал главу за главой, отрывая глаза от книги лишь для того, чтобы зажечь новую свечку, чтобы были видны драгоценные слова. Прошло много времени с тех пор, как Степан открыл Новый Завет, и когда наступило утро, в пещере можно было увидеть мужчину, который полулежа спал, откинув назад голову, а возле него на земле лежала книга, раскрытая на последней странице. Это так. За одну ночь Степан прочитал целый Новый Завет. И не только это случилось с ним в эту ночь. Проснулся бывший бедный селянин богатым наследником царя всех царей с твердой уверенностью в том, что Бог не оставит его здесь умирать. Дальше все было так. Степан сидел и снова читал Библию. Как вдруг ему почудились мужские голоса. Сначала мужчина подумал, что у него разыгралось воображение от долгого непрерывного чтения, но затем, прислушавшись, понял, что ошибся. Это были действительно голоса людей. Они приближались. Степан прижал к себе книгу, приблизился к тому месту, где громче всего было слышно людей, и начал звать. И звал он не напрасно. Его услышали, и уже спустя 10 минут он был в дружеских объятиях своих друзей. Потом они ему рассказали о том, как смогли его найти. К вечеру они встретились у реки и заметили отсутствие Степана. Подумав, что он вернулся раньше всех домой, они пошли в деревню. Но там все сказали, что никто не видел Степана. После нескольких часов отдыха компания отправилась на поиски товарища вместе с собаками и ищейками, которые, взяв след пропавшего, и привели остальных к пещере. Поняв, что там произошел обвал, люди решили найти проход с другой стороны. И, найдя его, шли 2 или 3 часа, пока не услышали крик друга. После этого случая прошло много времени. Все изменилось в жизни Степана. Он зашел в пещеру одним человеком, вышел другим.
Мужчина рассказал все своей семье, и в тот же день жена и остальные трое его детей покаялись и приняли Бога в свое сердце. После этого их семья больше не оставалась в нужде. Отвечая на молитвы своих вернувшихся детей, Бог посылал к ним своих людей, которые их с радостью посещали, давали добрые советы и помогали не сбиться с правильного выбранного тернистого пути. Вскоре после покаяния Степана верующие друзья помогли ему найти постоянную работу с хорошей зарплатой и даже помогли отремонтировать дом. С тех пор прошло много лет. Дети Степана выросли, а он со своей женой и по сей день ездит по разным деревням и городам, свидетельствуя людям о своем покаянии и говоря о Божьей любви. Он и сейчас стоит перед вами, дорогие друзья, и скажу вам от всего сердца: я не променял бы эту Библию, этот клад, ни на какой слиток золота, какой большой бы он ни был, потому что драгоценнее этого клада нет на земле. Закончил свое свидетельство Степан Андреевич и, спустившись с кафедры, пожилой человек добавил: «И прошу вас, друзья, не откладывайте свое примирение с Богом, потому что чем дольше вы будете это делать, тем больше ваша жизнь пройдет зря. А жизнь с Богом –

Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

мать. Натерпелись мы в ту ночь страху. Рев раздался за палаткой часа в два ночи, когда умаявшиеся в маршруте геологи и рабочие спали мертвым сном. Он был такой сильный и беспрерывный, что заложил уши, терзал барабанные перепонки. Любопытна наша реакция в первое мгновение. В зыбком свете белой ночи, сочившемся в задернутые марлей окна, все приподнялись в спальниках, бессмысленно глядя друг на друга вытаращенными глазами. Потом раздался испуганный возглас. «Медведь!» Этот возглас разом вывел нас из оцепенения. Хотя мы понимали, что за палаткой ревел, конечно, медведь, а не слон или тигр. Они в якутской тайге не водятся. Защелкали казенные части ружей, карабинные затворы. С опаской приоткрыли полог. Холодное рассветное солнце только-только оторвалось от горной гряды за Вилюем. Бьющие плашмя багровые лучи, пронзив плотные туманы в тайге, оранжево высветили стволы лиственниц и елей. На берегу реки, по брюхо скрытый белесым туманом, как бы плавая в нем, метался, беспрерывно ревел громадный темно-бурый зверь. Судя по развитому заду, отвислому животу, это была самка. Когда мы один за другим выскочили из палатки, изготовились к выстрелу, пугливый осторожный зверь почти вплотную подошел к человеческому жилью, вел себя агрессивно, не иначе как бешеный. Медведица отбежала за огромный замшелый валун, скатившийся к самой воде, и спряталась за ним, продолжая реветь. С осторожностью направились к валуну. До каменной глыбы оставалось совсем немного, метров 15, когда медведица, показав слежавшийся мех на заду, галопом припустилась вдоль берега, прочь от нас. Я заметил, как она залегла под выворотнем ели. И вновь в чутком влажном воздухе надолго повис органный рев. «Не стрелять!» — приказал начальник отряда. «Что-то здесь не то, братцы. Странно себя ведет. Будто зовет куда-то. Во-во!» Вернувшись в палатку, поспешно оделись, закинули за плечи ружья, карабины и веревку прихватили. Третьего дня геолог в окно Мари угодил, еле спасли. Тогда-то начальник отряда приказал каждой маршрутной паре, геологу и рабочему, брать в тайгу веревку, чтобы в случае беды бросить конец тонущему. Медведица вела нас по тайге точно так же, как по таежной тропе ведет охотничья собака. Зверь бежал впереди. Когда мы сильно отставали, терпеливо поджидал и даже рявкал, если совсем теряли его из виду. «Сюда, мол, ребята, сюда! Здесь я!» Темп он задал быстрый. Через полверсты мы взмокли от усталости, несмотря на холодное июньское утро. Ведь здесь, на Вилюе, в июне еще весна, в распадках снег не растаял. Был и страх, мешающий быстрому бегу. Был, чего греха таить. А вдруг медведица заманивает нас в ловушку? Решила отомстить двуногим существам, например, за украденного детеныша. Разные люди в тайге бродят. Может, городской человек, отогнав медведицу выстрелами, ради забавы поймал и унес ее медвежонка? Тогда берегись. Подстережет на узкой тропинке. Ударом передней лапы мозги вышибет. И не обязательно обидчику, существу, похожему на него, с двумя руками и двумя ногами. Медведица вдруг круто свернула в сторону и с ловкостью орангутанга начала взбираться по гранитным ступеням ручья, бурно бегущего с зубчатой вершины ущелья. Вилюй в этом месте прогрыз камню так глубоко, что образовалось ущелье, а там наверху была равнинная тайга, переплетенная речушками и ручьями, затянутая марью. Мы остановились в нерешительности. Куда ее понесло? Уж больно не хотелось карабкаться наверх. Если маршрут был верховой, то мы ходили в него по очереди, потому что подъем из ущелья был труден, утомителен и отнимал не менее 2 часов. Но любопытство, вызванное странным поведением медведицы, победило. Мы решились на подъем. Но вот, наконец, и вершина ущелья. Медведица ждала, спрятавшись за стволами деревьев. Изредка оттуда доносился короткий призывный рев. Солнце, между тем, оторвалось от земли —

Лучи стали не багровыми, а густо-желтыми. Роса заиграла чистым каленым огнем. Немного потеплело. Белые стада туманов вышли из реки, разбрелись по берегу. Все стало свежим, до блеска промытым. Листва и хвоя деревьев, коричневый гранит скал, не растаявшие утренние звезды. Зверь вел нас по тайге версты две. Много кружил, петлял. Я совершенно потерял ориентир и был немало удивлен, когда лес неожиданно оборвался, и мы опять зашли к ущелью. Медведица подбежала к обрыву, прорычала вниз, затем отбежала в сторону и залегла, неотрывно глядя на нас. Мы в недоумении, с опаской поглядывая на зверя, подошли к самой кромке. К Вилюе уходила почти вертикальная гранитная стена высотою с 15-этажный дом. Эту скалу я не раз видел, когда бывал в маршрутах. Внизу шумела на перекатах свинцово-поблескивая река, торчали замшелые валуны на берегу. Внимательно осмотрел каменистую косу, но ничего подозрительного на ней не обнаружил. Начальник отряда лег грудью на кромку, оглядел невидимые нам ближайшие уступчики и терраски, затем осторожно поднялся. «Ясно», — сказал он, — «теперь все ясно, там медвежонок». Я тоже лег грудью на кромку, заглянул вниз. На гранитном козырьке, который как бы врезался в тело скалы, свернувшись клубком, лежал почти черный медвежонок с ярким белым ошейником. До него было метров 6, не больше. Он не шевелился. Гранитная площадка сплошь усыпана пометом. Видно, звереныш находился на ней не один день. «Не шевелится. Может, уже концы отдал?» — вслух подумал я. Теперь все стало на свои места. Будто наяву я увидел такую сцену. Медведица вышла с детенышем к обрыву. Медвежонок, как водится, бегал, прыгал, резвился и сорвался вниз. От мгновенной смерти его спас этот самый козырек. Представляю, что случилось с зазевавшейся мамашей. Она металась по кромке, ревела, но ничем не могла помочь попавшему в страшную ловушку детенышу. И, рискуя получить пулю, пришла к людям, чтобы позвать их на помощь. В нашем отряде жил и работал Герка Прохоров, студент-практикант второго курса геолого-разведочного института. Был он парень, что называется, сорвиголова, и частенько пускался в такие безрассудные, отчаянные предприятия, на которые здравомыслящий человек никогда не решится. Однажды, например, он на спор выкинул такой номер. Взлетал вертолет, завозивший в отряд продукты. Герка, сбиваемый ураганным ветром, поднятым винтом, подбежал к машине, подпрыгнул и ухватился за металлическую перекладину, соединявшую колесо с корпусом. Когда Ми-4, набрав 10-метровую высоту, летел над озером, Герка спрыгнул в воду, причем проделал в воздухе сальто-мортале. За подобные трюки давали парню выговоры, лишали премий. Не действовало. Пригрозили увольнением, немного приутих. И вот этот Герка Прохоров, быстро оценив обстановку, решительно взял у начальника отряда веревку, опоясался ею, протянул нам конец и коротко попросил: «Страхуйте». Не успели мы толком изготовиться к страховке, как он с ловкостью альпиниста начал спуск. Через минуту он был на гранитном козырьке, опустившись на колени, склонился над медвежонком. Еще через минуту снизу послышалось растерянное: «Так он вроде помер». «Помер или вроде помер?» — попросил уточнить начальник отряда. «Сейчас». Герка осторожно перевернул медвежонка на спину, припал ухом к груди и радостно прокричал: «Бьется! Сердце бьется!» Когда Герку с медвежонком под мышкой подняли с выступа, медведица возбужденно заходила вперед-назад на маленьком мшистом пятаке. Начальник отряда с карабином в руке, то и дело поглядывая на громадного зверя, склонился над детенышем. Медвежонок не дергал лапами, не открывал глаз. Только присмотревшись, я заметил, как вздымается маленькая грудка с белым пятнышком на горле. Был он размером с сибирского кота. Сколько же малыш пролежал здесь, на гранитном козырьке, без пищи и воды, обдуваемый ледяными ветрами? «Пожалуй, мамке-то его не выходить, а? То ли себя, то ли нас?» — спросил начальник отряда. И, сказав это, он решительно поднялся, вскинул карабин и выстрелил в небо. Мощный и раскатистый, как из пушки, звук выстрела до смерти напугал медведицу. Она с необычайным проворством развернулась и бешеным галопом побежала в тайгу.
Некоторое время раздавался треск сучьев, потом все стихло. Припомнилось мне, как лет 6 назад, когда наша экспедиция работала на Урале, произошло нечто подобное. Тогда к стоянке отряда вышел маленький медведь. На Урале они отчего-то маленькие, не то что рослые якутские или камчатские великаны. Он не ревел и не метался, и сильно хромал. Безбоязненно подошел к кухоньке, лег на спину, задрал лапы. Задняя правая ступня была значительно больше остальных. В ней торчал обломок сука. Медведь дал себя связать. Геологи извлекли из раны обломок, вычистили рану ножом, смазали стрептоцидовой мазью. Медведь поднялся и побрел в тайгу. Пришел, понимаете ли, как в медпункт. Медвежонка к палатке на руках, как ребенка, нес начальник отряда. Я шел последним. Мне было как-то не по себе, и я беспрестанно оглядывался, чутко прислушивался, сжимая холодный ствол своей ижевки. Позади раздавались подозрительные шорохи, или мне это от страха казалось, не знаю. В палатке завернули несмышленыша в теплую оленью шкуру, как бы спеленали его. Подогрели банку концентрированного молока, осторожно раздвинули маленькие челюсти. Соски не было. Откуда ей взяться у мужиков? Плеснули теплую струйку в раскрытую пасть. Медвежонок тотчас закашлялся. Мы обрадованно переглянулись. «Хе-хе-хе!» — кашлял медвежонок, как больной младенец. Решили часок вздремнуть перед работой. Но сон мгновенно развеял внезапно раздавшийся органный рев. Выбежали из палатки. Медведица находилась на той стороне Вилюя, у кромки воды. Она сидела на задних лапах, смотрела на палатку и непрерывно ревела. Вилюй в этих местах узок, всего 40 метров, и я хорошо различал жаркую красную пасть с вибрирующим языком. «Пришла! Надо же!» «А я был убежден, что она придет», — сказал начальник отряда. Герка вынес из палатки медвежонка и поднял его на вытянутых руках, показывая медведице. Органный рев сразу оборвался. Зверь в развалочку пересек каменистую косу и улегся на мшистой площадке, головой к реке. Маршрутную пару, геолога и рабочего, оставили в палатке. Один будет ухаживать за медвежонком, другой присматривать за его мамашей. Если все уйдут в маршрут, медведица, конечно, не замедлит явиться на покинутую стоянку, чтобы проведать своего малыша. Ну а заодно полакомиться нашими продуктами и ненароком сломать жердяной каркас, завалить палатку. Поздно вечером, вернувшись из тайги, мы застали медвежонка ползающим по брезентовому полу палатки. Проползет метр, ткнется мордой в пол и лежит, отдыхает. Молочные глазки оглядывают людей с удивлением, но без испуга. Малыш находился в том счастливом возрасте, когда не ведают чувства страха и полагают, что все живые существа, населяющие тайгу, созданы для добра, а не для зла. Дежурившие на стоянке рассказали, что детеныш ничего не ел. Чуть позже мы выяснили, что у него была ангина, воспалена глотка, но с удовольствием пил теплое концентрированное молоко. Еще они сказали, что медведица на той стороне Вилюя удачно ловила рыбу и перед нашим приходом пыталась с рыбиной в зубах переплыть реку, вероятно, чтобы покормить свое чадо. Ее отогнали выстрелами. Развернувшись, она уплыла на другую сторону. В этот вечер я был свидетелем занимательного зрелища — ловли рыбы огромным зверем. На Камчатке осенью во время нереста мне не раз доводилось видеть медведей рыболовов, но там от зверей особого ума, сообразительности не требовалось. Стой на перекате, да выхватывай киту, которая идет сплошным потоком, показывая из воды темные толстые спины. Промысел, а не ловля. Сейчас же на Вилюе время нереста еще не наступило. Нашей медведице надо было запастись великим терпением, обладать молниеносной быстротой реакции. Она зашла в воду выше колен и вскинулась на дыбки. Передние лапы занесены над головой, приготовлены для удара. Глаза устремлены вниз. И вот рыба, не чуя беды, проходит мимо тумбообразных ног зверя. Удар по воде лапами был оглушителен. Каскад брызг разлетелся в стороны. Сначала раздавался короткий радостный рев. Затем из воды показывались передние лапы зверя. В когтях была зажата бьющаяся щука или налим. Медведица прокусывала рыбе голову и через плечо швыряла ее на берег. Бросит и обернется, чтобы убедиться, добросила ли до берега.
Но рыба часто выскальзывала из когтей, уходила на глубину, и тогда медведица от досады хлопала себя по ляжкам. А рано утром нас разбудил ужасный рев. Я подумал, что нашу медведицу терзает волчья стая. Выскочили из палатки. Нет, волков не было. Зверина все еще стояла по колено в воде. Точнее, не стояла, а крутилась на одном месте. В нос ей вцепилась острейшими зубами большая пятнистая щука. Медведица кружилась, и рыба вращалась каруселью. Но вот щука сорвалась и полетела в воду, не совладав с центробежной силой. Бедняжка заковыляла на трех лапах на берег, а левой передней зажала окровавленный нос. В сердцах отшвырнула мертвого Налима, села на камни. Ревела она долго, ведь нос – самое болезненное место животного. На четвертый день малыш окреп. Болезнь, наконец, оставила его. Подкрепившись своим любимым блюдом – молоком с гречневой кашей, он бегал по палатке, резвился и кусал наши ноги. Спать он, шалопай, нам не давал. Какой сон, если бегают по твоей физиономии? Пробовали держать на привязи. Не получилось. Зверёныш сразу поднимал такой крик, что приводил в сильное волнение свою мамашу, терпеливо ожидавшую на том берегу. «Пожалуй, пора выпускать», — решил начальник отряда. Герка Прохоров взял медвежонка на руки и вышел с ним из палатки. Медведица тотчас узрела свое чадо. Она оставила на косе полусъеденного Налима, зашла в реку и поплыла. Мы отошли от берега к тайге, чтобы не смущать и не нервировать зверя. Начальник отряда на всякий случай прихватил карабин. Герка остался возле

палатки. Он гладил по голове, успокаивал детеныша. Хотя его вовсе не надо было успокаивать. Он не проявлял к плывущей медведице никаких родственных чувств. И вот мокрая, с прилизанным водою мехом, мамаша вышла на берег. На ходу стряхнула со шкуры радужный веер брызг. Затем остановилась. Герка опустил на мох медвежонка, прихлопнул его ладонью по задку и быстро отошел к нам. Не отбежал, а отошел, потому что медведи преследуют бегущего человека. Такова их природа. И еще этот зверь не переносит долгого, пристального человеческого взгляда. Почему? Не знаю. Тоже может броситься. Заметил в тайге Потапыча. Не гляди на него, иди своей дорогой. Может, из любопытства он проводит тебя недолго, потом непременно отстанет. Медведица поспешила к своему малышу. При виде приближающейся громадины медвежонок сжался в комок. Затем как-то по-поросячьи взвизгнул, развернулся и опрометью пустился к людям. Забыл он, что ли, свою родительницу? В таком возрасте звереныш не обременен долгой памятью. Или, может, жизнь в палатке на всем готовом его больше привлекала? Кто его знает? Медведица остановилась. Она внимательно, умно поглядывала то на людей, то на неразумного своего детеныша, который ткнулся мордой в чьи-то бахилины и продолжал по-поросячьи испуганно взвизгивать. «Даешь, брат! Не пойдет!» — осуждающе сказал Герка, опять поднял медвежонка на руки и решительно зашагал с ним к медведице. «Гера, осторожнее!» — предупредил начальник отряда. Карабин он держал на изготовку. 7, 6, 5 метров до медведицы. Она словно окаменела, даже не мигала. Признаться, у меня мурашки поползли по телу. «Ну и Герка!» — не ведает чувства страха. «Не сносить парню головы!» «До медведицы рукой подать!» «Мадам, прошу!» — громко, раздельно, явно бравируя, сказал Герка и подбросил медвежонка к самым ногам мадам. И пошел обратно, не спеша, в развалочку даже, ни разу не оглянулся. Малыш незамедлительно проделал то же самое, взвизгнул, развернулся и побежал к людям. Но не тут-то было. Медведица в одном длинном прыжке настигла своего детеныша, ударом правой лапы сбила его с ног. Не сильно, конечно, ударила, слегка, иначе под него мокрое место осталось. Затем схватила звереныша зубами, махом забросила на холку и побежала берегом Вилюя. Малыш ревел, не переставая. Вскоре они скрылись за валунами. За 4 месяца полевого сезона отряд раз 10 менял стоянки. Исхожен, обследован один участок. Ми-4 перебрасывал нас на другой. За это время знакомая медведица с медвежонком нам ни разу не попадались. В конце августа нам приставили нового маршрутного рабочего, юного парнишку, взамен рабочего, который взял расчет и улетел на Урал домой из-за серьезной болезни матери. Погода стояла сырая, ветреная, с заморозками по ночам, и парнишка подхватил старческую болезнь – радикулит. Ходить в маршруты он, разумеется, не мог, с грехом пополам кошеварил на стоянке. Как-то возвращаемся из маршрута и видим такую картину. Сидит наш юноша возле кухоньки, белее бумаги. Руки ходуном ходят. Прокопченные ведра с кашей и супом опрокинуты на землю. А произошло, оказывается, следующее. Парень возился с готовкой обеда. И вот, наконец, гречка-размазня и картофельный суп с мясом сняты с огня. Ведра поставлены на землю. Рабочий хотел подняться, чтобы пойти к ручью за водой, помыть посуду. Но в это время кто-то прыгнул на него сзади, жарко задышал в шею. Юноша вскочил, забыв о своем радикулите. Это был толстый медвежонок размером со взрослую овчарку. Он прыгал на него, легонько кусал руки, хватал зубами за штормовку. Следом на стоянку вышла огромная медведица. От страха парень не мог двинуться с места. Ноги, руки, все туловище словно омертвели. Иначе побежал бы, и тогда бы могла случиться беда. Медведица не обращала никакого внимания на человека. Она разодрала лапами и зубами рогожий мешок и начала пожирать картошку, громко чавкая. Затем с особым удовольствием съела 5-килограммовый кусок масла, весь наш оставшийся запас. Потом перешла к полным ведрам с первым и вторым, от которых поднимался порог. Постояла,